в центральном развороте Кейт Буш. Но я думаю, что всем это имя хорошо знакомо, пояснять не стану. А начнет тоже очень известная группа артистов, американский дуэт «Черные клавиши», «The Black Keys» из города Акрона, штата Огайо. Существует группа уже более 20 лет, 22 года, если быть точно, и 11-й альбом у них вышел, аккурат по 2 года на один альбом. Называется альбом «Dropout Boogie». Надо сказать, что я отчасти из-за названия польстился на этот диск, потому что «Dropout Boogie» — это, вообще говоря, песня моего любимого Капитана Бифхарта. Но оказалось, что даже кавера на эту песню на альбоме нет, хотя, конечно, музыка качественная. Дан Ауэрбах — гитара-вокал, Патрик Карни — барабаны. Ауэрбах, кстати, один из самых востребованных американских продюсеров. Меня вообще удивляет, как у него хватает времени еще и собственную музыку записывать. Слушаем песню «Wild Child».

The Black Keys, Соединенные Штаты Америки и песенка с их последнего альбома Drop Out Boogie. Теперь у нас будет маленький сюжет, посвященный девушке, которая проживает в Израиле, но вообще имеет иранские корни и поет на языке фарси. Зовут ее Лирас, и она сейчас одна из самых популярных в Израиле певиц и, к тому же, довольно эффективный музыкальный экспорт. Семья Лирас выехала в Израиль из Ирана, ну, поскольку это евреи, но иранские, еще в 70-е годы. Вот, но культуру тамошнюю, средневосточную, Лирас не забывает. Два ее последних альбома сейчас послушаем. Первый называется «Зан», то есть «Женщина», и вышел в 21-м году. С него песня «Джун-Джун».

персидская израильтянка Лираз, альбом «Зан». Ну и самый последний альбом вышел в прошлом году, уже третий у нее по счету, называется «Ройя», опять же в переводе с фарси «Фантазия», и с него заглавная песня.

Лераз, израильтянка иранского происхождения, и ее новый альбом «Ройя». Теперь популярная английская группа, но особо популярна она была, наверное, все-таки в 90-е годы. Дуэт Erasure, Винс Кларк и Энди Белл. Группа существует уже очень давно, то есть, ну, где-то около 40 лет, 37 лет примерно. За это время выпустила приблизительно 20 альбомов, не мог их толком сосчитать. Все на лейбле Mute, одном из моих любимых. Но это там, конечно, самый попсовый, я так думаю, экспонат на этом самом лейбле прекрасном. Последний альбом Erasure называется Dayglow Based on True Story, то есть «При дневном свете», основана на подлинной истории. И слушаем с него песню «Inside Out».

Английский дуэт Erasure, песня Inside Out с их последнего альбома Day Glow. Теперь нечто, обнаруженное мною в Америке во время последнего визита. Я люблю там, как вы, возможно, знаете, посещать всякие экзотические пластиночные магазины. И вот там я обнаружил, наконец, альбом, за которым давно охотился, не мог его найти. Это, по-моему, 4-й или 5-й альбом лос-анджелесской группы Dengue Fever, американо-камбоджийской солисткой Члом Немоль. И это альбом под названием «The Deepest Lake» — «Самое глубокое озеро». Он вышел еще в 2015 году, но вот как-то мне никак не попадался. А тут попался наконец-то. И с большим удовольствием предъявляю вам песню «Deepest Lake on the Planet» — «Самое глубокое озеро на планете» в исполнении Dengue Fever.

Dengue Fever. Запись 2013 года, тогда же вышла на сингле, ну а потом вышла на альбоме 2015 года The Deepest Lake. Самое глубокое озеро на планете. Теперь чешская группа Дунай. Дунай – одна из самых известных чешских альтернативных групп, существовала еще при социализме, так называемом, то есть группа была основана в городе Брно в 1986 году, просуществовала до 1998 года, потом распалась и реформировалась спустя 20 лет, в 2018 году. То есть тогда они записали 6 альбомов, и вот сейчас тоже вышел у них наконец-то первый альбом после воссоединения. В группе по-прежнему Владимир Вацлавик, вокал, бас-гитара, Йозеф Остранский, гитара и Павел Коуделко, барабаны. Подпевает им периодически замечательная, знаменитая певица Ива Битова. Альбом Дуная называется «За воду». Ну, понятное дело, «За водой». И слушаем песню «Капка», то есть «Капелька».

Чешское трио «Дунай» и их первый альбом после восстановления состава. Альбом называется «За воду». Ну, а теперь Кейт Буш. Кейт Буш я, в общем-то, всегда относился с большим уважением, ценил ее творчество. Не могу сказать, что был каким-то рьяным поклонником, как многие другие. Вот, поэтому не уверен, что все ее альбомы, скажем, находили отражение в моих радиопередачах. Но тут как раз произошло два события. Во-первых, как вы, наверное, знаете, летом прошлого года состоялся какой-то невероятный просто акт воскрешения Кейт Буш. Ее песня «Running Up That Hill» стала глобальным хитом, первые места во всех мировых хит-парадах и так далее. Произошло это из-за того, что прозвучала эта песня в каком-то модном молодежном сериале. Ну и молодежь, значит, оценила творчество Кейт Буш и поставила ее на всякие первые места. Это факт номер один. Факт номер два – это то, что вышел у Кейт Буш альбом, сборник под названием «The Other Sides» – «Другие стороны». И на этом сборнике присутствуют всякие редкие песни, какие-то, значит, бест-стороны синглов, какой-то неизданный материал, какие-то каверы и так далее. В общем, всякая экзотика, которая не входила в ее обычные номерные альбомы. Ну, и это как раз стало тоже хорошим поводом вспомнить о творчестве замечательной девушки, вечной девушки Кейт Буш. Да, родилась она, кстати, в 1958 году, сами можете посчитать, то есть, ну, в общем-то, 65 лет полуюбилей у нее в этом году тоже происходит. Начнем как раз с песни «Running Up That Hill». Ремикс этой песни, который вышел не на альбоме «Hounds of Love», разумеется, а на 12-дюймовке виниловой в августе 1985 года.

Fleetwood Running Up That Hill ремикс-версия 85-й год. Теперь песня, которая не входила ни в каком виде, ни на какие альбомы, и исполняется, как ни странно, на французском языке. Называется «Ne t'enfuis pas», то есть «Не убегай». Была записана примерно в то же время, в 88-м году, что альбом «The Dreaming», но в альбом не вошла. Вышла как сингл во франкоязычных странах, то есть во Франции и в Канаде. И песня, хоть и на французском, но сочинение самой Кейт Буш. «Ne t'enfuis pas».

Кейт Буш на французском языке «Убегай». Напомню, что это все треки с четверного такого бокс-сборника под названием «The Other Sides». Редкие записи Кейт Буш. Там же имеется одна из первых, если вообще не самая первая, профессиональная запись Кейт Буш. Запись была сделана с подачи Дэвида Гилмора, поклонника ее таланта, при продюсерстве Эндрю Пауэлла, приятеля Гилмора. Сделана была в 1975 году, то есть девушке тогда было то ли 16, то ли 17 лет. Песня называется «Humming», «Шумим», ну и до сих пор никогда не выходила на аудионосителях.

юная тинейджерша Кейт Буш, песня «Humming», запись 1975 года. Если вспомнить судьбу песен Кейт Буш в России, то, конечно же, самой популярной, наверное, была песня «Бабушка». Не имеет, на самом деле, эта песня никакого отношения к России. Речь там идет совсем о другом, но в видеоклипе на эту песню сама Кейт Буш, значит, в каком-то русском народном одеянии, какие-то балалаечные трели там присутствуют и так далее. Летом 1980 года происходила сессия записи этого альбома «Never Forever». И помимо «Бабушки» там еще была записана отличная песня «Rent and Waltz», которая стала второй стороной сингла песни «Бабушка». Вот ее мы сейчас послушаем.

0: Кейт Буш, Ren 10 Waltz, запись июня 1980 года. Ну и напоследок, четвертый, последний из дисков этого сборника The Other Side, это всевозможные каверы Кейт Буш. Там имеется аж две песни Элтона Джона в ее исполнении, песня Донован и еще там чего-то. Но один трек меня невероятно удивил и обрадовал, потому что это песня «Акварелла до Бразил», которая вошла в саундтрек великого фильма Терри Гиллиама «Бразилия». И вот там вот, когда Сэму Лаури являются всякие сладкие видения, такие небесные во сне, вот как раз звучит эта самая песня. А я не знал даже, что поет это не кто-нибудь, а Кейт Буш. Запись 1985 года, собственно, когда вышел и фильм «Бразилия». Выпущена была в 93-м году на каком-то там сборнике или саундтреке, но вот теперь вошла в компиляцию «The Other Side».
1: Has anybody seen Sam Lowry?

Фрейдбуш, «Акварелла до Бразил» из саундтрека к фильму Терри Гильяма «Бразилия». Ну и теперь приступаем к последней трети нашей программы. Начнет ее канадская группа Black Ox Orchestra. Ну, это одна из многих групп, которые вращаются вот вокруг лейбла Constellation и монреальской студии «Отель Тутанго». Стиль можно определить как авангардный клезмер. Группа из Монреаля, но возглавляет ее американец, житель Вашингтона Скотт Гилмор. То есть он поет, играет на гитаре. Все песни на языке иддиш, и в том числе песня, которую мы сейчас будем слушать, называется «Ламед Вовник». Да, и забыл сказать, что это третий альбом Black Ox Orchestra, и называется он «Everything Returns», «Все возвращается».

Black Ox Orchestra, альбом Everything Returns. Airwaves — это американская группа, не сказать, что очень новая, но даже, пожалуй, что и не группа, то есть это, фактически это одна девушка, ее зовут Никель Сеуэлл, и она играет на гитаре, поет, сочиняет песни и так далее, и к ней присоединяются разные музыканты. Пятый альбом вышел у Airwaves, называется «The Dance», и слушаем заглавную песню «Танец».

Николь Шнелл, она же Airwaves, альбом «Танец». Ну и завершить сегодняшнюю программу новая датская группа, довольно симпатичная, играют такой довольно изобретательный фолк-рок.

0: Писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить спидола. Но она не была первой.

0: название «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал, знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Мейлисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Мейлисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Мейлисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище, там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
1: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа», в Google Play и App Store.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Мужчину забрали на фронт из инвалидного кресла.
4: Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
3: Бензин закончится в сентябре.
5: Страна может скатиться в коллапс.
3: Помогут ли Путину мощи Дмитрия Донского?
6: Когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, почему все время говорят про первую часть экономики, а вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они именно там.
3: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: российские.
1: Власть, война, сакральность, церковь, мощи, символы, история. Похоже, это и есть здесь и сейчас путинская мантра, когда остальные инструменты не работают. Гарант посетил Архангельский собор Московского Кремля. Когда не получается победить в настоящем, приходится призывать на помощь прошлое, вплоть до мощей Дмитрия Донского. И вот уже святыню собираются отправить поближе к войне. Все это могло бы выглядеть просто как странная смесь политики, истории и религии, если бы не одно «но». На земле у Кремля все меньше аргументов для оптимизма. Но Путин говорит, экономика держится.
2: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%.
1: Даже горящие маркетплейсы, по его словам, ей не страшны.
2: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
1: А о том, что на самом деле происходит за фасадом главной торговой площадки страны, в репортаже нашей коллеги.
2: Несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время.
3: Это Путин. 19 августа, после того, как украинские дроны сожгли 23 распределительных центра Wildberries в 16 регионах России.
2: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
3: Последствия, конечно же, есть, причем критические. Давайте разберемся, что произошло за лето с отраслью, которая по размеру сопоставима со всем сельским хозяйством России. Первый удар 18 июля. Электросталь под Москвой и Котовск в Тамбовской области. В Котовске погибли 7 человек. Дальше почти каждую ночь. Краснодар, 50 тысяч квадратных метров огня. Невинномысск, Воронеж, Шушары под Петербургом. Тот самый хаб, который уже горел в 24 году и был восстановлен за 8 миллиардов рублей. Потом Екатеринбург, Ижевск, Рязань, Пенза, Волгоград. В августе Самара. Без работы остались 5 тысяч человек. Владимирская область. 16 августа выгорел Каледино, самый большой склад компаний в Подмосковье. 18-го прилетело в Богородском округе. Восстановление полностью разрушенного займет 2-3 года, если, конечно, туда не прилетит снова. А эффективной защиты от дронов так и не нашли. Компания уже начала снимать фирменную оклейку со своих грузовиков, чтобы их не находили с воздуха.
4: Не знаю, как для вас, но лично для меня больно смотреть на такое.
3: Официальные цифры ущерба от государства или компании до сих пор не появились. Подсчитывают другие. Аналитик Data Insight Сергей Симко посчитал для Forbes. Сама компания потеряла на разрушенных складах до 278 миллиардов рублей. Товаропродавцов сгорело еще на 445, итого 507 миллиардов. Вместе около 800. Ассоциация поставщиков электронных площадок считает выше. Только потери продавцов 600-700 миллиардов, а с убытками самого Wildberries выходит почти триллион.
5: Фактически в этом году компания Wildberries, скорее всего, будет работать в ноль или в убыток. Ну, если учесть вложенные инвестиции, то это действительно серьезная потеря для компании. И я подозреваю, что если бы эта компания не имела сейчас прикрытия, подпитки со стороны ВТБ, то, скорее всего, речь была уже, возможно, о банкротстве предполагаемом компании. Но в том состоянии, в котором она сейчас есть, едва ли она будет банкротиться.
3: Онлайн-торговля в России – это 5-6% валового внутреннего продукта. Столько же дает все сельское хозяйство страны. Wildberries – это половина этого рынка. Оборот за прошлый год – 6 с лишним триллионов рублей. Платформой пользуется 80 миллионов россиян, а через нее проходит около 3% годового ВВП. 98 тысяч пунктов выдачи – это рабочие места в малых городах, где другой работы часто просто нет.
0: Наверное, склад Wildberries меня разбаловал так, что я теперь не могу найти нормальную работу. На складе час стоит 450 рублей. На данный момент все работы, которые я просмотрела, это 230 рублей час. Этого я не понимаю, честно, как можно жить на 1,5-2-3 тысячи рублей за смену.
3: К началу июля Россия уже больше месяца била по украинской новой почте. Ответный удар по российской логистике выглядел предсказуемо. Wildberries, похоже, это понимал. 7 июля, за 11 дней до первого дрона по своим складам, компания переписала оферту, где указала, что атаки БПЛА – это форс-мажор, за который площадка не отвечает.
6: Они снимают с себя ответственность за случай, если сгорят их склады с нашими товарами. И удивительным образом через 2 недели эти склады сгорают.
3: Продавцы пытались себя спасти сами, но Wildberries буквально наступил на горло тонущим селлерам. Marketplace не дает вывести товар со склада. Система выдает ошибку, пункт выдачи перегружен. А сам вывоз товара сделали непомерно дорогим.
7: Wildberries не дает продавцам забрать свой товар со складов. После последних событий мы решили вывести остатки и хранить товар по ФБС, то есть у себя. Но оформить товар нельзя. Система пишет, что на всех ПВЗ закончились лимиты. Хотя владельцы пунктов говорят, что места полно. У некоторых загруженность всего 7%.
3: При этом штрафы за неисполненные заказы никуда не делись. В том числе за невозможность отправить товар, который уже сгорел на складе.
8: Сегодня, 4 часа назад, мне посыпались массовые заказы. Это заказы 24-26 июля. Эти заказы не были взяты в работу в период с 24 по 30 июля. И 30 и 31 июля склады, на которых находились эти товары, они сгорели. Вместо того, чтобы отменить эти заказы, спустя 3 недели он нам их прислал на ФБС. Я не могу отменить заказ, потому что я получу штраф 50% от стоимости заказа.
3: Часть продавцов пытаются отправить товары со своих складов, но Wildberries сделал продажу бессмысленной. Покупатель не видит этот товар.
9: В смысле Wildberries скрыл ваши... Вот доказательство. Что значит Wildberries скрыл? Вот я вам сейчас покажу доказательство, что это значит. Восхитительный, замечательный крем для век с гиалуроновой кислотой. Остаток 193. Нет в наличии. Нет в наличии. Нету ее. Нету, блин. Обновляем. Нет в наличии. Я такая, может быть, потому что мы где-нибудь в другом месте находимся? В Москве мы находимся.
3: А 15 августа Wildberries изменил правила поставок так, что разрушенную логистику платформа восстанавливает за счет селлеров.
10: Логистическая структура однозначно будет меняться в таких ситуациях. Она будет диверсифицироваться. Основными пока пострадавшими являются селлеры, потому что их товар сгорает, и полноценно им компенсировать никто не будет. Плюс нагрузка финансовая новая, по новой логистике, ляжет на селлеров.
3: На рынке ставок Polymarket вероятность банкротства Wildberries до конца года за неделю выросла вдвое, до 20% с лишним. Экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин объяснял в сети X, как именно ЦБ собирается помогать бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries. По его описанию, вместо того, чтобы давить на должников и требовать возврата кредитов, регулятор ослабляет требования к банкам, а смягчение подкрепляется допечаткой денег и госгарантиями. И по итогу спасение Wildberries ляжет на плечи всех россиян.
11: Экономический итог операции. Дополнительные цифры инфляции, то есть ровно то, что нужно было сделать Вместо потерь миллиона предпринимателей и владельцев Wildberries, потери от пожаров распределены по 140 миллионам россиян.
3: Сам Wildberries, похоже, настроен позитивно. От строительства новой штаб-квартиры в Москва-Сити компания не отказалась. Разрешение на 75-этажную башню получили всего за неделю до первого удара по складам, а 19 августа вдруг стало известно, что этажей будет уже 80.
1: Но за путинскими отчетами и цифрами совсем другая картина. Государство все чаще забирает активы. Иностранные компании уходят, их имущество остается в России. Бизнесу предлагают все новые добровольные взносы в бюджет. За 7,5 месяцев предприниматели уже отдали бюджету почти 400 миллиардов рублей. В полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Но аппетиты государства растут.
12: А что забирать? Скорее всего, будет повышение налогов. То есть, если бизнес не заберут, не отнимут, как это было с Домодедово, с Рольфом, с, условно говоря, с Русагро, либо Южуралзолотом, то будет повышение налогов. Я думаю, что в конце этого года, осенью, мы увидим план повышения ставки НДС до 25%. Налог на прибыль, скорее всего, тоже попытаются поднять, но проблема в том, что прибылей в экономике нет. Третий год прибыли падают, и уже каждая третья компания официально в России убыточная. Вот. Ну и какие-то прочие там квазиналоги, квазисборы, прочие вот эти поборы будут увеличиваться, но, повторюсь, никакого реального экономического эффекта они не дают, и экономика все больше уходит в тень, сокращает производство, сокращаются инвестиции, и гражданская отрасль находится в рецессии, в стагфляции, поэтому вот таким вот образом собирают деньги.
1: Помимо добровольных взносов и платежей уходящих иностранных компаний, власти обсуждают новый налог на сверхприбыль до 20%. И все меньше приносит политических дивидендов. Нефтепереработка горит, беспилотники долетают до российских городов, топливо становится дефицитом. Бизнес все чаще думает не о развитии, а о том, как сохранить деньги и пережить очередной год. А теперь еще один симптом. Люди начинают снимать наличные.
13: Россияне массово стали снимать деньги с карт. И вот почему вам тоже стоит. Только за последние 3 месяца люди сняли со счетов почти 700 миллиардов рублей. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Что происходит? Напомню, с 1 сентября контроль за вашими деньгами стал жестче. Банки блокируют карты за любую, по их мнению, подозрительную операцию. Перевели другу, купили что-то дорогое, все в блок. Людям надоело доказывать, что они не ослы. Приставам дали полномочия обдирать вас в любое время, даже не спрашивая. Цифра на экране телефона – это не ваши деньги. А вот наличка в кармане – это уже ваша собственность. С 26 года повышение НДС 22% на операции по карте. Это крайне невыгодно. Ну и цифровой рубль, в конце концов, с полным контролем всех ваших денег. Наличка, наличка и еще раз наличка, друзья.
1: Война дорожает и требует все больше денег. И есть страх, что государство полезет в карман обывателю. А потому что в нестабильной системе наличные кажутся надежнее обещаний государства.
12: По 500-600 миллиардов рублей в месяц снимают деньги вкладчики. То есть вот я смотрю официальные цифры Центробанка. 2 триллиона 850 миллиардов рублей снятие со счетов, с депозитов денег только с февраля месяца. И мы должны понимать, что снимают не просто какие-то рядовые россияне, пенсионеры, бюджетники, врачи, учителя, рабочие на заводах. Такими чеками, такими объемами снимают именно наиболее богатая состоятельная часть общества. И в том числе, я думаю, что это и госслужащие, и сенаторы, и депутаты, и топ-менеджеры госкорпораций, госбанков, которые лучше нас с вами владеют, в том числе еще и какой-то инсайдерской информацией о том, что готовится впереди. В том числе, возможно, что так либо иначе придется сбережение населения, особенно крупные чеки, иммобилизовать, то бишь каким-то образом подзаморозить на 10-15 лет там, в виде каких-то военных облигаций госзайма, либо на восстановление промышленности. Вот, по крайней мере, я сказал бы так, что последние заявления того же самого Андрея Клепача, которого уволили с поста главного экономиста ВЭБа, заявление Максима Орешкина, его фонда «Третий Рим», в котором прямо написано, что новый цикл экономического роста и перезапуск инвестиционного цикла должны происходить на фоне, скажем так, вовлечения большего частного капитала, денег бизнеса и населения в экономику, в том числе те самые депозиты, которые, как считают чиновники, лежат якобы без дела, надо их вот как-то в долгую вложить.
1: И тут появляется Андрей Клепач. Главный экономист ВЭБ предупреждает, Россия проигрывает Западу технологическую гонку, а затяжная война на истощение может привести к серьезным экономическим и социальным последствиям. К Кремль продолжает рассказывать о стойкости экономики и копейках от ущерба НПЗ. Но реальность прорывается наружу. Главный экономист Внешэкономбанка Клепач отправлен в отставку. И где предел этой системы? Бизнес обобран, а свалить все беды на Запад больше не выходит. Что остается власти? Обратиться к мистике, достать из Кремля мощи Дмитрия Донского и отправить их поближе к фронту. Помогут ли Путину эти чудотворцы, когда экономика с треском рушится, спросим у экономиста Сергея Алексашенко. Сергей, я вас приветствую.
14: Мумин, добрый день, рад быть у вас в гостях.
1: Взаимно. Спасут ли мощи Кремль там, где экономика перестает работать по приказу?
14: Ну, хороший вопрос. Я, честно говоря, не очень вижу, где экономика перестает работать по приказу. Потому что по приказу она работает в госсекторе, и там я особых проблем не вижу. По приказу она работает в госбанках, по приказу она работает в военно-промышленном комплексе, где все производится, что надо, сколько надо, и отправляется куда надо. В железных дорогах, куда надо, туда возят. В общем, нефтепроводы, газопроводы тоже качают газ, нефть. Ну, туда, куда можно. Может быть, хотелось бы куда-то еще, но куда они разрешают, туда не качают. Вот, поэтому та часть экономики, которая работает по приказу, она работает по приказу. Здесь с ней как раз ничего существенного, ничего чрезвычайного не происходит. Все самые интересные или самые тревожные вещи с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, происходят как раз в той части экономики, которая работает не по приказу. То есть в частной экономике, в частном секторе, который не завязан на госзаказ, который не работает на оборону. Там все проблемы. Там все проблемы. Там высокая процентная ставка, да, там недоступность кредита, там недостаток рабочей силы, там падающий спрос на продукцию, вот там рецессия. Вот там, там проблемы. И поэтому, когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, который обсуждает, как поднять темпы роста экономики, то они как раз почему-то все время говорят про первую часть экономики. А вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они именно там.
1: И все же, Сергей, Путин хвастается ростом ВВП. Но если вычесть военный допинг и бюджетную инъекцию, что реально остается от российской экономики?
14: Ну, даже если не вычитать военный допинг, если сравнивать с довоенным 2021 годом, то в 2025 году там российская экономика выросла меньше, чем на 9%, то есть чуть больше 2% в год. Поскольку темпы роста в 2026 году еще ниже, то, видимо, вот за 5 лет уже темпы роста опустятся к 2%, что сильно ниже темпов роста мировой экономики. Понимаете, я много раз говорил о том, что не надо ждать от российской экономики, что она будет рушиться там 5, 10, 20% в год. Такого не бывает. В конце концов, война, которая идет, она наносит гораздо больше экономический ущерб Украине, потому что она идет на территории Украины. Поэтому в том, что экономика растет, ну, нет на самом деле ничего удивительного. Это свойство экономической системы постепенно расти.
1: А каковы истинные масштабы кризиса, если за честный прогноз мгновенно увольняет такого системного тяжеловеса, как Андрей Клепач?
14: Не надо забывать, что Андрей Клепач работает во Внешэкономбанке. И выступление Клепача, за которое якобы его уволили, случилось в мае. Ну, поверить, что до Кремля новости доходят с лагом в 2 месяца, ну, простите, они так не работают, да? К ним новости ложатся через 5 минут, а может быть, за 5 минут до того, как они случаются. Мне кажется, что увольнение Клепача – это попытка подорвать позиции Игоря Шувалова как президента Внешэкономбанка. Внешэкономбанк – это огромная финансовая структура, у которой огромные финансовые ресурсы в распоряжении, которые, по большому счету, никому не подконтрольны. Ну, то есть, конечно, там наблюдательный совет, но любой человек, который стоит во главе Внешэкономбанка, он способен направлять деньги туда или сюда. Давать деньги туда или тем, или этим. То, что называется банк развития, ну, результаты развития можно увидеть там через 5 лет, через 10 лет. Кто за это будет отвечать? Если Внешэкономбанк будет в убытках, то, в общем, тоже отряд не заметит потери бойца, бюджет даст тем или иным образом деньги. А таких позиций, где вы можете получить в свое распоряжение огромное количество денег, в российской экономике раз-два и обчелся. И самое главное, что, ну, не знаю, там, вы президент Сбербанка, вы что-то плохо выдали, кредиты проблемные, у вас убытки, ну, да, и типа котировки акций пошли вниз, и все об этом знают, все об этом говорят тут же, ну, вот что называется, ежеквартальная финансовая отчетность, рынки торгуются. А если вы президент Внешэкономбанка, и у вас убытки, ну, вообще об этом может никто не знать.
1: Бизнес выложил почти 400 миллиардов добровольных поборов за 7 месяцев. Сколько еще Кремль сможет выжимать из предпринимателей?
14: Да я думаю, что не очень много. Я думаю, что 400 миллиардов там без копеек – это примерно то, что на сегодня российский бизнес в состоянии отдать. Ведь у него тоже состояние не шибко какое хорошее. Да, рубль крепкий, доходы от экспорта не растут. Рынки для металлургов закрыты, рынки для нефтяников, у них огромные затраты на ремонт НПЗ. Ну, что еще у нас остается? Цветные металлы, Норильск и никель, ну, в общем, это уже такие не очень большие деньги. Wildberries там, в разрухе, банкиры, ну, с банкиров можно, конечно, трясти какие-то, там, со Сбера, с ВТБ, не очень большие копейки. Но вот, собственно говоря, вся российская экономика. Я не думаю, что этих денег будет гораздо больше. Ну, не знаю, там, может быть, до 500 миллиардов они, может быть, и даже и дойдут. Но нужно хорошо понимать, что доходы российского бюджета – это примерно там 37, 38, 39 триллионов рублей в год. То есть на этом фоне 400 миллиардов, ну, это чуть больше 1%. Это деньги огромные, деньги колоссальные. И для министра финансов даже 10 миллиардов – это достаточно большие деньги, за которые можно биться, не говоря уже о 400. Но они не решат проблемы российского бюджета. Мне кажется, что, знаете, позиция такая, драные овцы, хоть шерсти клок. Да, ну вот Силуанов придумал это, озвучил Путину, и Путин предложил, как это, как в 12 стульях скинуться. Ну вот они и скинулись.
1: Wildberries и пожары на складах. Это масштабный передел рынка или сигнал, что забирать начинают уже у своих?
14: Мне кажется, что Wildberries — это попытка украинских военных повлиять на общественное настроение в России, и, возможно, эта попытка пришлась как нельзя вовремя. Если мы с вами посмотрим на последний опрос Левада-центра, то там уровень напряженности в оценке политической ситуации в России, на слово «политическое» можно поставить в кавычки, потому что население не очень понимает, что такое политика в России, что такое политическая ситуация. Так уровень тревожности, уровень критичности – он находится на одном из самых высоких отметок после там, 2002 года. Выше были только события в Беслане и мобилизация осенью 2022 года. И здесь, когда мы читаем расшифровку, а что тревожного? Первая война, удары по российским городам и даже бензин, не говоря уже там, о мобильном интернете, отходят куда-то вниз. И в этом отношении удары по Wildberries, разрушение системы доставки товаров, к которой российское население привыкло. Причем это же не Москва и Питер. Главным образом это там провинциальные города. Да, это Россия, которая живет вне крупных городов, где люди не могут ездить в магазины, не знаю, каждый день или каждую неделю, и куда им товары доставляют. Это удар по нормальному, привычному образу жизни. Это желание украинских военных показать простым россиянам, что война пришла к ним. Что война это не где-то далеко, а война у них. Я не думаю, что от Wildberries мы увидим, от разрушения системы Wildberries, мы увидим какие-то макроэкономические цифры. Я думаю, что с точки зрения Росстата это там меньше, чем 1/10 ВВП, но это точность округления. А вот разрушение системы доставки, разрушение привычного образа жизни, вот это та огромная проблема, которую Кремль не может решить. Можно дать денег Wildberries, они восстановят свою логистику, они перестроят ее, это займет, не знаю, там пару лет. Это, в конце концов, построение логистической системы, это вопрос денег, строительства, да, проекта и так далее. Это можно зарешить. А вот вернуть россиянам нормальность, вернуть россиянам ощущение того, что жизнь идет, несмотря на то, что там в Украине идет война, вот этого Кремль сделать не может.
1: Кстати, россиянов, которых вы упомянули, снова побежали снимать наличные. Это эмоциональный всплеск или первый признак страха заморозки вкладов?
14: Ну, мне кажется, что разговоры о заморозке вкладов, они уже прошли. Их пик был где-то осенью прошлого года. И несмотря на все предчувствия, предвкушения, предсказания большого количества экспертов, этого не случилось. И я продолжаю настаивать, что этого не случится, потому что это совершенно бессмысленная операция, которая правительству, бюджету, Минфину не даст ничего, ни копейки. Потому что те деньги, те депозиты, которые лежат в банках, они уже выданы в качестве кредитов кому-то другому, в том числе и Минфину. Нельзя заморозить дважды то, что вы уже один раз забрали и куда-то вложили. Вот. Мне кажется, что спрос на наличные, ну и, собственно говоря, это подтверждает и Центральный банк, это реакция населения на нарушение работы мобильного интернета. на то, что все чаще и чаще сталкиваются с проблемами с оплатами банковскими картами. Да, и ты пришел в магазин с банковской картой, не можешь заплатить, ругнулся, плюнул, пошел, снял наличные. Да, и в следующий раз, когда ты идешь в магазин, ты опять идешь в банкомат и снимаешь наличные. А вдруг, даже если с мобильным интернетом перебои закончились, вот, даже если проблема улучшилась, что действительно, судя по всем опросам, судя по объективным показаниям, там, по записям в социальных сетях, она как-то, острота этой проблемы спала. Ну, не знаю, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду. И поэтому, если ты в апреле месяце столкнулся с тем, что ты не смог расплатиться картой, ну уж дальше ты точно с собой возишь везде наличные. Потому что, а вдруг, да, все же продолжается, ничего же не изменилось. Никто же не сказал, что блокировка мобильного интернета закончилась. Дроны по-прежнему летают, звучат, жужжат. Вот. И там опять опрос, который мы проводили, он говорит, что примерно 20% россиян, они сталкивались вот с ограничениями в приеме банковских карт. 20% это каждый пятый. Да? То есть это массовое явление. Это не 2%, не 5%. Это явление, которое понятно всем.
1: Простите, но когда снимают десятки и сотни миллиардов рублей, это разве не колоссальные суммы? Неужели за мобильный интернет для этого надо снимать такие большие цифры?
14: Ну, Мумин, смотрите, чтобы вы понимали, розничный товарооборот в России, вот сколько населения всего покупает товаров и услуг, если я так, мне память не изменяет, это 70 триллионов в год. Делим на 12, 6 триллионов в месяц. Да, то есть вот это то, чем нужно рассчитываться. Опять, если население сняло наличные деньги, это же не означает, что население их держит под подушкой. Это означает, что население несет их в банк, сдает их в банки, банки развозят по банкоматам, и население опять берет из банков. Да, вот, и если вы смотрите, залезаете дальше глубже в статистику банковских вкладов, то, как население держит свои деньги, то вы видите, что уменьшаются не депозиты, которые размещены под проценты на какие-то длительные сроки, а уменьшаются остатки денег, вот то, что называется зарплатные счета или счета до востребования. Да, поэтому с точки зрения экономики, ну, для меня ситуация абсолютно понятна. Вот, ну, для обычного потребителя, ну, не знаю, там, вы для себя, вы же, в принципе, можете платить банковской картой, а можете платить наличными, которые возите там, в кошельке или в сумочке. С вашей точки зрения, с точки зрения потребителя, это одно и то же. Да, тем более, если у вас счет зарплатный, на него проценты не капают, ну, или капают какие-то совершенно минимальные проценты, несерьезные, разницы нет никакой. И для вас задача минимизировать неудобства. Да, поэтому, вот, ну, опять, я не вижу никаких вот внешних показаний, я не вижу финансовой паники у населения. Даже там то, что гречка подорожала на 12%, да, последний опрос, последние данные Росстата, ну, в общем, тоже не говорит, что во всей России выстраиваются очереди за гречкой. Финансовая паника, вот если население бежит в банки, снимает вклады, то оно вот, ну, должно их как куда-то разместить, эти деньги, да, нужно что-то купить. Мы не видим панического спроса на какие-то виды товаров в России, поэтому я опять повторю, что здесь, с моей точки зрения, нет ничего чрезвычайного, удивительного. Это реакция населения на то, что произошло там несколько месяцев назад.
1: Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Сергей Алексашенко. За моей спиной табло рижской АЗС евро 86 за литр. В пересчете около 180 рублей. Для Латвии обычная рыночная цена. В России 130-150 рублей за литр – это совсем другая история. Это цена дефицита и серого рынка. Бензин продают с рук, через телеграм, иногда буквально канистрами. После ударов по НПЗ перебои с топливом распространились на многие регионы, включая Москву. Теперь цены вроде европейские, а дохода совсем нет.
15: Главное, еду, снимаю то, что на заправках нет бензина. Проезжаю заправку «Газпром», смотрю, бензин есть. 95-й бензин 140 рублей. 140 рублей. Два дня назад он стоил 71 рубль. Спустя два дня, вот понедельник, новая неделя, бензин стоит 95-й на «Газпроме» 140 рублей.
16: 328 рублей 95-й бензина. Прикиньте, да? У меня даже слов нету, я просто в недоразумении.
17: 12.30, в городе есть бензин на раз, два, трех заправках Веста. 92-й 150, 95-й 179. Дизель есть на многих заправках, цена 140-160 рублей.
1: В Москве вновь введены ограничения на продаж бензина. В одни руки, пишут медиа, отпускают от 40 до 60 литров топлива. Люди же сообщают, что продают по 30. В особенном дефиците самый ходовой товар – бензин марки АИ-95. Вторая волна бензинового кризиса в Москве ощущается сильнее, очереди дольше. И заправок, на которых можно заправиться быстрее, но дороже – меньше. С начала августа бензин и дизельное топливо по всей стране поступают с перебоями. Очередь за бензином – новый объединяющий фактор для всей страны.
18: Время 3 часа ночи, и я отправляюсь на заправку.
19: Бардак в стране. Это все от той гниви, что наверху.
20: Кто мне писал нет очередей? Вот это что по-вашему?
21: В Краснодаре нет вообще никаких проблем с бензином. Сотый, 95-й, 92-й. Единственное, я до конца не понимаю, вот цена 169 рублей за литр или 124, это нормально или нет? Что вы думаете по этому поводу?
22: Только не передо мной, пожалуйста. Только не передо мной. Ой, спасибо, добрая тетя, да, за мной поставь.
23: Пойми, что без тебя я не умею жить.
24: Сейчас нет бензина, смысла нет вставать.
25: Нет, конечно, можно не успеть, они тоже не успеют.
24: А вы ходите прям всем говорите, чтобы
25: они... Ну, жалко людей, а что делать-то? Ну, дальше я не пошла сегодня. В 2 закрываемся, и в лучшем случае до 5. Ожидаем поставку.
24: А вы не знаете, когда коллапс этот закончится вообще? Какая-то инсайдерская информация вот есть? Да? Не будет?
25: Ну, что, сделку успевать?
1: В российском правительстве проблему признают. Они уже снизили стандарты для топлива. Теперь можно продавать даже 92-й. К сожалению, в большинство современных двигателей такое топливо заливать нельзя. К примеру, в машины китайского автопрома, которые стали популярны в России после ухода европейских марок. Вице-премьер правительства Александр Новак называет топливный кризис, цитирую, «напряженной ситуацией» и уверяет, что ситуация исправится после ремонта НПЗ, пострадавших от атак ВСУ. Сами атаки Владимир Путин прокомментировал так. Разумеется, критических последствий от таких атак нет. Не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Впрочем, он пообещал помощь государству в восстановлении поврежденной инфраструктуры. Обсудим параметры длящегося бензинового кризиса с независимым аналитиком нефтегазового сектора Борисом Арнштейном. Борис, здравствуйте.
26: Добрый день.
1: Почему Россию накрыла вторая волна бензинового кризиса, несмотря на закупки из Индии и Марокко?
26: Да я бы не сказал даже, что это вторая волна, потому что кризис, собственно говоря, продолжается. Он стал уже системным. И я бы даже не называл это волнами. Просто в отдельные периоды накрывает одни регионы, в другие периоды накрывает другие регионы. А что касается закупок, ну давайте посчитаем. В России ежемесячно, ежесуточно потребляют 110 тысяч тонн нефтепродуктов. Индия поставила 68 тысяч тонн пока из 300 тысяч, которые якобы были закуплены. 68 тысяч тонн – это даже на сутки не хватит российскому рынку. А уж 30 тысяч тонн из Марокко – это вообще ни о чем. Это 1/4 часть суток по, так сказать, российским... по российскому спросу. Более того, я вам скажу, вот Новак, который все это курирует, он не называет такую вещь. Этот бензин тоже застрял в порту Перевалки, потому что нефтетрейдеры не могут договориться о цене. Индия предлагает свой товар по цене от 110 до 130 тысяч рублей за тонну. На оптовую биржу в Петербурге для внутреннего, что называется, пользования, он стоит 77 тысяч. То есть брокеры будут покупать себе, нефтетрейдеры будут покупать себе в убыток.
1: Это до сих пор эти танкеры находятся в порту?
26: Они не, пока еще перевалка, собственно говоря, физическая не произошла, потому что не могут договориться о цене. И я не знаю, как они сумеют договориться о
1: если
26: цене.
1: Если не договорятся, развернуться и уедут
26: обратно? Если не договорятся, то да, они, так сказать, перевалки не случится.
1: Вот Казахстан недопоставил России, пообещав 50 тысяч тонн, поставил только 5.
0: тысяч. Это производственная проблема или политика?
26: Ну, знаете, поговорка есть: обещать не значит жениться. Они юридически никакого контракта с Россией на поставку этих 50 тысяч тонн не подписывали. Это было просто даже устное такой меморандум о взаимопонимании. Значит, у них сейчас очень непростая ситуация на внутреннем рынке. У них спрос тоже выше, чем предложение. И они поставили сначала вообще 1 000. Потом поставили еще 5 000. И не факт, что они все эти 50 тысяч поставят, потому что исторически как раз в этот период Россия им поставляла нефтепродукты, а не наоборот.
0: А вот эти цены на заправках повышены только из-за дефицита или из-за того, что импортное топливо дороже?
26: Мне кажется, государство начало понимать, жесткий контроль над ценами приводит к черному рынку и дефициту. Мы все знаем, что произошло 1 января 1992 года, как вдруг наполнились продуктовые полки магазинов, потому что цены были отпущены. Вот сейчас, мне кажется, правительство наконец стало понимать, что если между дефицитом и ценой, лучше все-таки выбирать цену, повышенную цену. И поэтому оно уже сквозь пальцы смотрит на стоимость бензина 90-95 рублей и даже 100 рублей за литр, лишь бы не было очередей, лишь бы колонки работали с полной нагрузкой.
0: Борис, а вы можете назвать сейчас среднюю цену рыночную по России или, может быть, по разным регионам?
26: Я думаю, что если бы правительство просто бы отпустило цены, вот я думаю, что цена литра бензина была бы где-то 120-130 рублей за литр, а это привело бы к чему? Люди стали бы меньше ездить, покупать стали бы меньше, более экономно расходовать, и мы получили бы баланс спроса и предложения просто на другом уровне.
0: А что для правительства важнее, доступность или цена?
26: Для правительства сейчас важнее доступность. Они наконец стали понимать, что вот эти вот многокилометровые очереди, нехватка, плохое качество бензина, это в конце концов отзовется очень неприятными последствиями. Поэтому они так вот пока еще не явно, но уже в неявной форме они стали поощрять нефтяные компании с ценами обращаться более вольно, так я скажу.
0: Александр Новак считает, что отремонтированные НПЗ вот-вот выровняют ситуацию. Вы верите в его оптимизм?
26: Нет, потому что, значит, ВСУ старается вместо одного введенного в строй НПЗ вывести из строя еще 1-2. И вот очень показательный пример с Орским НПЗ. В первой половине августа был выведен из строя Орский НПЗ. Даже губернатор публично должен был признать, что меньше 6 месяцев не получится его ввести в строй. А это означает, что в этом году Россия уже только с этим НПЗ не досчитается почти 6 миллионов тонн. А самое главное, что основной его продукт был дизель. А дизель, вы знаете, это, что называется, кровь военного и сельскохозяйственного транспорта. Так что Новак здесь, как всегда, срезает углы, я могу сказать.
0: Вот на одной из заправок работник АЗС говорит, что сотового бензина не ждите до января. Вот в лучшем случае высокооктановый. Этот бензин теперь дефицитный товар, который будут доставать, в кавычках.
26: Ну, я бы не стал делать выводы по заявлению одного, так сказать, автозаправщика, но тенденция действительно такая есть. Если мы снижаем октановое число, мы будем производить бензина больше. Значит, естественно, что первыми кандидатами на вылет будут высокооктановые сорта АИ-100 и АИ-98. То есть сконцентрируется нефтепереработка на производстве менее октановых, высокооктановых сортов, а также сортов с пониженной экологической нормой. А именно Евро-4, Евро-3 и даже Евро-2. И я еще могу добавить, вы знаете, что происходит с керосином, авиакеросином. Значит, государство разрешило выпускать керосин с точкой кристаллизации не при минус 60, а при минус 50. Значит, пока у нас летний период, и самолет стоит в эшелоне, температура выше нуля, это еще как-то все будет сглажено. Но представьте себе, так сказать, полеты в арктических условиях, при низких температурах. Вы понимаете, что такое кристаллизованный керосин в баках самолета?
0: То есть вы хотите сказать, на лету будет замерзать керосин и не поступать в двигатель?
26: Ну, конечно. Если норма его кристаллизации, так сказать, повышена с минус 60 до минус 50. Это довольно много.
0: Каковы ваши прогнозы на осень и зиму? Где будет самая сложная ситуация?
26: Сентябрь будет очень сложный, несмотря на то, что закончится посевная, уборочная и закончится сезон отпусков, но сентябрь – это, как правило, сезон капремонта. Значит, правительство давит на нефтеперерабатывающие компании с тем, чтобы сократить эти сроки. Но вы знаете, сокращение сроков в таком опасном производстве, нарушение регламента ремонта такого опасного оборудования, как оборудование нефтеперерабатывающих заводов, она грозит очень большими неприятностями. Вы знаете, недавно произошел инцидент в Комсомольске-на-Амуре. Но туда пока еще дроны не долетают, так что это инцидент, скорее всего, произошел из-за нарушения регламента ТЭО и капремонта установок.
0: Там был взрыв?
26: Там был то ли взрыв, то ли пожар. Это сказать трудно, но точно совершенно, что это была нештатная ситуация.
0: Какие вы самые черные прогнозы видите зимой?
26: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, вы знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс. Я имею в виду отрасль.
0: И последний вопрос, если можно коротко ответить. Сколько нефти продает сегодня Россия? Потому что именно нефть сейчас является основным источником дохода в бюджет.
26: Россия продает сейчас примерно столько же, сколько и продавала еще там год и два года назад. Это примерно 10,2-10,4 миллиона баррелей в сутки, но Россия резко нарастила перед продажу сжиженного природного газа на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, и в основном в Европу, потому что с 1 января 2027 года законодательно в Европе будет запрещено покупать российский сжиженный газ.
0: То есть деньги на войну у Путина пока есть?
26: Пока есть.
0: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был нефтегазовый аналитик Борис Ронштейн.
2: Ребята, я залетаю на просторы всемирной паутины и готов его покорять понемногу.
0: Он потерял кисти рук на войне, но танцует. Самоирония вместо отчаяния. Новая жизнь после фронта. Только для кого-то война уже закончилась, а для кого-то она еще продолжается. В России все чаще говорят о новой волне набора в армию. Не обязательно с объявлением мобилизации. Без громких указов, тихо, через полицию, рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной. Неизвестные попытались после окончания смены забрать на войну работника Бековского сахарного завода Геннадия Петрухина. Свой выбор вербовщики объяснили тем, что Петрухин судимый.
4: Никаких документов нет, никакого предписания. Все, поехали.
5: Сами сначала там отвоюй, потом людей забирайте.
6: Люди с работы выходят, их забирают.
0: Проект «Идите лесом» сообщает о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах. От Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края и Архангельской области. С 10 по 18 августа правозащитники получили 14 обращений родственников. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. А дальше контракт с Минобороны и фронт. С миру по нитке, и вот так иногда выглядит пополнение армии.
7: Вот это вот, даже на полигон срать не хотят, усынки, каску подними свою, я тебя последний раз прошу, подними и стой на с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь 5 раз. Я тебе обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
3: Я?
7: А кто, я, что ли, сука?
3: Меня обманули.
7: Обманули.
3: Ты не хотел подписывать.
7: Что не хотел?
3: Вообще, я что, не хотел?
7: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
3: Я поддатый был.
7: Ты поддатый был. Герой, да, был?
3: Они взяли. Ты чуть-чуть канул. А вот чуть-чуть, вот чуть-чуть канул.
7: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
3: Пьяный был.
7: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт?
3: Я слезу.
7: А зачем подписывал?
3: Я думал, брошу пить.
7: А, думал, бросишь пить? Бросил пить?
3: Брось.
7: А хули ты себя ведешь так?
3: Ты мне так сказал.
7: Как черт.
1: Вернется ли кто-то из этих мужчин домой? Если, конечно, их не обнулят, как на российском фронте называют погибших. И здесь трудно не вспомнить циничную формулу Владимира Путина, которой он пытался утешать матерей погибших солдат. Их сыновья, говорил президент, могли бы умереть от алкоголя или разбиться в ДТП. А здесь, говорил глава Кремля, смерть имеет другой смысл.
8: Некоторые ведь живут или не живут непонятно, и как уходят от водки там или еще от чего-то. Непонятно. А потом ушли, жили и не жили. Тоже мне и незаметно пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. Его жизнь оказалась значимой. С результатом прожитого.
1: Тут действительно трудно что-либо добавить. Конечная станция цинизма, когда смерть сына объясняют не трагедией, а удачной альтернативой. Когда глава государства продает статистику как философию. Тем временем одни погибают, другие возвращаются инвалидами. Третьих пытаются снова отправить на фронт. И, похоже, системе нужны все новые. Даже если прежние еще не успели восстановиться. Российская армия испытывает нехватку людей. И способы пополнения рядов становятся все жестче. Раненых возвращают в строй до полноценной реабилитации. В отдельных случаях, по сообщениям правозащитников и родственников военнослужащих, людей пытаются отправить обратно на фронт прямо из госпиталей. Иногда, несмотря на состояние здоровья, человек может едва ходить, не может держать оружие, но для армии он все еще ресурс. Как работает эта машина возвращения на фронт? И что происходит с теми, кто пытается из нее выйти? Разбирался Артем Филатов.
9: Давай!
10: Ты меня понял?
9: Давай, души!
11: Это кадры из госпиталя в Екатеринбурге. Раненого мобилизованного Максима Зубкова выволакивают из палаты, чтобы отвезти в воинскую часть.
9: Посмотрите, что он делает! Помогите! Помогите! Что он делает? Помогите! Помогите, что он делает? Ты тварь, что делаешь?
11: Запись разместила у себя активистка Ольга Минайченко, пишет «Сибирь Реалии». По ее словам, Зубкова выписали из госпиталя под давлением командования, и за ним сразу пришла группа розыска. Мужчину увезли в неизвестном направлении. С июня с ним нет связи.
12: Я думал, что меня продолжит мое лечение, так как у меня сломаны обе кости. Малоберцовая и большеберцовая в нижней третьей части. И также открыт рана с обширным открытым дефектом крови.
11: А это военный госпиталь в Тульской области. В начале августа военнослужащий Андрей Касьянов пожаловался, что его хотят отправить в зону боевых действий. При этом мужчина может передвигаться только на костылях.
12: Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги. Ну, наверное, с ухмылкой на две ноги, новую форму. И сказали, что выписывают.
11: По словам мужчины, он не единственный, кого выписывают из госпиталя недолеченным.
12: Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части. Куда выписывают меня, мне не говорят. Говорят, мы еще не знаем, но определенно ты куда-то поедешь.
11: Андрея Касьянова отправили в так называемую зону СВО, и теперь с ним нет связи, сообщил экс-депутат Мосгордумы Евгений Ступин, который рассказал о Касьянове первым.
13: На текущий момент с ним связи нет, но пока вот его близкие, они не бьют тревоги, вроде как есть надежда, что там каким-то образом ситуация разрулится. Но связи с ним нет, и я не знаю, что с ним сейчас, к сожалению, происходит.
11: Другой военный в зоне боевых действий показывает, в каком состоянии его отправляют на штурм.
10: У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже, в принципе, не взять автомат. Завтра, вот, то есть уже сегодня, получается, мы идем на штурм. У нас четверо. Второй человек, у него тоже ранение, должен списать по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует.
11: По словам экс-депутата Евгения Ступина, в некоторых случаях раненых военнослужащих вообще не отправляют в госпиталь, а оставляют на фронте.
13: Вообще не направляют ни в госпиталь, ни куда-то на лечение, ни в больницу в какую-то. Просто оставляют на боевом задании, на вот месте несения боевой службы. И, соответственно, снова либо в штурма отправляют, либо при каком-то суперблагоприятном стечении обстоятельств там какие-то тыловые работы выполнять.

0: исключить из того, что есть какие-то приказы о том, что сокращать количество дней, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
1: Командование часто игнорирует просьбы бойцов отправить их на военно-врачебную комиссию, которая может вынести решение о негодности к службе.
2: Да, они пишут рапорты, прошу меня направить. Этот рапорт просто лежит у командира. В большинстве случаев у людей даже нет какой-то отметки, что они отдали этот рапорт. То есть, ну, обычно в организацию приходит, и секретарь там ставит «получено», да? А тут нет ничего. Просто приходит, отдает, и все. Могут сразу порвать этот рапорт. Может, он полежать где-то в личном деле. И потом концов часто не найти. Увы, война – это территория бесправия.
1: Военная полиция вправе задерживать военных, которые находятся в розыске или самовольно оставили воинскую часть. Но считается, что, находясь в госпитале, человек не покидает воинской части.
0: Ну, то есть вот хватать и под конвоем отправлять, такая практика, ну, она, арест и розыск, и арест, он допустим только для тех, вот, кто совершает правонарушение, самовольно покидает часть, скрывается, да, если его находят, его могут под арестом доставить в воинскую часть и там проводить уже разбирательство. В госпиталях, конечно, такое унижение человеческого достоинства, ну, недопустимо.
1: Как рассказывает экс-депутат Евгений Ступин, вопрос зачастую решается за деньги. Например, взятку платят, чтобы получить положительное решение военно-врачебной комиссии.
2: Это прям на поток поставлено. То есть заключение, ну там, УВВК, ну там, миллион. Ну, вот такие я цены слышал. И, соответственно, дальше теоретически, может быть, комиссован, но это, опять же, никакой гарантии, понимаете? Вы миллион можете заплатить, вам заключение ВВК дадут, вы его отправите командиру, а дальше? А дальше решение командира, понимаете?
1: Правозащитник Сергей Кривенко советует жаловаться комплексно в Главную военную прокуратуру, Министерство обороны и медицинские управления военных округов. Но даже такие обращения не гарантируют успеха. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
3: Со мной на связи Григорий Свердлин, правозащитник, основатель проекта «Идите лесом». Гриша, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Давайте зафиксируем температуру по мобилизационным действиям в России в первом полугодии 2026 года. Во-первых, появились рейды по отлову людей, во-вторых, появились гражданские дружины по противодействию им. Вот расскажите подробнее, что сейчас происходит, если мужчин ловят на улице или около подъезда.
4: Ну, я бы прежде всего все-таки не говорил о мобилизации осенью как о каком-то факте, который мы знаем действительно с большой долей вероятности. Насколько я знаю, никакой инсайдерской информации по-прежнему ни у кого нету. Есть слухи, есть опасения, есть действительно здравый смысл, который говорит, что да, после выборов в Думу может произойти новая волна мобилизации, но думаю, что это решение еще не принято, и думаю, что она может и не произойти. Поэтому здесь я бы очень хотел, чтобы мы все-таки не провоцировали панику и тревогу, которые так очень много сейчас в России. Значит, если говорить про рейды, то это как раз, мне кажется, укладывается в логику власти, которую мы видим на самом деле уже не первый месяц, но и не первый год. Мы видим, что российская армия теряет где-то 30-40 тысяч человек убитыми и ранеными каждый месяц. И восполнять эти потери контрактниками все сложнее и сложнее, даже учитывая вот эти многомиллионные выплаты. Людей, которые готовы были бы заключить контракт добровольно, не хватает. Этих 30-40 тысяч в месяц не набирается. Соответственно, власть последовательно давит на разные категории людей. Мы видим очень много давления на срочников, чтобы они подписывали контракты, и часть, к сожалению, с этим давлением не справляется. Мы видим давление на людей, которых задерживают за какие-то правонарушения или просто, например, в состоянии алкогольного опьянения, и дальше в СИЗО на них начинают давить, чтобы они заключали контракты. Это тоже большая категория людей, которым мы потом помогаем дезинфицировать.

0: первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
0: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Что атакована инфраструктура «Озон» в Краснодаре?
3: Не спрятал склад от дрона, тогда делись с государством. Путин выпустил новый указ о временном управлении.
4: Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что? Получите ответ.
3: Кремль ждет от страны поддержку военного курса, но две трети России хотят мира.
5: Если хозяин не сберег объект от дронов, то государство заберет имущество под свое управление. Такой указ Кремль выложил на официальном сайте. Хотя всего днем ранее украинские атаки на языке государственной стратегии были всего лишь определенными неудобствами. Да, Владимир Путин через плечо Павла Зарубина так и говорил. Эти неудобства не остановят Россию от того, чтобы наносить еще более разрушительные удары по Украине. Зачем? Ну, потому что страна ради этого и объединялась, а через несколько недель еще и подтвердит свое единение голосами за Единую Россию, говорит Путин на съезде партии. Однако даже государственная социология уже которую неделю подряд говорит, что людей в России объединяет недоверие к власти и растущая тревога. И в ответ на тревогу власть напоминает об угрозах, которые отдаляют страну от светлого будущего, которое видит Кремль. Но видит ли? Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы рассуждаем, правда ли за плечом Зарубина Путин видит идею, которая перебьет всеобщую тревогу. А о новых поводах для нее расскажет Артур Давлетшин.
2: В общем, всем уже становится ясно, что «Озон» не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали.
6: Так, один из продавцов реагирует на последние новости. ВСУ на выходных расширили.

0: 22 августа первым пострадал склад «Озон» в Чапаевске Самарской области. Следующим стал центр в Оренбурге 23 числа. Ранее 31 июля под удар попал склад в Татарстане, но тогда последствий не было. Маркетплейсы в последние годы стали крупной частью российской экономики. На них в прошлом году пришлось 8,5% российского ВВП. Крупнейший из них, Wildberries, подвергся атакам ВСУ первым. Сумма убытков компании, по некоторым оценкам, приближается к триллиону рублей. На этом фоне Министерство финансов предложило поддержать Wildberries. Ведомство продлило на год срок по уплате налогов для самого маркетплейса и продавцов, а также предложило отложить налоговые проверки.
1: Была публично заявлена цель разрушение целых отраслей экономики нашей страны, подрыв единства нашего народа и сплоченности российского общества.
0: Возможно, чтобы успокоить население, Владимир Путин дал новое интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Президент уверен, что цель этих ударов – развал России, однако цель не достигнута. 40-дневный ультиматум президента Украины Зеленского истек. В итоге страдают люди, утверждает Путин.
1: Конечно, удары по гражданским, фактически незащищенным объектам и, что особенно важно, по гражданским людям – наносят экономический ущерб нашей стране, приводят к потерям, потеря каждого человека, я хочу это подчеркнуть, потеря каждого человека – это всегда трагедия для семьи, для близких и для всей страны.
0: Путин сравнил действия ВСУ с мифическим сюжетом про шкатулку Пандоры, из которой вырвались все бедствия мира. Наверное, он забыл, что на ее дне осталась надежда.
1: Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что? Получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики.
0: Ответной реакцией на удары по складам стали участившиеся российские атаки по Украине, в том числе баллистическими ракетами, утверждает Путин. Целью становятся гражданские объекты. За день до атаки на «Озон» Россия нанесла удар по торговому центру «Солнечная галерея» в Кривом Роге. 16 человек погибли и 130 получили ранения. Ночью 24 августа под удар попала Одесса. Пожар начался в гипермаркете «Эпицентр». Пострадали 5 человек.
2: Украинский политический обозреватель Леонид Швец уверен, что удары по логистическим хабам России имеют целый ряд причин. Это и склонение России к миру, и наличие на складах товаров так называемого двойного или попросту военного назначения. Однако есть куда более важные причины, о ней мы поговорили перед эфиром с Леонидом.
3: Мне же кажется, что вот там можно целый перечень причин назвать, почему были выбраны эти хабы. Я бы ранжировал их так. Я бы на первое место поставил прежде всего такое психологическое и символическое воздействие на российское население. Дело в том, что для Украины, для тех, кто хочет скорейшего мира, важно показать всем, и в том числе, ну, опять-таки, вот у нас проблема все время с языком. Вот можно сказать правящий класс в России, да? Ну вот окей, какие-то люди, которые причастны к управлению России, помимо Владимира Путина, важно показать, насколько деструктивно продолжение войны, насколько не справляется Кремль, затеявший эту войну, который хотел в результате нее получить быструю, яркую победу и укрепиться у власти, насколько он ослабил Россию и насколько он не справляется, именно как управленческий класс, не справляется с этой ситуацией. И прежде всего вот сам Владимир Путин. Все указывает на то, что доля отвернулась, да, счастье отвернулось от Владимира Путина, успех отвернулся. И вот такие вещи, которые очень хорошо горят, очень так внушительно горят, я бы сказал, да, с таким такой дымок. Понимаете, здесь подключаются все чувства, все сенсорные, да, это громко очень хлопает, это очень наглядно горит, это, извините, тем, кто поближе, очень характерно пахнет. Вот так выглядят последствия начатого в 22-м году. Вот мне кажется, вот это важно. Вот это воздействие на все сенсорные чувства как простых граждан России, так и тех, кто где-то там немножко повыше и иногда, может, заходит даже в кабинет к Владимиру Владимировичу и смотрит на него вот так. Не все может сказать, но все уже все думают. Да? Вот мне кажется, вот это наиважнейший момент.

0: Как Кремль реагирует на последствия своих решений, мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: В день нашей с вами встречи сегодня выкладывает Кремль указ Владимира Путина о временном управлении объектами критической инфраструктуры, если они подвергаются атаками, а собственник, управляющий, не справляется с защитой. Это показывает, что украинские атаки все-таки доставляют Кремлю больше, чем неудобства?
1: Я думаю, что это безусловно так. И главное, что, мне кажется, следует отметить, это то, что сменилась стилистика Путина. Он же ведь всегда отвечал за все хорошее и за все величественное. За геополитику, противостояние там с Западом и так далее. А за то, что прилетает куда-то в России, отвечал кто-то другой. Там или бояре на местах, или Министерство обороны. Но вот сейчас он был вынужден сделать этот, наверное, не самый выигрышный для него ход. Он погружается в этот процесс и говорит, да, война идет, трудности временные, победа будет за нами. Но то есть в общественном мнении он уже признает, что он глубоко находится в середине этой войны. И это, мне кажется, это существенная новость в его позиционировании себя в общественном мнении. Это первое. Второе. Мне кажется, важно сказать, что в некотором смысле это отражение нарастающей неадекватности. По-видимому, он действительно думает, что его личные слова, его личное участие добавляет некоторого доверия людей к политике, к выборам грядущим и так далее. Раньше он возвышался над, скажем, там, электоральными событиями. Ну, там партии друг с другом конкурируют, а он выше этого. Теперь нет. Засучив рукава, он уже выступает там с поддержкой «Единой России». И, соответственно, результаты этих выборов, если они будут не совсем такие, как он хочет, будут служить демонстрацией того, что и у него тоже дела не очень хорошие. Соответственно, все, кто занимается выборами, сейчас очень нервничают, потому что им нельзя показать результат такой же, как в прошлом, или тем более хуже, чем в прошлом. А вряд ли результат будет сильно лучше. Я думаю, что рейтинг «Единой России» снижается. Ну и, наконец, третье. Война пришла в Россию полным ростом. И в затянувшейся битве телевизора с холодильником на стороне телевизора выступает бензобак. Это такой довольно серьезный союзник. А для телевизора наступают тяжелые времена. И, собственно говоря, те же социологи это фиксируют. Доверие к телевизору падает. В скобках это означает, что падает и доверие к федеральной власти. Ну а что делать, если удар всерьез по не только по персональному карману, да, все дорожает, но и по системе отношений с государством. Государство отвечает за обеспечение безопасности. За это мы платим налоги. А оказывается, ты сам должен позаботиться о своей безопасности, а если заботишься о ней плохо, обращается Путин к бизнесу, то мы у тебя этот бизнес отберем из лучших соображений, чтобы он был более безопасным. Значит, вот эта ситуация совершенно с логической точки зрения безумная, но у Путина просто не остается других вариантов, по-видимому. Так что, мне кажется, позиция Украины понятна. Ее задача нанести как можно больше ущерб с тем, чтобы дальнейшее продолжение войны сопровождалось неприемлемыми для большинства населения издержками. Ну вот это примерно и получается. А война со стороны Путина остается все более непонятной, потому что, ну что, осталось 4000 километров незанятых российскими войсками на территории Донецкой области. Хорошо, он завоюет эти 4000. Правда, это вопрос, как долго и как дорого это останется. Но а что потом? Ни того, что называлось денацификацией, разрушение украинской государственности не состоялось. Ни того, что он называл демилитаризацией, то есть усиление военных ресурсов Украины, тоже не состоялось. Налицо только нарастающее озверение. Все более отчаянные, тяжелые кровопролитные удары по территории Украины, ну и прилетает все чаще в ответ что-то. Ну, остается только одно. Говорить о том, что мы идем вперед, мы завоевываем все больше и больше территорий, оставляя в скобках вопрос о том, а зачем эта обращенная в прах территория им нужна. Вот такая примитивизация, остервенение И включение Путина в эту, в общем, кровавую кашу, раньше он из нее как-то себя ментально изымал, оно ничего хорошего для персонально Путина, мне кажется, в ближайшем будущем не идет. Он не обещает. Он
0: если ведь... появляется какой-то внешний враг, вокруг которого можно объединять людей, почему люди все равно не объединяются? Почему они даже государственным соцопросам говорят, что не доверяют и тревожатся?
1: Ну, во-первых, все-таки по тем же самым опросам больше половины поддерживает курс Путина. Хотя при этом те же самые социологи фиксируют, что все большее количество людей хотели бы прекращения войны. Вопрос, на каких условиях. То есть, когда люди говорят, что хотят прекращения войны, они, может быть, имеют в виду, и, наверное, имеют в виду победу. Но победы не просматривается, потому что непонятно, что эту победу, что этой победой считать. Меня удивило то, что когда Путин говорит про временные трудности, он вообще оставил в стороне Крым. А давно ли мы слышали, как он говорил о том, что любые попытки нанести ущерб Крыму будут беспощадно пресекаться? Ну вот слова словами, а Крым на осадном положении. И там и цена на бензин в полтора раза выше, чем по стране, да и бензина нет, и электричества тоже нет. Ну вот приходится ставить на остервенение, приходится ставить на все большую роль пропаганды, когда требуется объединить, что на нас напали, а мы должны сплотиться вокруг того же самого Путина, потому что больше не на чем сплачиваться. И в то же время эта модель теряет эффективность. И как ее обновить, представить свежей, я просто, честно говоря, не вижу. Мне кажется, что он выглядел недостаточно победно в своих заявлениях.
0: Сколько можно поддерживать вот это остервенение? Если послушать Владимира Зеленского, он журналистам украинским говорит, что коридор возможностей переговоров с Россией это до середины 27-го года, до конца лета 27-го года. Вот до конца лета 27-го года можно поддерживать эффективно остервенение?
1: Ну, я так думаю, что Зеленский исходит из того, что тот же Крым. Он может продержаться на таких вот полупитании, с каким-то с трудом завозимыми горючими продуктами, водой, ну, еще несколько месяцев. Поэтому, я думаю, Зеленский говорит, с декабря 26-го года, вот за эти несколько месяцев ситуация, по-видимому, поменяется. Во всяком случае, в Крыму точно поменяется. А что там может улучшиться? Вот как можно победить в этой войне, если по Крыму прилетает все больше, и не только по Крыму, по всем остальным территориям. Так что мне кажется, что да, он пытается, конечно, нагнетать обстановку, объяснять, что кругом враги, и их будет обнаруживать все больше, особенно внутри страны, сажать, пугать, карать. Но победить просто не получается. И я думаю, что в течение ближайших нескольких месяцев ситуация еще сильнее ухудшится. Это не значит, что режим ляжет. Нет. Люди приспосабливаются, они все-таки в том же Крыму покупают себе какие-то там альтернативные источники энергообеспечения, но для этого бензин нужен. Там пытаются найти какую-то воду для себя, ставят электропанели солнечные, еще какие-то. Но это все паллиативные решения, а вот этого ощущения полной победы и окончательной его нет и в ближайшем будущем не будет. Поэтому, я думаю, у Зеленского стратегия в долгосрочном плане, как это ни парадоксально, при том, что Украина в чудовищной ситуации находится, так у него стратегия, во-первых, понятная, а во-вторых, работающая, в отличие от путинской. Потому что, ну что, возьмут они эту малую такмачку. Возможно, это выразит какой-то, вызовет какой-то восторг у части путинского электората. Но в своем кармане они ничего от этого не обнаружат. И те люди, которые торгуют чем-то из Wildberries или Озона, они от этого лучше жить не станут. А налицо процесс ухудшение ситуации. 20 пунктов Wildberries уничтожено. И теперь Украина непринужденно наносит удар по 4 пунктам Озона. А завтра что будет? Вот где конец этой чертовой мельницы? Вот это ощущение тупика, мне кажется, будет нарастать.
0: И несмотря на ощущение тупика, Владимир Путин же прямым текстом даже говорит, обращается к людям. Он был на съезде «Единой России» и прямым текстом говорит, что он хочет, чтобы люди проголосовали за партию власти, и тем самым поддержали курс Владимира Путина на войну. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и продолжим обсуждение.
2: До парламентских выборов в России остается меньше месяца. Владимир Путин вернулся из своего негласного турне по Сибири и Дальнему Востоку в Москву, где на съезде «Единой России» подчеркнул важность скорого голосования.
3: Уверен, что и предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость нашей политической системы, ее способность противостоять любым внешним угрозам, шантажу и агрессии. Станут выражением общей воли миллионов людей, их стремление обеспечить суверенитет и безопасность России.
2: Со сцены Путин снова угрожал Украине, говорил о нацизме и русофобии. При этом, судя по всему, российский президент действительно беспокоится о результатах выборов. Эксперты не особо сомневаются в грядущей победе правящей партии. Однако измерить реальные настроения российского общества куда более сложная задача.
4: В российском обществе огромное количество людей, которые не представлены во власти, не представлены политической партией, ну, то есть не представлены ни одной политической силой. Часть из этих людей концентрируется вокруг вот таких политиков, как Яблоко, как Надежды, была бы зарегистрирована партия «Рассвет», вокруг партии «Рассвет» бы объединились, да, был бы Навальный, вокруг Навального бы объединились.
2: Падение оптимизма россиян до минимальных значений с начала пандемии, о котором на прошлой неделе сообщил государственный ВЦИОМ, коррелирует с падением рейтинга «Единой России», который публикует фонд «Общественное мнение». Поддержка войны ослабевает по мере того, как россияне вновь сталкиваются с очередями на заправках, а украинские дроны ежедневно атакуют склады крупнейших маркетплейсов. Но в преддверии выборов отдельные чиновники продолжают агрессивную риторику в адрес внешних и внутренних врагов. На съезде «Единой России» от председателя Дмитрия Медведева в очередной раз досталось несогласным, покинувшим страну. Таких людей он назвал, цитата, «предателями и отщепенцами».
5: И может это выглядит негуманно, но право на возвращение в родную страну у таких предателей быть не должно. Никакое покаяние тут не поможет.
2: К Медведеву присоединился министр иностранных дел Сергей Лавров.
6: Есть некоторые люди, которые с самого начала специальной военной операции решили, что это как бы чужая война. Мы, волею судеб, избавились от большого количества таких людей. Они сейчас находятся в других государствах, занимаются своими делами, хотя многие пытаются по-прежнему делать гадости для России.
2: Лавров также напомнил о пятой статье НАТО – принципе коллективной обороны. Атака на одну страну Альянса считается атакой на весь блок. Но Лавров исказил значение статьи, предположив, что Запад может использовать ее для нападения на Россию, а не для обороны. Растущие опасения по поводу возможной новой волны мобилизации после выборов заставляют россиян задуматься не о скорейшем подписании контракта, а об отъезде, то есть превращении в тех самых уехавших, которые так разгневали Медведева и Лаврова. Число запросов «переезд» в Яндексе достигло максимума после первой мобилизации, пишет проект «Можем объяснить». Однако и без объявления мобилизации в России на прошлой неделе зафиксировали новые случаи принуждения к заключению контракта с Минобороны. С 10 по 18 августа проекту «Идите лесом» поступило 14 обращений из 6 регионов России. Это не массовая практика, но количество сообщений о насильно отправленных на войну за последние несколько месяцев увеличилось.
7: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
8: Не надо платить.
9: Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били.
7: Добровольно или нет?
8: Просто молитесь Богу, не надо платить.
10: Все.
2: Газета Wall Street Journal выпустила материал о проведенных российскими военными в июле закрытых учениях по отработке мобилизации в Калининградской области. Их цель – определить способность армии принять большое количество новых призывников. По данным источников Wall Street Journal, решение о мобилизации российские власти пока не приняли.
0: Ну, мы продолжаем разговор о том, какую картину будущего рисует Кремль для России, с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, в российской электоральной системе много людей, которые никак не представлены. Мы слышали у нас в сюжете. Я тут сейчас говорю о людях антивоенных взглядов. И не только тех людей, которые покинули Россию, а тех людей, которые даже поддерживают, возможно, Владимира Путина, но хотят переговоры. И мы видим в социологии 62%, то есть почти две трети. И политолог Илья Грищенков пишет у себя в Телеграме, что между общественными настроениями и партийным предложением сейчас в России образовалась некая пустота. А политика таких пустот не терпит, ведь если запрос разделяют почти две трети общества, рано или поздно кто-то этот запрос присвоит. Близко к тексту цитата. Чем же опасна для Кремля подобная пустота?
1: Ну, честно говоря, я не вижу пустоты, потому что, ну, во всяком случае, в электоральном смысле, Путин был обречен, коллективный Путин, устранить центр конденсации для антивоенных настроений. Почему он это делает? Потому что понимает, что антивоенное настроение увеличивается. Именно поэтому мы наблюдали феномен Бориса Надеждина, который 2 года назад был таким центром. Теперь таким центром стало Яблоко. И того, и другого превратили в ничтожество. Растоптали, размазали. Надеждин был вынужден уехать, хотя он до последнего сопротивлялся. Шлосберга посадили на чудовищный срок. Яблоко, ну, честь ему и хвала, но, во всяком случае, подняло этот вопрос на общефедеральный уровень. А проблема в том, что идея специальной военной операции кончилась. Началась война. Специальная военная операция – это какие-то специально обученные люди, вооруженные специальными методами, там где-то проводят эту самую войну. Мы следим по телевизору, а сами ходим в кафе, делаем свои дела, воспитываем детей, все отлично. Это как бы не война, а хоккейный матч, в котором можно болеть за своих. Поэтому было СВО. Сейчас это война, и те же самые Z-патриоты говорят, что давно пора всю войну переводить на военные рельсы. В ответ вменяемые экономисты, я вспомню Андрея Клепача, говорят, что это тупик. Я вспомню также и Собянина, который про это же говорил. То есть это люди, ну, из путинской элиты. Их надо убрать. Клепача увольняют, так скажем, Собянин как-то, вежливо говоря, заткнулся по понятным причинам. Действительно, есть такая скрытая пустота, если так можно говорить. В бюллетенях этого никак не будет отражено, но те как минимум 30 миллионов человек, которые в России против войны, ну, даже если мы возьмем официальные данные, у нас 110 миллионов избирателей, из них там, по официальным данным, поддерживают курс на войну там около 60, и тоже около 60 хотят ее прекращения, это интересная ситуация. Но остальные это 40. Это же 40-50 миллионов. Раньше было 20, 25, 30. Сейчас это количество этих людей растет. Значит, их надо будет сломать, заставить, обозвать врагами и выборы превратить в, как уже это говорили, в референдум поддержки путинского курса. Но они нарисуют этот референдум, потому что в бюллетене не будет яблока. Да? Но я думаю, что это отразится там в подъеме, вынужденном подъеме рейтингов там новых людей. Но дело не в этом, потому что все это понимают.
0: А что дальше ему делать с этими рейтингами? Ну, нарисуют ему поддержку.
1: В том-то и дело, что это все нарисованное, и все больше людей начинают понимать, что это нарисованное. Ведь путинская сила заключалась в том, что если ты 5 раз скажешь, что большинство на твоей стороне, то найдутся люди, колеблющиеся, которые просто присоединятся к этому мнимому большинству. Значит, повторю еще раз, что теоретически значительно больше половины, во всяком случае, избирателей в России поддерживают этот военный курс. Им кажется, что Путин защищает Россию и так далее. Но, во-первых, это стало гораздо меньше, чем было, по сравнению с 85%, которые восторгались тем, что Крым наш. Теперь Крым из их сознания убран. В Крыму дела не важные, поэтому о нем говорить не надо. А их заставляют построиться, изъять собственность из их карманов, там, ограничить доступность к привычным стратегиям и удобствам жизни, и перейти к такой к советской модели, когда вся война – единый вооруженный лагерь, так скажем. Но это радикально меняет картинку мира, и далеко не всем понравится. Ну и вот мы видим, что количество тех людей, которые против войны, они никем не представлены. Соответственно, скорее всего, на выборы они не пойдут. Соответственно, фальсификации будет все больше. Соответственно, пропаганда будет все тупее. И, соответственно, все больше людей будут говорить, когда же это кончится.
0: У нас остается примерно минута или полторы. Давайте попробуем какой-то вывод сделать. Я так полагаю, что тревога, которую мы видим в социологии, она продиктована опасениями людей, что же будет после выборов. После выборов, как вы думаете, Владимир Путин исходит из того, что ему хочется держать статус-кво, или все-таки превращать страну в военный лагерь?
1: Я думаю, он просто будет обречен двигаться по второму пути, превращать в военный лагерь. Это значит проводить псевдомобилизацию. Естественно, это слово не будет произнесено, потому что обожглись на нем довольно болезненно в 2022 году. Но де-факто это проводиться будет. Люди сразу почувствуют рост цен. Сейчас его сдерживают перед выборами, как всегда. А после в полный рост все это пойдет. Никуда не денешься. Но охота на мужиков, когда мы видим события там на Верхнем Ларсе, да, конечно, это все туристы едут отдыхать в Грузию, но почему-то среди туристов преобладают мужчины призывного возраста. Не семейный отдых, а вот такой вот. Люди в России не идиоты, они понимают, куда ветер дует. И, конечно, после выборов картинка станет еще очевиднее, и главное, что она предсказуема. Вот все понимают то, что мы с вами сейчас говорим. После выборов начнут завинчивать гайки. Там и по деньгам, и по мобилизационным мероприятиям, и по ограничению человеческих прав, в том числе права на голос, на выборы. Все это пойдет в октябре, развернется в ноябре, а с декабря откроется окно возможностей, о котором говорит Зеленский.
0: Спасибо вам большое, Дмитрий Борисович, что нашли время на нас и на наших зрителей. И я, наверное, адресую вопрос тем, кто может оставлять комментарии. Пожалуйста, только убедитесь, что вы не пользуетесь настоящим именем и фамилией на YouTube, если смотрите из России. Чего вы ждете после выборов? Будет интересно почитать. Увидимся с вами в комментариях. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. В Москве вновь введены ограничения на продажу бензина. В одни руки, пишут медиа, отпускают от 40 до 60 литров топлива. Люди же сообщают, что продают по 30. В особенном дефиците самый ходовой товар – бензин марки АИ-95. Вторая волна бензинового кризиса в Москве ощущается сильнее, очереди дольше и заправок, до которых можно заправиться быстрее, но дороже меньше. С начала августа бензин и дизельное топливо по всей стране поступает с перебоями. Очередь за бензином – новый объединяющий фактор для всей страны. Обсудим параметры длящегося бензинового кризиса с независимым аналитиком нефтегазового сектора с Борисом Аронштейном.
1: Борис, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Почему Россию накрыла вторая волна бензинового кризиса, несмотря на закупки из Индии и Марокко?
2: Да я бы не сказал даже, что это вторая волна, потому что кризис, собственно говоря, продолжается. Он стал уже системным. И я бы даже не называл это волнами. Просто в отдельные периоды накрывает одни регионы, в другие периоды накрывает другие регионы. А что касается закупок, ну, давайте посчитаем. В России ежемесячно, ежесуточно потребляют 110 тысяч тонн нефтепродуктов. Индия поставила 68 тысяч тонн пока из 300 тысяч, которые якобы были закуплены. 68 тысяч тонн – это даже на сутки не хватит российскому рынку. А уж 30 тысяч тонн из Марокко – это вообще ни о чем. Это 1/4 часть суток по, так сказать, российским, по российскому спросу. Более того, я вам скажу, вот Новак, который все это курирует, он не называет такую вещь. Этот бензин тоже застрял в порту Перевалки, потому что нефтетрейдеры не могут договориться о цене. Индия предлагает свой товар по цене от 110 до 130 тысяч рублей за тонну. На оптовую биржу в Петербурге для внутреннего, что называется, пользования, он стоит 77 тысяч. То есть брокеры будут покупать себе, нефтетрейдеры будут покупать себе в убыток.
1: Это до сих пор эти танкеры находятся в порту?
2: Они не, пока еще перевалка, собственно говоря, физическая не произошла, потому что не могут договориться о цене. И я не знаю, как они сумеют договориться о
1: если
2: цене.
1: Если не договорятся, развернутся и уедут обратно.
2: Если не договорятся, то да, не, так сказать, перевалки не случится.
1: Вот Казахстан недопоставил России, пообещав 50 тысяч тонн, поставил только 5 тысяч. Это производственная проблема или политика?
2: Ну, знаете, поговорка есть, обещать не значит жениться. Они юридически никакого контракта с Россией на поставку этих 50 тысяч тонн не подписывали. Это было просто даже устное такой меморандум о взаимопонимании. Значит, у них сейчас очень непростая ситуация на внутреннем рынке. У них спрос тоже выше, чем предложение. Павлодарский НПЗ должен вот уйти на ежегодный ремонт. И, то есть он выйдет из строя, а всего у них всего 3 нефтеперерабатывающих завода. И они поставили сначала вообще 1 000. Потом поставили еще 5 тысяч. И не факт, что они все эти 50 тысяч поставят, потому что исторически как раз в этот период Россия им поставляла нефтепродукты, а не наоборот.
1: А вот эти цены на заправках повышены только из-за дефицита или из-за того, что импортное топливо дороже?
2: Мне кажется, государство начало понимать, что жесткий контроль над ценами приводит к черному рынку и дефициту. Мы все знаем, что произошло 1 января 92 года, как вдруг наполнились продуктовые полки магазинов, потому что цены были отпущены. Вот сейчас, мне кажется, правительство наконец стало понимать, что если между дефицитом и ценой, лучше все-таки выбирать цену, повышенную цену. И поэтому оно уже сквозь пальцы смотрит на стоимость бензина 90-95 рублей и даже 100 рублей за литр, лишь бы не было очередей, лишь бы колонки работали с полной нагрузкой.
1: Борис, а вы можете назвать сейчас среднюю цену рыночную по России или, может быть, по разным регионам?
2: Я думаю, что если бы правительство просто бы отпустило цены, вот отпустило бы цены и предоставило компаниям самим решать, я думаю, что цена литра бензина была бы где-то 120-130 рублей за литр. А это привело бы к чему? Люди стали бы меньше ездить, покупать стали бы меньше, более экономно расходовать, и мы получили бы баланс спроса и предложения просто на другом уровне.
1: А что для правительства важнее, доступность или цена?
2: Для правительства сейчас важнее доступность. Они, наконец, стали понимать, что вот эти вот многокилометровые очереди, нехватка, плохое качество бензина, это, в конце концов, отзовется очень неприятными последствиями. Поэтому они так вот пока еще не явно, но уже в неявной форме они стали поощрять нефтяные компании с ценами обращаться более вольно, так я скажу.
1: Александр Новак считает, что отремонтированные НПЗ вот-вот выровняют ситуацию. Вы верите в его оптимизм?
2: Нет, потому что, ВСУ старается вместо одного введенного в строй НПЗ вывести из строя еще одна-два. И вот очень показательный пример с Орским НПЗ. В первой половине августа был выведен из строя Орский НПЗ. Даже губернатор публично должен был признать, что меньше 6 месяцев не получится его ввести в строй. А это означает, что в этом году Россия уже только с этим НПЗ не досчитается почти 6 миллионов тонн. А самое главное, что основной его продукт был дизель. А дизель, вы знаете, это, что называется, кровь военного и сельскохозяйственного транспорта. Так что Новак здесь, как всегда, срезает углы, я могу сказать.
1: Вот на одной из заправок работник АЗС говорит, что сотового бензина не ждите до января. Вот в лучшем случае высокооктановый. Этот бензин теперь дефицитный товар, который будут доставать, в кавычках.
2: Я бы не стал делать выводы по заявлению одного, автозаправщика, но тенденция действительно такая есть. Если мы снижаем октановое число, мы будем производить бензина больше. Значит, естественно, что первыми кандидатами на вылет будут высокооктановые сорта АИ-100 и АИ-98. То есть сконцентрируется нефтепереработка на производстве менее октановых, высокооктановых сортов, а также сортов с пониженной экологической нормой. А именно Евро-4, Евро-3 и даже Евро-2. И я еще могу добавить, вы знаете, что происходит с керосином, авиакеросином. Значит, государство разрешило выпускать керосин с точкой кристаллизации не при минус 60, а при минус 50. Значит, пока у нас летний период, и самолет стоит в эшелоне, температура выше нуля, это еще как-то все будет сглажено. Но представьте себе, полеты в арктических условиях, при низких температурах, вы понимаете, что такое кристаллизованный керосин в баках самолета.
1: То есть вы хотите сказать, на лету будет замерзать керосин вполне, и не поступать в двигатель?
2: Ну, конечно, если норма его кристаллизации, повышена с минус 60 до минус 50. Это довольно много.
1: Скажите, вот сейчас разные цифры называются, сколько процентов НПЗ уничтожены или сломаны ударами ВСУ? 30-40, называют разные цифры.
2: Здесь очень большой разброс, потому что, допустим, если считать, сколько всего было подвергнуто атакам и сколько всего было в разное время выведено из строя, то это чуть ли не 58%. Но одномоментно, нам же важно, сколько одномоментно выведено из строя, значит, мы можем косвенно посчитать, потому что цифры засекречены, но косвенно спрос отстает от предложения, отстает от спроса на 35%. Вот можно считать, что 35% мощностей, особенно по бензину, не по дизелю, по бензину, выведено из строя.
1: Каковы ваши прогнозы на осень и зиму? Где будет самая сложная ситуация?
2: Сентябрь будет очень сложный, несмотря на то, что закончится уборочная и закончится сезон отпусков, но сентябрь это, как правило, сезон капремонта. Значит, правительство давит на нефтеперерабатывающие компании с тем, чтобы сократить эти сроки. Но вы знаете, сокращение сроков в таком опасном производстве нарушение регламента ремонта такого опасного оборудования, как оборудование нефтеперерабатывающих заводов, она грозит очень большими неприятностями. Вы знаете, недавно произошел инцидент в Комсомольске-на-Амуре. Но туда пока еще дроны не долетают, так что это инцидент, скорее всего, произошел из-за нарушения регламента ТЭО и капремонта установок.
1: Там был взрыв?
2: Там был то ли взрыв, то ли пожар. Это сказать трудно, но точно совершенно, что это была нештатная ситуация.
1: Какие вы самые черные прогнозы видите зимой?
2: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс. Я имею в виду отрасль.
1: И последний вопрос, если можно коротко ответить. Сколько нефти продает сегодня Россия? Потому что именно нефть сейчас является основным источником доходов в бюджет.
2: Россия продает сейчас примерно столько же, сколько и продавала еще там год и два года назад. Это примерно 10,2-10,4 миллиона баррелей в сутки, но Россия резко нарастила перед продажу сжиженного природного газа на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, и в основном в Европу, потому что с 1 января 2027 года законодательно в Европе будет запрещено покупать российский сжиженный газ.
1: То есть деньги на войну у Путина пока есть?
2: Пока есть.
0: Это был Борис Аронштейн. Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Кремль продолжает рассказывать о стойкости экономики и копейках от ущерба НПЗ. Но реальность прорывается наружу. Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач отправлен в отставку. И где предел этой системы? Бизнес обобран, а свалить все беды на Запад больше не выходит. Что остается власти? Обратиться к мистике, достать из Кремля мощи Дмитрия Донского и отправить их поближе к фронту. Помогут ли Кремлю эти чудотворцы, когда экономика с треском рушится? Спросим у экономиста Сергея Алексашенко.
1: Сергей, я вас приветствую.
3: Мумин, добрый день, рад быть у вас в гостях.
1: Взаимно. Спасут ли мощи Кремль там, где экономика перестает работать по приказу?
3: Ну, хороший вопрос. Я, честно говоря, не очень вижу, где экономика перестает работать по приказу. Потому что по приказу она работает в госсекторе, и там я особых проблем не вижу. По приказу она работает в госбанках, по приказу она работает в военно-промышленном комплексе, где все производится, что надо, сколько надо, и отправляется куда надо. В железных дорогах, куда надо, туда возят. В общем, нефтепроводы, газопроводы тоже качают газ, нефть. Ну, туда, куда можно. Может быть, хотелось бы куда-то еще, но куда они разрешают, туда не качают. Вот, поэтому та часть экономики, которая работает по приказу, она работает по приказу. Здесь с ней как раз ничего существенного, ничего чрезвычайного не происходит. Все самые интересные или самые тревожные вещи с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, происходят как раз в той части экономики, которая работает не по приказу. То есть в частной экономике, в частном секторе, который не завязан на госзаказ, который не работает на оборону. Там все проблемы. Там все проблемы. Там высокая процентная ставка, да, там недоступность кредита, там недостаток рабочей силы, там падающий спрос на продукцию, вот там рецессия. Вот там, там проблемы. И поэтому, когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, который обсуждает, как поднять темпы роста экономики, то они как раз почему-то все время говорят про первую часть экономики. А вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они именно там.
1: И все же, Сергей, Путин хвастается ростом ВВП. Но если вычесть военный допинг и бюджетную инъекцию, что реально остается от российской экономики?
3: Ну, даже если не вычитать военный допинг, если сравнивать с довоенным 2021 годом, то в 2025 году там российская экономика выросла меньше, чем на 9%, то есть чуть больше 2% в год. Поскольку темпы роста в 2026 году еще ниже, то, видимо, вот за 5 лет уже темпы роста опустятся к 2%, что сильно ниже темпов роста мировой экономики. Понимаете, я много раз говорил о том, что не надо ждать от российской экономики, что она будет рушиться там 5, 10, 20% в год. Такого не бывает. В конце концов, война, которая идет, она наносит гораздо больше экономический ущерб Украине, потому что она идет на территории Украины. До России долетают лишь какие-то такие маленькие осколки, не знаю, в Белгородской, в Курской, в других областях, на НПЗ что-то падает. Но с точки зрения остальной масштабов российской экономики, в общем, удары-то не сильно велики. Поэтому в том, что экономика растет, ну, нет на самом деле ничего удивительного. Это свойство экономической системы постепенно расти. Найти примеры стран, которые вот просто устойчиво там на протяжении 5 или 10 лет падают, ну, это надо еще потрудиться. Это должны быть какие-то такие серьезные политические катастрофы, военные конфликты, которые захватывают всю территорию страны, не знаю, глобальный экономический кризис, который там сильно ударил по Европе, который там лет 6-7 вот, никак не могла из этого выбраться. А так в нормальной ситуации, ну, экономический рост – это нормальное явление. Здесь нет ничего ни хорошего, ни плохого, ни удивительного. Да, так устроена экономическая система.
1: Хорошо. А каковы истинные масштабы кризиса, если за честный прогноз мгновенно увольняет такого системного тяжеловеса, как Андрей Клепач?
3: Мумин, знаете, вот нам кажется, вот людям, которые комментируют там, то, что происходит в России, в российской экономике и за границей, у нас немножко смещенный угол зрения, и нам все кажется, что вот Клепача Андрея уволили за то, что он сказал правду, да, Клепача уволили за то, что он сказал то, что нельзя говорить. Ну, надо сказать, что, в общем, позиция главного экономиста Внешэкономбанка, это не бог весть какая позиция. Да, это человек, вообще главный экономист в банке, это человек, который для работников банка, для аналитических подразделений, кредитных подразделений рисует картину экономики. Да, он работает в интересах банка, он не работает в интересах правительства, он не находится на зарплате у Министерства экономики или у российского президента. Да, это человек, который работает в интересах банка. И, собственно говоря, его позиция по тому, как развивается экономика, какие темпы роста, какие у нее перспективы, ну, правительство может ее вообще не слушать, не читать. И, собственно, до сих пор в России есть некоторое количество серьезных, хороших экономических аналитиков или экономических экспертов, которые говорят вещи гораздо более острые и более неприятные для власти, чем Андрей Клепач. Он как раз был очень осторожным и, ну, на мой взгляд, крайне сдержанным в своих оценках. Он, безусловно, один из самых сильных профессионалов в своей области. Он знает российскую экономику, особенно российскую промышленность, ну, не знаю, наверное, лучше всех из неправительственных экспертов.
1: Но, Сергей, а за что тогда его уволили, простите?
3: Сейчас, Мумин, я к этому подхожу. Я понимаю, что я затягиваю ответ. Мне кажется, что, вообще говоря, проблема увольнения Андрея Клепача, она в другом. Да, потому что вот не надо забывать, что Андрей Клепач работает во Внешэкономбанке. И выступление Клепача, за которое якобы его уволили, случилось в мае. Ну, поверить, что до Кремля новости доходят с лагом в 2 месяца, ну, простите, они так не работают, да? К ним новости ложатся через 5 минут, а может быть, за 5 минут до того, как они случаются. Мне кажется, что увольнение Клепача – это попытка подорвать позиции Игоря Шувалова как президента Внешэкономбанка. Внешэкономбанк – это огромная финансовая структура, у которой огромные финансовые ресурсы в распоряжении, которые, по большому счету, никому не подконтрольны. Ну, то есть, конечно, там наблюдательный совет, но любой человек, который стоит во главе Внешэкономбанка, он способен направлять деньги туда или сюда, давать деньги туда или тем, или этим. То, что называется банк развития, ну, результаты развития можно увидеть там через 5 лет, через 10 лет, кто за это будет отвечать. Если Внешэкономбанк будет в убытках, то, в общем, тоже отряд не заметит потери бойца, бюджет даст тем или иным образом деньги. А таких позиций, где вы можете получить в свое распоряжение огромное количество денег, в российской экономике раз-два и обчелся. И самое главное, что, ну, не знаю, там, вы президент Сбербанка, вы что-то плохо выдали, кредиты проблемные, у вас убытки, ну, да, и типа котировки акций пошли вниз, и все об этом знают, все об этом говорят тут же, ну, вот что называется, ежеквартальная финансовая отчетность, рынки торгуются. А если вы президент Внешэкономбанка, и у вас убытки, ну, вообще об этом может никто не знать. И вот мне кажется, что это скорее была атака или попытка подорвать авторитет Игоря Шувалова, подорвать его позиции, и ему пришлось реагировать именно на это. Да, что вот что это у тебя в хозяйстве творится, не пойми какое. Да, да, конечно, у тебя есть мандат на 5 лет, который Путин подписал, но у тебя и предыдущий мандат был на 5 лет, а его через 3 года обнулили и обновили. Вот, поэтому я бы вот, не точно совершенно не связывал увольнение Андрея Клепача с тем, что он сказал. Мне кажется, проблема лежит глубже и совершенно в другой плоскости.
1: Бизнес выложил почти 400 миллиардов добровольных поборов за 7 месяцев. Сколько еще Кремль сможет выжимать из предпринимателей?
3: Да я думаю, что не очень много. Я думаю, что 400 миллиардов там без копеек – это примерно то, что на сегодня российский бизнес в состоянии отдать. Ведь у него тоже состояние не шибко какое хорошее. Да, рубль крепкий, доходы от экспорта не растут, рынки для металлургов закрыты, рынки для нефтяников, у них огромные затраты на ремонт НПЗ. Ну, что еще у нас остается? Цветные металлы, норильский никель, ну, в общем, это уже такие не очень большие деньги. Wildberries там, в разрухе, банкиры, ну, с банкиров можно, конечно, трясти какие-то, там, со Сбера, с ВТБ, не очень большие копейки. Но, вот, собственно говоря, вся российская экономика. Я не думаю, что этих денег будет гораздо больше, ну, не знаю, там, может, до 500 миллиардов они, может быть, и даже и дойдут. Но нужно хорошо понимать, что доходы российского бюджета – это примерно там 37, 38, 39 триллионов рублей в год. То есть на этом фоне 400 миллиардов, ну, это чуть больше 1%. Ну, это деньги огромные, деньги колоссальные, и для министра финансов даже 10 миллиардов – это достаточно большие деньги, за которые можно биться, не говоря уже о 400. Но они не решат проблемы российского бюджета. Мне кажется, что, знаете, позиция такая, драные овцы, хоть шерсти клок. Да, ну вот Силуанов придумал это, озвучил Путину, и Путин предложил, как в 12 стульях, скинуться. Ну вот они и скинулись.
1: Wildberries и пожары на складах. Это масштабный передел рынка на складах, да. Wildberries и пожары на складах – это масштабный передел рынка или сигнал, что забирать начинают уже у своих?
3: Мне кажется, что Wildberries – это попытка украинских военных повлиять на общественное настроение в России. И, возможно, эта попытка пришлась как нельзя вовремя. Если мы с вами посмотрим на последний опрос Левада-центра, то там уровень напряженности в оценке политической ситуации в России – слово «политическое» можно поставить в кавычки, потому что население не очень понимает, что такое политика в России, что такое политическая ситуация. Так уровень тревожности, уровень критичности, он находится на одном из самых высоких отметок после там, 2002 года. Выше были только события в Беслане и мобилизация осенью 2022 года. И здесь, когда мы читаем расшифровку, а что тревожного? Первая война, удары по российским городам и даже бензин, не говоря уже там, о мобильном интернете, отходит куда-то вниз. И в этом отношении удары по Wildberries, разрушение системы доставки товаров, к которой российское население привыкло, причем это же не Москва и Питер, главным образом это там, провинциальные города. Да, это Россия, которая живет вне крупных городов, где люди не могут ездить в магазины, не знаю, каждый день или каждую неделю, и куда им товары доставляют. Это удар по нормальному, привычному образу жизни. Это желание украинских военных показать простым россиянам, что война пришла к ним. Что война это не где-то далеко, война у них. Я не думаю, что от Wildberries мы увидим, от разрушения системы Wildberries, мы увидим какие-то макроэкономические цифры. Я думаю, что с точки зрения Росстата это там меньше, чем 1/10 ВВП, но это точность округления. А вот разрушение системы доставки, разрушение привычного образа жизни, вот это та огромная проблема, которую Кремль не может решить. Можно дать денег Wildberries, они восстановят свою логистику, они перестроят ее, это займет, не знаю, там пару лет. Это, в конце концов, построение логистической системы, это вопрос денег, строительства, да, проекта и так далее. Это можно зарешить. А вот вернуть россиянам нормальность, вернуть россиянам ощущение того, что жизнь идет, несмотря на то, что там в Украине идет война, вот этого Кремль сделать не может.
1: Кстати, россиянов, которых вы упомянули, снова побежали снимать наличные. Это эмоциональный всплеск или первый признак страха заморозки вкладов?
3: Ну, мне кажется, что разговор о заморозке вкладов, они уже прошли. Их пик был где-то осенью прошлого года. И несмотря на все предчувствие, предвкушение, предсказание большого количества экспертов. Этого не случилось, и я продолжаю настаивать, что этого не случится, потому что это совершенно бессмысленная операция, которая правительству, бюджету, Минфину не даст ничего, ни копейки. Потому что те деньги, те депозиты, которые лежат в банках, они уже выданы в качестве кредитов кому-то другому, в том числе и Минфину. Нельзя заморозить дважды то, что вы уже один раз забрали и куда-то вложили. Вот. Мне кажется, что спрос на наличные, ну и, собственно говоря, это подтверждает и Центральный банк, это реакция населения на нарушение работы мобильного интернета. На то, что все чаще и чаще сталкиваются с проблемами с оплатами банковскими картами. Да, и ты пришел в магазин с банковской картой, не можешь заплатить, ругнулся, плюнул, пошел, снял наличные. Да, и в следующий раз, когда ты идешь в магазин, ты опять идешь в банкомат и снимаешь наличные. А вдруг, даже если с мобильным интернетом перебои закончились, вот, даже если проблема улучшилась, что действительно, судя по всем опросам, судя по объективным показаниям, там, по записям в социальных сетях, она как-то, острота этой проблемы спала. Но, не знаю, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду. И поэтому, если ты в апреле месяце столкнулся с тем, что ты не смог расплатиться картой, ну уж дальше ты точно с собой возишь везде наличные. Потому что, а вдруг, да, все же продолжается, ничего же не изменилось. Никто же не сказал, что блокировка мобильного интернета закончилась. Дроны по-прежнему летают, звучат, жужжат. Вот. И там опять опрос, который мы проводили, он говорит, что примерно 20% россиян, они сталкивались вот с ограничениями в приеме банковских карт. 20% это каждый пятый. Да? То есть это массовое явление. Это не 2%, не 5%. Это явление, которое понятно всем.
1: Простите, но когда снимают десятки и сотни миллиардов рублей, это разве не колоссальные суммы? Неужели за мобильный интернет для этого надо снимать такие большие цифры?
3: Ну, Мумин, смотрите, чтобы вы понимали, розничный товарооборот в России, вот сколько населения всего покупает товаров и услуг, если я так, мне память не изменяет, это 70 триллионов в год. Делим на 12, 6 триллионов в месяц. Да, то есть вот это то, чем нужно рассчитываться. Опять, если население сняло наличные деньги, это же не означает, что население их держит под подушкой. Это означает, что население несет их в банк, сдает их в банки, банки развозят по банкоматам, население опять берет из банков. Да, вот, и если вы смотрите, залезаете дальше глубже в статистику банковских вкладов, то, как население держит свои деньги, то вы видите, что уменьшаются не депозиты, которые размещены на под проценты, на какие-то длительные сроки, а уменьшаются остатки денег, вот то, что называется зарплатные счета или счета до востребования. Да, поэтому с точки зрения экономики, ну, для меня ситуация абсолютно понятна. Вот, ну, для обычного потребителя, ну, не знаю, там, вы для себя, вы же, в принципе, можете платить банковской картой, а можете платить наличными, которые возите там, в кошельке или в сумочке. С вашей точки зрения, с точки зрения потребителя, это одно и то же. Да, тем более, если у вас счет зарплатный, на него проценты не капают, ну, или капают какие-то совершенно минимальные проценты, несерьезные, разницы нет никакой. И для вас задача минимизировать неудобства. Да, поэтому, вот, ну, опять, я не вижу никаких вот внешних показаний, я не вижу финансовой паники у населения. Даже там то, что гречка подорожала на 12%, да, последний опрос, последние данные Росстата, ну, в общем, тоже не говорит, что во всей России выстраиваются очереди за гречкой. Финансовая паника, вот если население бежит в банки, снимает вклады, то оно вот, ну, должно их как куда-то разместить, эти деньги, да, нужно что-то купить. Мы не видим панического спроса на какие-то виды товаров в России, поэтому я опять повторю, что здесь, с моей точки зрения, нет ничего чрезвычайного, удивительного. Это реакция населения на то, что произошло там несколько месяцев назад.

это был свободный разговор. Моими собеседниками о ситуации в России были экономист Сергей Алексашенко и независимый эксперт по нефтегазовому рынку Борис Ронштейн. Всего вам доброго!

0: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Мужчину забрали на фронт из инвалидного кресла.
1: Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
0: Бензин закончится в сентябре.
2: Страна может скатиться в коллапс.
0: Помогут ли Путину мощи Дмитрия Донского?
3: Когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, почему все время говорят про первую часть экономики, а вот про вторую часть они забывают, а проблемы, кризис, они именно там.
0: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Сиськи.
1: Власть, война, сакральность, церковь, мощи, символы, история. Похоже, это и есть здесь и сейчас путинская мантра, когда остальные инструменты не работают. Гарант посетил Архангельский собор Московского Кремля. Когда не получается победить в настоящем, приходится призывать на помощь прошлое, вплоть до мощей Дмитрия Донского. И вот уже святыню собираются отправить поближе к войне. Все это могло бы выглядеть просто как странная смесь политики, истории и религии, если бы не одно «но». На земле у Кремля все меньше аргументов для оптимизма. Но Путин говорит, экономика держится.
2: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%.

0: не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и, видимо, знаем.
1: А о том, что на самом деле происходит за фасадом главной торговой площадки страны, в репортаже нашей коллеги.
0: Несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время.
2: Это Путин. 19 августа, после того, как украинские дроны сожгли 23 распределительных центра Wildberries в 16 регионах России.
0: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
2: Последствия, конечно же, есть, причем критические. Давайте разберемся, что произошло за лето с отраслью, которая по размеру сопоставима со всем сельским хозяйством России. Первый удар 18 июля. Электросталь под Москвой и Котовск в Тамбовской области. В Котовске погибли 7 человек. Дальше почти каждую ночь. Краснодар, 50 тысяч квадратных метров огня. Невинномысск, Воронеж, Шушары под Петербургом. Тот самый хаб, который уже горел в 24 году и был восстановлен за 8 миллиардов рублей. Потом Екатеринбург, Ижевск, Рязань, Пенза, Волгоград. В августе Самара. Без работы остались 5000 человек. Владимирская область. 16 августа выгорел Каледина, самый большой склад компаний в Подмосковье. 18-го прилетело в Богородском округе. Восстановление полностью разрушенного займет 2-3 года, если, конечно, туда не прилетит снова. А эффективной защиты от дронов так и не нашли. Компания уже начала снимать фирменную оклейку со своих грузовиков, чтобы их не находили с воздуха.
3: Не знаю, как для вас, но лично для меня больно смотреть на такое.
2: Официальные цифры ущерба от государства или компании до сих пор не появились. Подсчитывают другие. Аналитик Data Insight Сергей Симко посчитал для Forbes. Сама компания потеряла на разрушенных складах до 278 миллиардов рублей. Товаропродавцов сгорело еще на 445, итого 507 миллиардов. Вместе около 800. Ассоциация поставщиков электронных площадок считает выше. Только потери продавцов 600-700 миллиардов, а с убытками самого Wildberries выходит почти триллион.
4: Фактически в этом году компания Wildberries, скорее всего, будет работать в ноль или в убыток. Ну, если учесть вложенные инвестиции, то это действительно серьезная потеря для компании. И я подозреваю, что если бы эта компания не имела сейчас прикрытия, подпитки со стороны ВТБ, то, скорее всего, речь была уже, возможно, о банкротстве предполагаемом компании. Но в том состоянии, в котором она сейчас есть, едва ли она будет банкротиться.
2: Онлайн-торговля в России – это 5-6% валового внутреннего продукта. Столько же дает все сельское хозяйство страны. Wildberries – это половина этого рынка. Оборот за прошлый год – 6 с лишним триллионов рублей. Платформой пользуется 80 миллионов россиян, а через нее проходит около 3% годового ВВП. 98 тысяч пунктов выдачи – это рабочие места в малых городах, где другой работы часто просто нет.
5: Наверное, склад Wildberries меня разбаловал так, что я теперь не могу найти нормальную работу. На складе час стоит 450 рублей. На данный момент все работы, которые я просмотрела, это 230 рублей час. Этого я не понимаю, честно, как можно жить на 1,5-2-3 тысячи рублей за смену.
2: К началу июля Россия уже больше месяца била по украинской новой почте. Ответный удар по российской логистике выглядел предсказуемо. Wildberries, похоже, это понимал. 7 июля, за 11 дней до первого дрона по своим складам, компания переписала оферту, где указала, что атаки БПЛА – это форс-мажор, за который площадка не отвечает.
6: Они снимают с себя ответственность за случай, если сгорят их склады с нашими товарами. И удивительным образом через 2 недели эти склады сгорают.
2: Продавцы пытались себя спасти сами, но Wildberries буквально наступил на горло тонущим селлерам. Marketplace не дает.

0: дает вывести товар со склада. Система выдает ошибку, пункт выдачи перегружен. А сам вывоз товара сделали непомерно дорогим.
1: Валберес не дает продавцам забрать свой товар со складов. После последних событий мы решили вывести остатки и хранить товар по ФБС, то есть у себя. Но оформить товар нельзя. Система пишет, что на всех ПВЗ закончились лимиты. Хотя владельцы пунктов говорят, что места полно. У некоторых загруженность всего 7%.
0: При этом штрафы за неисполненные заказы никуда не делись. В том числе за невозможность отправить товар, который уже сгорел на складе.
2: Сегодня, 4 часа назад, мне посыпались массовые заказы. Это заказы 24-26 июля. Эти заказы не были взяты в работу в период с 24 по 30 июля. И 30 и 31 июля склады, на которых находились эти товары, они сгорели. Вместо того, чтобы отменить эти заказы, спустя 3 недели он нам их прислал на ФБС. Я не могу отменить заказ, потому что я получу штраф 50% от стоимости заказа.
0: Часть продавцов пытаются отправить товары со своих складов, но Wildberries сделал продажу бессмысленной. Покупатель не видит этот товар.
3: В смысле Wildberries скрыл ваши... Вот доказательство. Что значит Wildberries скрыл? Вот я вам сейчас покажу доказательство, что это значит.
4: Восхитительный, замечательный крем для век с гиалуроновой кислотой. Остаток 193. Нет в наличии? Нет в наличии? Нету ее. Нету. Обновляем. Нет в наличии. Я такая, может быть, потому что мы где-нибудь в другом месте находимся? В Москве мы находимся.
0: А 15 августа Wildberries изменил правила поставок так, что разрушенную логистику платформа восстанавливает за счет селлеров.
5: Логистическая структура однозначно будет меняться в таких ситуациях. Она будет диверсифицироваться. Основными пока пострадавшими являются селлеры, потому что их товар сгорает, и полноценно им компенсировать никто не будет. Плюс нагрузка финансовая новая по новой логистике ляжет на селлера.
0: На рынке ставок Polymarket вероятность банкротства Wildberries до конца года за неделю выросла вдвое, до 20 с лишним процентов. Экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин объяснял в сети X, как именно ЦБ собирается помогать бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries. По его описанию, вместо того, чтобы давить на должников и требовать возврата кредитов, регулятор ослабляет требования к банкам, а смягчение подкрепляется допечаткой денег и госгарантиями. И по итогу спасение Wildberries ляжет на плечи всех россиян.
6: Экономический итог операции. Дополнительные цифры инфляции, то есть ровно то, что нужно было сделать. Вместо потерь миллиона предпринимателей и владельцев Wildberries, потери от пожаров распределены по 140 миллионам россиян.
0: Сам Wildberries, похоже, настроен позитивно. От строительства новой штаб-квартиры в Москва-Сити компания не отказалась. Разрешение на 75-этажную башню получили всего за неделю до первого удара по складам, а 19 августа вдруг стало известно, что этажей будет уже 80.
7: Но за путинскими отчетами и цифрами совсем другая картина. Государство все чаще забирает активы. Иностранные компании уходят, их имущество остается в России. Бизнесу предлагают все новые добровольные взносы в бюджет. За 7,5 месяцев предприниматели уже отдали бюджету почти 400 миллиардов рублей. В полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Но аппетиты государства растут.
8: А что забирать? Скорее всего, будет повышение налогов. То есть, если бизнес не заберут, не отнимут, как это было с Домодедово, с Рольфом, с, условно говоря, с Русагро, либо Южуралзолотом, то будет повышение налогов. Я думаю, что в конце этого года, осенью, мы увидим план повышения ставки НДС до 25%. Налог на прибыль, скорее всего, тоже попытаются поднять, но проблема в том, что прибылей в экономике нет. Третий год прибыли падают, и уже каждая третья компания официально в России убыточная. Вот. Ну и какие-то прочие там квазиналоги, квазисборы, прочие вот эти поборы будут увеличиваться. Но, повторюсь, что никакого реального экономического эффекта они не дают, и экономика все больше уходит в тень, сокращает производство, сокращаются инвестиции, и гражданские отрасли находятся в рецессии, в стагфляции. Поэтому вот таким вот образом собирают деньги.
7: Помимо добровольных взносов и платежей уходящих иностранных компаний, власти обсуждают новый налог на сверхприбыль до 20%. И все меньше приносит политических дивидендов. Нефтепереработка горит, беспилотники долетают до российских городов, топливо становится дефицитом. Бизнес все чаще думает не о развитии, а о том, как сохранить деньги и пережить очередной год. А теперь еще один симптом. Люди начинают снимать наличные.
9: Россияне массово стали снимать деньги с карт. И вот почему вам тоже стоит. Только за последние 3 месяца люди сняли со счетов почти 700 миллиардов рублей. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Что происходит? Напомню, с 1 сентября контроль за вашими деньгами стал жестче. Банки блокируют карты за любую, по их мнению, подозрительную операцию. Перевели другу, купили что-то дорогое, все в блок. Людям надоело доказывать, что они не ослы. Приставам дали полномочия обдирать вас в любое время, даже не спрашивая. Цифры на экране телефона – это не ваши деньги. А вот наличка в кармане – это уже ваша собственность. С 26 года повышение НДС 22% на операции по карте. Это крайне невыгодно. Ну и цифровой рубль, в конце концов, с полным контролем всех ваших денег. Наличка, наличка и еще раз наличка, друзья.
7: Война дорожает и требует все больше денег. И есть страх, что государство полезет в карман обывателю. А потому что в нестабильной системе наличные кажутся надежнее обещаний государства.
8: По 500-600 миллиардов рублей в месяц снимают деньги вкладчики. То есть вот я смотрю официальные цифры Центробанка. 2 триллиона 850 миллиардов рублей снятие со счетов, с депозитов денег только с февраля месяца. И мы должны понимать, что снимают не просто какие-то рядовые россияне, пенсионеры, бюджетники, врачи, учителя, рабочие на заводах. Такими чеками, такими объемами снимают именно наиболее богатая состоятельная часть общества. И в том числе, я думаю, что это и госслужащие, и сенаторы, и депутаты, и топ-менеджеры госкорпораций, госбанков, которые лучше нас с вами владеют, в том числе еще и какой-то инсайдерской информацией о том, что готовится впереди. В том числе, возможно, что так либо иначе придется сбережение населения, особенно крупные чеки, иммобилизовать, то бишь каким-то образом подзаморозить на 10-15 лет, там, в виде каких-то военных облигаций госзайма, либо на восстановление промышленности. Вот, по крайней мере, я сказал бы так, что последние заявления того же самого Андрея Клепача, которого уволили с поста главного экономиста ВЭБа, заявление Максима Орешкина, его фонда «Третий Рим», в котором прямо написано, что новый цикл экономического роста и перезапуск инвестиционного цикла должны происходить на фоне, скажем так, вовлечения большего частного капитала, денег бизнеса и населения в экономику, в том числе те самые депозиты, которые, как считают чиновники, лежат якобы без дела, надо их вот как-то в долгую вложить.
7: И тут появляется Андрей Клепач. Главный экономист ВЭБ предупреждает, Россия проигрывает Западу технологическую гонку, а затяжная война на истощение может привести к серьезным экономическим и социальным последствиям. Кремль продолжает рассказывать о стойкости экономики и копейках от ущерба НПЗ. Но реальность прорывается наружу. Главный экономист Внешэкономбанка Клепач отправлен в отставку. И где предел этой системы? Бизнес обобран, а свалить все беды на Запад больше не выходит. Что остается власти? Обратиться к мистике, достать из Кремля мощи Дмитрия Донского и отправить их поближе к фронту. Помогут ли Путину эти чудотворцы, когда экономика с треском рушится? Спросим у экономиста Сергея Алексашенко. Сергей, я вас приветствую.
10: Мумин, добрый день, рад быть у вас в гостях.
7: Взаимно. Спасут ли мощи Кремль там, где экономика перестает работать по приказу?
10: Ну, хороший вопрос. Я, честно говоря, не очень вижу, где экономика перестает работать по приказу. Потому что по приказу она работает в госсекторе. И там я особых проблем не вижу. По приказу она работает в госбанках. По приказу она работает в военно-промышленном комплексе, где все производится, что надо, сколько надо, и отправляется куда надо. В железных дорогах, куда надо, туда возят. В общем, нефтепроводы, газопроводы тоже качают газ, нефть. Ну, туда, куда можно. Может быть, хотелось бы куда-то еще, но куда они разрешают, туда не качают. Вот, поэтому та часть экономики, которая работает по приказу, она работает по приказу. Здесь с ней как раз ничего существенного, ничего чрезвычайного не происходит. Все самые интересные или самые тревожные вещи с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, происходят как раз в той части экономики, которая работает не по приказу. То есть в частной экономике, в частном секторе, который не завязан на госзаказ, который не работает на оборону. Там все проблемы. Там все проблемы. Там высокая процентная ставка, да, там недоступность кредита, там недостаток рабочей силы, там падающий спрос на продукцию, вот там рецессия, вот там, там проблемы. И поэтому, когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, который обсуждает, как поднять темпы роста экономики, то они как раз почему-то все время говорят про первую часть экономики. А вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они именно там.
7: И все же, Сергей, Путин хвастается ростом ВВП. Но если вычесть военный допинг и бюджетную инъекцию, что реально остается от российской экономики?
10: Ну, даже если не вычитать военный допинг, если сравнивать с довоенным 2021 годом, то в 2025 году там российская экономика выросла меньше, чем на 9%, то есть чуть больше 2% в год. Поскольку темпы роста в 2026 году еще ниже, то, видимо, вот за 5 лет уже темпы роста опустятся к 2%, что сильно ниже темпов роста мировой экономики. Понимаете, я много раз говорил о том, что не надо ждать от российской экономики, что она будет рушиться там 5, 10, 20% в год. Такого не бывает. В конце концов, война, которая идет, она наносит гораздо больше экономический ущерб Украине, потому что она идет на территории Украины. Поэтому в том, что экономика растет, ну, нет на самом деле ничего удивительного. Это свойство экономической системы постепенно расти.
7: А каковы истинные масштабы кризиса, если за честный прогноз мгновенно увольняет такого системного тяжеловеса, как Андрей Клепач?
10: Не надо забывать, что Андрей Клепач работает во Внешэкономбанке. И выступление Клепача, за которое якобы его уволили, случилось в мае. Ну, поверить, что до Кремля новости доходят с лагом в 2 месяца, ну, простите, они так не работают, да? К ним новости ложатся через 5 минут, а может быть, за 5 минут до того, как они случаются. Мне кажется, что увольнение Клепача – это попытка подорвать позиции Игоря Шувалова как президента Внешэкономбанка. Внешэкономбанк – это огромная финансовая структура, у которой огромные финансовые ресурсы в распоряжении, которые, по большому счету, никому не подконтрольны. Ну, то есть, есть, конечно, там наблюдательный совет, но любой человек, который стоит во главе Внешэкономбанка, он способен направлять деньги туда или сюда, давать деньги туда или тем, или этим. А то, что называется банк развития, ну, результаты развития можно увидеть там через 5 лет, через 10 лет, кто за это будет отвечать. Если Внешэкономбанк будет в убытках, то, в общем, тоже отряд не заметит потери бойца, бюджет даст тем или иным образом деньги. А таких позиций, где вы можете получить в свое распоряжение огромное количество денег, в российской экономике раз-два и обчелся. И самое главное, что, ну, не знаю, там, вы президент Сбербанка, вы что-то плохо выдали, кредиты проблемные, у вас убытки, ну, да, и типа котировки акций пошли вниз, и все об этом знают, все об этом говорят тут же, ну, вот что называется, ежеквартальная финансовая отчетность, рынки торгуются. А если вы президент Внешэкономбанка и у вас убытки, ну вообще об этом может никто не знать.
7: Бизнес выложил почти 400 миллиардов добровольных поборов за 7 месяцев. Сколько еще Кремль сможет выжимать из предпринимателей?
10: Да я думаю, что не очень много. Я думаю, что 400 миллиардов там без копеек – это примерно то, что на сегодня российский бизнес в состоянии отдать. Ведь у него тоже состояние не шибко какое хорошее. Да, рубль крепкий, доходы от экспорта не растут, рынки для металлургов закрыты, рынки для нефтяников, у них огромные затраты на ремонт НПЗ. Ну, что еще у нас остается? Цветные металлы, норильский никель, ну, в общем, это уже такие не очень большие деньги. Wildberries там, в разрухе, банкиры, ну, с банкиров можно, конечно, трясти какие-то, там, со Сбера, с ВТБ, не очень большие копейки. Но, вот, собственно говоря, вся российская экономика. Я не думаю, что этих денег будет гораздо больше. Ну, не знаю, там, может, до 500 миллиардов они, может быть, и даже и дойдут. Но нужно хорошо понимать, что доходы российского бюджета – это примерно там 37, 38, 39 триллионов рублей в год. То есть на этом фоне 400 миллиардов, ну, это чуть больше 1%. Ну, это деньги огромные, деньги колоссальные. И для министра финансов даже 10 миллиардов – это достаточно большие деньги, за которые можно биться, не говоря уже о 400. Но они не решат проблемы российского бюджета. Мне кажется, что, знаете, позиция такая, драные овцы хоть шерсти клок. Да? Ну вот Силуанов придумал это, озвучил Путину, и Путин предложил, как это, как в 12 стульях скинуться. Ну вот они и скинулись.
7: Wildberries и пожары на складах – это масштабный передел рынка или сигнал, что забирать начинают уже у своих?
10: Мне кажется, что Wildberries – это попытка украинских военных повлиять на общественное настроение в России, и, возможно, эта попытка пришлась как нельзя вовремя. Если мы с вами посмотрим на последний опрос Левада-центра, то там уровень напряженности в оценке политической ситуации в России, на слово «политическое» можно поставить в кавычки, потому что население не очень понимает, что такое политика в России, что такое политическая ситуация. Так уровень тревожности, уровень критичности, он находится на одном из самых высоких отметок после там, 2002 года. Выше были только события в Беслане и мобилизация осенью 2022 года. И здесь, когда мы читаем расшифровку, а что тревожного? Первая война, удары по российским городам и даже бензин, не говоря уже там о мобильном интернете, отходят куда-то вниз. И в этом отношении удары по Wildberries, разрушение системы доставки товаров, к которой российское население привыкло, причем это же не Москва и Питер, главным образом это там провинциальные города, да, это Россия, которая живет вне крупных городов, куда, где люди не могут ездить в магазины, не знаю, каждый день или каждую неделю, и куда им товары доставляют. Это удар по нормальному, привычному образу жизни. Это желание украинских военных показать простым россиянам, что война пришла к ним. Что война это не где-то далеко, а война у них. Я не думаю, что от Wildberries мы увидим, от разрушения системы Wildberries, мы увидим какие-то макроэкономические цифры. Я думаю, что с точки зрения Росстата это там меньше, чем 1/10 ВВП, но это точность округления. А вот разрушение системы доставки, разрушение привычного образа жизни, вот это та огромная проблема, с которой Кремль не может решить. Можно дать денег Wildberries, они восстановят свою логистику, они перестроят ее, это займет, не знаю, там пару лет. Это, в конце концов, построение логистической системы, это вопрос денег, строительства, да, проекта и так далее. Это можно зарешить. А вот вернуть россиянам нормальность, вернуть россиянам ощущение того, что жизнь идет, несмотря на то, что там в Украине идет война, вот этого Кремль сделать не может.
7: Кстати, россиянов, которых вы упомянули, снова побежали снимать наличные. Это эмоциональный всплеск или первый признак страха заморозки вкладов?
10: Ну, мне кажется, что разговор о заморозке вкладов, они уже прошли, их пик был где-то осенью прошлого года, и несмотря на все предчувствия, предвкушения, предсказания большого количества экспертов, этого не случилось, и я продолжаю настаивать, что этого не случится, потому что это совершенно бессмысленная операция, которая правительству, бюджету, Минфину не даст ничего, ни копейки.

0: Когда снимают десятки и сотни миллиардов рублей, это разве не колоссальные суммы? Неужели за мобильный интернет для этого надо снимать такие большие цифры?
1: Ну, Мумин, смотрите, чтобы вы понимали, розничный товарооборот в России, вот сколько населения всего покупает товаров и услуг, если я так, мне память не изменяет, это 70 триллионов в год. Делим на 12, 6 триллионов в месяц. Да, то есть вот это то, чем нужно рассчитываться. Опять, если население сняло наличные деньги, это же не означает, что население их держит под подушкой. Это означает, что население несет их в банк, сдает их в банки, банки развозят по банкоматам, население опять берет из банков. Да, вот, и если вы смотрите, залезаете дальше глубже в статистику банковских вкладов, то, как население держит свои деньги, то вы видите, что уменьшаются не депозиты, которые размещены под проценты на какие-то длительные сроки, а уменьшаются остатки денег, вот то, что называется зарплатные счета или счета до востребования. Да, поэтому с точки зрения экономики, ну, для меня ситуация абсолютно понятна. Вот, ну, для обычного потребителя, ну, не знаю, там, вы для себя, вы же, в принципе, можете платить банковской картой, а можете платить наличными, которые возите там, в кошельке или в сумочке. С вашей точки зрения, с точки зрения потребителя, это одно и то же. Да, тем более, если у вас счет зарплатный, на него проценты не капают, ну, или капают какие-то совершенно минимальные проценты, несерьезные, разницы нет никакой. И для вас задача минимизировать неудобства. Да, поэтому, вот, ну, опять, я не вижу никаких вот, внешних показаний, я не вижу финансовой паники у населения. Даже там то, что гречка подорожала на 12%, да, последний опрос, последние данные Росстата, ну, в общем, тоже не говорит, что во всей России выстраиваются очереди за гречкой. Финансовая паника, вот если население бежит в банки, снимает вклады, то оно вот, ну, должно их как куда-то разместить, эти деньги, да, нужно что-то купить. Мы не видим панического спроса на какие-то виды товаров в России, поэтому я опять повторю, что здесь, с моей точки зрения, нет ничего чрезвычайного, удивительного. Это реакция населения на то, что произошло там несколько месяцев назад.
0: Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Сергей Алексашенко. За моей спиной табло Рижской АЗС €86 за литр. В пересчете около 180 рублей. Для Латвии обычная рыночная цена. В России 130-150 рублей за литр – это совсем другая история. Это цена дефицита и серого рынка. Бензин продают с рук, через Телеграм, иногда буквально канистрами. После ударов по НПЗ перебои с топливом распространились на многие регионы, включая Москву. Теперь цены вроде европейские, а дохода совсем нет.
2: Главное, еду, снимаю то, что на заправках нет бензина. Проезжаю заправку «Газпром», смотрю, бензин есть. 95-й бензин 140 рублей. 140 рублей. Два дня назад он стоил 71 рубль. Спустя два дня, вот понедельник, новая неделя, бензин стоит 95-й на «Газпроме» 140 рублей.
3: 328 рублей 95-й бензина. Прикиньте, да? У меня даже слов нету, я просто в недоразумении.
4: 12.30, в городе есть бензин на раз, два, трех заправках Веста. 92-й 150, 95-й 179. Дизель есть на многих заправках, цена 140-160 рублей.
0: В Москве вновь введены ограничения на продажу бензина. В одни руки, пишут медиа, отпускают от 40 до 60 литров топлива. Люди же сообщают, что продают по 30. В особенном дефиците самый ходовой товар – бензин марки АИ-95. Вторая волна бензинового кризиса в Москве ощущается сильнее, очереди дольше. И заправок, на которых можно заправиться быстрее, но дороже – меньше. С начала августа бензин и дизельное топливо по всей стране поступают с перебоями. Очередь за бензином – новый объединяющий фактор для всей страны.
5: Время 3 часа ночи, и я отправляюсь на заправку.
6: Бардак в стране. Это все от той гниви, что наверху.
7: Кто мне писал «нет очередей»? Вот это что по-вашему? Это что по-вашему? Это что по-вашему?
8: В Краснодаре нет вообще никаких проблем с бензином. 100-й, 95-й, 92-й. Единственное, я до конца не понимаю, вот Цена 169 рублей за литр или 124, это нормально или нет? Что вы думаете по этому поводу?
9: Только не передо мной, только не передо мной, пожалуйста. Только не передо мной. Ой, спасибо, добрая тетя, да, за мной поставь.
10: Пойми, что без тебя я не умею жить.
11: Сейчас нет бензина, смысла нет вставать.
12: Нет, конечно, можно не успеть, они тоже не успеют.
11: А вы ходите прям всем говорить, чтобы
12: они... Ну, жалко людей, а что делать-то? Ну, дальше я не пошла сегодня. Два закрываются, и в лучшем случае до пяти. Ожидаем поставку.
11: А вы не знаете, когда коллапс этот закончится вообще? Какая-то инсайдерская информация вот есть? Да? Не будет?
0: В российском правительстве проблему признают. Они уже снизили стандарты для топлива. Теперь можно продавать даже 92-й. К сожалению, в большинство современных двигателей такое топливо заливать нельзя. К примеру, в машины китайского автопрома, которые стали популярны в России после ухода европейских марок. Вице-премьер правительства Александр Новак называет топливный кризис, цитирую, «напряженной ситуацией» и уверяет, что ситуация исправится после ремонта НПЗ, пострадавших от атак ВСУ. Сами атаки Владимир Путин прокомментировал так. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Впрочем, он пообещал помощь государству в восстановлении поврежденной инфраструктуры. Обсудим параметры длящегося бензинового кризиса с независимым аналитиком нефтегазового сектора Борисом Арнштейном. Борис, здравствуйте.
13: Добрый день.
0: Почему Россию накрыла вторая волна бензинового кризиса, несмотря на закупки из Индии и Марокко?
13: Да я бы не сказал даже, что это вторая волна, потому что кризис, собственно говоря, продолжается. Он стал уже системным. И я бы даже не называл это волнами. Просто в отдельные периоды накрывает одни регионы, в другие периоды накрывает другие регионы. А что касается закупок, ну давайте посчитаем. В России ежемесячно, ежесуточно потребляют 110 тысяч тонн нефтепродуктов. Индия поставила 68 тысяч тонн пока из 300 тысяч, которые якобы были закуплены. 68 тысяч тонн, это даже на сутки не хватит российскому рынку. А уж 30 тысяч тонн из Марокко, это вообще ни о чем. Это 1/4 часть суток по, так сказать, российским... по российскому спросу. Более того, я вам скажу, вот Новак, который все это курирует, он не называет такую вещь. Этот бензин тоже застрял в порту Перевалки, потому что нефтетрейдеры не могут договориться о цене. Индия предлагает свой товар по цене от 110 до 130 тысяч рублей за тонну. На оптовую биржу в Петербурге для внутреннего, что называется, пользования, он стоит 77 тысяч. То есть брокеры будут покупать себе, нефтетрейдеры будут покупать себе в убыток.
0: Это до сих пор эти танкеры находятся в порту?
13: Они, да, они не, пока еще перевалка, собственно говоря, физическая не произошла, потому что не могут договориться о цене. И я не знаю, как они сумеют договориться о цене.
0: Если не договорятся, этом... развернутся и уедут обратно.
13: Если не договорятся, то да, они, так сказать, перевалки не случится.
0: Вот Казахстан недопоставил России, пообещав 50 тысяч тонн, поставил только 5 тысяч. Это производственная проблема или политика?
13: Ну, знаете, поговорка есть, обещать не значит жениться. Они юридически никакого контракта с Россией на поставку этих 50 тысяч тонн не подписывали. Это было просто даже устное такой меморандум о взаимопонимании. Значит, у них сейчас очень непростая ситуация на внутреннем рынке. У них спрос тоже выше, чем предложение. И они поставили сначала вообще 1 000. Потом поставили еще 5 000. И не факт, что они все эти 50 тысяч поставят, потому что исторически как раз в этот период Россия им поставляла нефтепродукты, а не наоборот.
0: А вот эти цены на заправках повышены только из-за дефицита или из-за того, что импортное топливо дороже?
13: Мне кажется, государство начало понимать, жесткий контроль над ценами приводит к черному рынку и дефициту. Мы все знаем, что произошло 1 января 92 года, как вдруг наполнились продуктовые полки магазинов, потому что цены были отпущены. Вот сейчас, мне кажется, правительство наконец стало понимать, что если между дефицитом и ценой, лучше все-таки выбирать цену, повышенную цену. И поэтому оно уже сквозь пальцы смотрит на стоимость бензина 90-95 рублей и даже 100 рублей за литр, лишь бы не было очередей, лишь бы колонки работали с полной нагрузкой.
0: Борис, а вы можете назвать сейчас среднюю цену рыночную по России или, может быть, по разным регионам?
13: Я думаю, что если бы правительство просто бы отпустило цены, вот я думаю, что цена литра бензина была бы где-то 120-130 рублей за литр, а это привело бы к чему? Люди стали бы меньше ездить, покупать стали бы меньше, более экономно расходовать, и мы получили бы баланс спроса и предложения просто на другом уровне.
0: А что для правительства важнее, доступность или цена?
13: Для правительства сейчас важнее доступность. Они наконец стали понимать, что вот эти вот многокилометровые очереди, нехватка, плохое качество бензина, это в конце концов отзовется очень неприятными последствиями. Поэтому они так вот пока еще не явно, но уже в неявной форме они стали поощрять нефтяные компании с ценами обращаться более вольно, так я скажу.
0: Александр Новак считает, что отремонтированные НПЗ вот-вот выровняют ситуацию. Вы верите в его оптимизм?
13: Нет, потому что, значит, ВСУ старается вместо одного введенного в строй НПЗ вывести из строя еще одна-два. И вот очень показательный пример с Орским НПЗ. В первой половине августа был выведен из строя Орский НПЗ. Даже губернатор публично должен был признать, что меньше 6 месяцев не получится его ввести в строй. А это означает, что в этом году Россия уже только с этим НПЗ не досчитается почти 6 миллионов тонн. А самое главное, что основной его продукт был дизель. А дизель, вы знаете, это, что называется, кровь военного и сельскохозяйственного транспорта. Так что Новак здесь, как всегда, срезает углы, я могу сказать.
0: Вот на одной из заправок работник АЗС говорит, что сотового бензина не ждите до января. Вот в лучшем случае высокооктановый. Этот бензин теперь дефицитный товар, который будут доставать, в кавычках.
13: Ну, я бы не стал делать выводы по заявлению одного, так сказать, автозаправщика, но тенденция действительно такая есть. Если мы снижаем октановое число, мы будем производить бензина больше. Значит, естественно, что первыми кандидатами на вылет будут высокооктановые сорта АИ-100 и АИ-98. То есть сконцентрируется нефтепереработка на производстве менее октановых, высокооктановых сортов, а также сортов пониженной экологической нормой. А именно Евро-4, Евро-3 и даже Евро-2. И я еще могу добавить, вы знаете, что происходит с керосином, авиакеросином. Значит, государство разрешило выпускать керосин с точкой кристаллизации не при минус 60, а при минус 50. Значит, пока у нас летний период, и самолет стоит в эшелоне, температура выше нуля, это еще как-то все будет сглажено. Но представьте себе, так сказать, полеты в арктических условиях, при низких температурах. Вы понимаете, что такое кристаллизованный керосин в баках самолета?
0: То есть вы хотите сказать, на лету будет замерзать керосин и не поступать в двигатель?
13: Ну, конечно. Если норма его кристаллизации, так сказать, повышена с минус 60 до минус 50. Это довольно много.
0: Каковы ваши прогнозы на осень и зиму? Где будет самая сложная ситуация?
13: Сентябрь будет очень сложный, несмотря на то, что закончится посевная, уборочная и закончится сезон отпусков, но сентябрь это, как правило, сезон капремонта. Значит, правительство давит на нефтеперерабатывающие компании с тем, чтобы сократить эти сроки. Но вы знаете, сокращение сроков в таком опасном производстве, нарушение регламента ремонта такого опасного оборудования, как оборудование нефтеперерабатывающих заводов, она грозит очень большими неприятностями. Вы знаете, недавно произошел инцидент в Комсомольский на Амуре, но туда пока еще дроны не долетают, так что это инцидент, скорее всего, произошел из-за нарушения регламента ТЭО и капремонта установок.
0: Там был взрыв?
13: Там был то ли взрыв, то ли пожар. Это сказать трудно, но точно совершенно, что это была нештатная ситуация.
0: Какие вы самые черные прогнозы видите зимой?
13: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс. Я имею в виду отрасль.
0: И последний вопрос, если можно коротко ответить. Сколько нефти продает сегодня Россия? Потому что именно нефть сейчас является основным источником доходов в бюджет.
13: Россия продает сейчас примерно столько же, сколько и продавала еще там год и два года назад. Это примерно 10,2-10,4 миллиона баррелей в сутки, но Россия резко нарастила перед продажу сжиженного природного газа на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, и в основном в Европу, потому что с 1 января 2027 года законодательно в Европе будет запрещено покупать российский сжиженный газ.
0: То есть деньги на войну у Путина пока есть?
13: Пока есть.
0: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был нефтегазовый аналитик Борис Ронштейн.
14: Ребята, я залетаю на просторы всемирной паутины и готов его покорять понемногу.
0: Он потерял кисти рук на войне, но танцует. Самоирония вместо отчаяния. Новая жизнь после фронта. Только для кого-то война уже закончилась, а для кого-то она еще продолжается. В России все чаще говорят о новой волне набора в армию. Не обязательно с объявлением мобилизации. Без громких указов, тихо, через полицию, рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной. Неизвестные попытались после окончания смены забрать на войну работника Бековского сахарного завода Геннадия Петрухина. Свой выбор вербовщика объяснили тем, что Петрухин судимый.
15: Никаких документов нет, никакого предписания. Всем поехали.
16: Сами сначала там отвоюй, потом нахуй людей забирайте.
17: Люди с работы выходят, их забирают.
0: Проект «Идите лесом» сообщает о новых случаях задержаний мужчин в 5 регионах. От Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края и Архангельской области. С 10 по 18 августа правозащитники получили 14 обращений родственников. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. А дальше контракт с Минобороны и фронт. С миру по нитке, и вот так иногда выглядит пополнение армии.
18: Вот это вот, даже на полигон брать не хотят, усынки, каску подними свою, я тебя последний раз прошу, подними и стой нахуй с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь 5 раз, я тебе обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
19: Я?
18: А кто, я что ли, сука?
19: Меня обманули.
18: Обманули.
19: Я не хотел подписывать.
18: Что не хотел?
19: Вообще, я что не хотел.
18: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
19: Я поддатый был.
18: Ты поддатый был. Герой, да, был?
19: Они взяли. Я чуть-чуть кому. А вот чуть-чуть, вот чуть-чуть кому.
18: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
19: Пьяный был.
18: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт?
19: Я
18: зачем подписывал?
19: Я думал, бросил пить.
18: А, думал, бросишь пить? Бросил пить?
19: Брось.
18: А хули ты себя ведешь так?
19: Ты мне так сказал.
18: Как черт.
0: Вернется ли кто-то из этих мужчин домой? Если, конечно, их не обнулят, как на российском фронте называют погибших. И здесь трудно не вспомнить циничную формулу Владимира Путина, которой он пытался утешать матерей погибших солдат. Их сыновья, говорил президент, могли бы умереть от алкоголя или разбиться в ДТП. А здесь, говорил глава Кремля, смерть имеет другой смысл.
20: Некоторые ведь живут или не живут, непонятно. И как уходят от водки там или еще от чего-то, непонятно. А потом ушли, жили и не жили. Тоже не, и незаметно пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. Его жизнь оказалась значимой с результатом прожитого.
0: Тут действительно трудно что-либо добавить. Конечная станция цинизма, когда смерть сына объясняют не трагедией, а удачной альтернативой. Когда глава государства продает статистику как философию. Тем временем одни погибают, другие возвращаются инвалидами. Третьих пытаются снова отправить на фронт. И, похоже, системы нужны все новые. Даже если прежние еще не успели восстановиться. Российская армия испытывает нехватку людей. И способы пополнения рядов становятся все жестче. Раненых возвращают в строй до полноценной реабилитации. В отдельных случаях, по сообщениям правозащитников и родственников военнослужащих, людей пытаются отправить обратно на фронт прямо из госпиталей. Иногда, несмотря на состояние здоровья, человек может едва ходить, не может держать оружие, но для армии он все еще ресурс. Как работает эта машина возвращения на фронт? И что происходит с теми, кто пытается из нее выйти? Разбирался Артем Филатов.
21: Давай!
22: Аня, ты меня понял?
21: Давай, души!
23: Это кадры из госпиталя в Екатеринбурге. Раненого мобилизованного Максима Зубкова выволакивают из палаты, чтобы отвезти в воинскую часть.
21: Посмотрите, что он делает! Помогите! Помогите! Что он делает? Помогите! Что он делает? Ты тварь, что делаешь?
23: Запись разместила у себя активистка Ольга Минайченко, пишет «Сибирь Реалии». По ее словам, Зубкова выписали из госпиталя под давлением командования, и за ним сразу пришла группа розыска. Мужчину увезли в неизвестном направлении. С июня с ним нет связи.
24: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение, так как у меня сломаны обе кости. Малоберцовая и большеберцовая в нижней третьей части. И также открыт рана с обширным открытым дефектом крови.
23: А это военный госпиталь в Тульской области. В начале августа военнослужащий Андрей Касьянов пожаловался, что его хотят отправить в зону боевых действий. При этом мужчина может передвигаться только на костылях.
24: Но мне сегодня выдали не таблетки. Мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на две ноги, новую форму. И сказали, что выписывают.
23: По словам мужчины, он не единственный, кого выписывают из госпиталя недолеченным.
24: Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть. Куда выписывают меня, мне не говорят. Говорят, мы еще не знаем, но определенно ты куда-то поедешь.
23: Андрея Касьянова отправили в так называемую зону СВО, и теперь с ним нет связи, сообщил экс-депутат Мосгордумы Евгений Ступин, который рассказал о Касьянове первым.
25: На текущий момент с ним связи нет, но пока вот его близкие, они не бьют тревоги, вроде как есть надежда, что там каким-то образом ситуация разрулится, но связи с ним нет, и я не знаю, что с ним сейчас, к сожалению, происходит.
23: Другой военный в зоне боевых действий показывает, в каком состоянии его отправляют на штурм.
26: У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже, в принципе, не взять автомат. Завтра, то есть уже сегодня, получается, мы идем на штурм. У нас четверо. Второй человек, у него тоже ранение, должен списать по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует.
23: По словам экс-депутата Евгения Ступина, в некоторых случаях раненых военнослужащих вообще не отправляют в госпиталь, а оставляют на фронте.
25: Вообще не направляют ни в госпиталь, ни куда-то на лечение, ни в больницу в какую-то. Просто оставляют на боевом задании, на месте несения боевой службы. И, соответственно, снова либо в штурма отправляют, либо при каком-то суперблагоприятном стечении обстоятельств там какие-то тыловые работы выполнять, окопы рыть и так далее.
23: Из госпиталей выписывают недолеченных раненых, в том числе, поскольку там не хватает мест, поясняет директор правозащитной группы «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
1: Раненых очень много. Наверное, те мощности, вот, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они очень, ну, их не хватает. И поэтому, ну, у нас нет таких документов, но нельзя исключить и того, что есть какие-то приказы о том, что сократить, там, сокращать количество дней, находясь, ну, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, и такими указаниями тоже.
23: Командование часто игнорирует просьбы бойцов отправить их на военно-врачебную комиссию, которая может вынести решение о негодности к службе.
25: Да, они пишут рапорты, прошу меня направить. Этот рапорт просто лежит у командира. В большинстве случаев у людей даже нет какой-то отметки, что они отдали этот рапорт. То есть, ну, обычно в организацию приходишь, и секретарь там ставит «получено», да? А тут нет ничего. Просто приходит, отдает, и все. Могут сразу порвать этот рапорт, могут... Может, он полежать где-то в личном деле. И потом концов часто не найти. Увы, война – это территория бесправия.
23: Военная полиция вправе задерживать военных, которые находятся в розыске или самовольно оставили воинскую часть. Но считается, что, находясь в госпитале, человек не покидает воинской части.
1: Ну, то есть вот хватать и под конвоем отправлять – такая практика, ну, она... Арест и розыск и арест, он допустим только для тех, вот, кто совершает правонарушение, самовольно покидает часть, скрывается. Да? Если его находят, его могут под арестом доставить в воинскую часть и там проводить уже разбирательство. В госпиталях, конечно, такое унижение человеческого достоинства недопустимо.
23: Как рассказывает экс-депутат Евгений Ступин, вопрос зачастую решается за деньги. Например, взятку платят, чтобы получить положительное решение военно-врачебной комиссии.
25: Это прям на поток поставлено. То есть заключение, ну там, УВВК, ну там, миллион. Ну, такие я цены слышал. И, соответственно, дальше теоретически может быть комиссован, но это, опять же, никакой гарантии, понимаете? Вы миллион можете заплатить, вам заключение ВВК дадут, вы его отправите командиру, а дальше? А дальше решение командира, понимаете?
23: Правозащитник Сергей Кривенко советует жаловаться комплексно в Главную военную прокуратуру, Министерство обороны и медицинские управления военных округов. Но даже такие обращения не гарантируют успеха. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
0: Со мной на связи Григорий Свердлин, правозащитник, основатель проекта «Идите лесом». Гриша, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Давайте зафиксируем температуру по мобилизационным действиям в России в первом полугодии 2026 года. Во-первых, появились рейды по отлову людей, во-вторых, появились гражданские дружины по противодействию им. Вот расскажите подробнее, что сейчас происходит, если мужчин ловят на улице или около подъезда.
2: Ну, я бы прежде всего все-таки не говорил о мобилизации осенью, как о каком-то факте, который мы знаем действительно с большой долей вероятности. Насколько я знаю, никакой инсайдерской информации по-прежнему ни у кого нету. Есть слухи, есть опасения, есть действительно здравый смысл, который говорит, что да, после выборов в Думу может произойти новая волна мобилизации, но думаю, что это решение еще не принято, и думаю, что она может и не произойти. Поэтому здесь я бы очень хотел, чтобы мы все-таки не провоцировали панику и тревогу, которые и так очень много сейчас в России. Значит, если говорить про рейды, то это как раз, мне кажется, укладывается в логику власти, которую мы видим на самом деле уже не первый месяц, но и не первый год. Мы видим, что российская армия теряет где-то 30-40 тысяч человек убитыми и ранеными каждый месяц. И восполнять эти потери контрактниками все сложнее и сложнее. Даже учитывая вот эти многомиллионные выплаты, людей, которые готовы были бы заключить контракт добровольно, не хватает. Этих 30-40 тысяч в месяц не набирается. Соответственно, власть последовательно давит на разные категории людей. Мы видим очень много давления на срочников, чтобы они подписывали контракты, и часть, к сожалению, с этим давлением не справляется. Мы видим давление на людей, которых задерживают за какие-то правонарушения или просто, например, в состоянии алкогольного опьянения, и дальше в СИЗО на них начинают давить, чтобы они заключали контракты. Это тоже большая категория людей, которым мы потом помогаем дезертировать из российской армии. Мы видим вот эти самые рейды и в Ростове-на-Дону, и в Пензе. Мы это видели этим летом. И боюсь, что таких рейдов и регионов, где эти рейды проводят, будет больше и больше, потому что региональным властям спустили сверху цифры. Выполнять эти цифры они пытаются кто во что гораст, в том числе вот просто проводя рейды на мужчин и потом тоже всячески используя разнообразное давление, психологическое, иногда даже физическое, на этих мужчин, чтобы они эти самые контракты заключали.
0: Вы фиксируете участившиеся случаи дезертирства из российской армии. Это реакция на остановившийся переговорный процесс или на плохие условия службы? Мясные штурмы, неуставные отношения, ну и так далее.
2: Вы знаете, я думаю, что это все вместе, и вот этот вот тренд на увеличение числа людей, которые хотят дезертировать, мы наблюдаем от месяца к месяцу. Значит, это и на самом деле те люди, которые были мобилизованы еще в конце 22 года, и довольно многие из них как бы живы и на фронте, и продолжают служить. Там по разным оценкам, наверное, 1150 таких людей, и нам поступают обращения от них, потому что эти люди в какой-то момент тоже устают надеяться на то, что будет какое-то перемирие. Это и люди, которых заставили подписать контракт, но сами они его подписывать не хотели. Это и студенты, и срочники, и вот там обманутые, о которых я только что говорил. Вот. И это просто, да, безусловно, и мясные штурмы, и в целом то насилие, те внутренние репрессии, на которых на самом деле сейчас держится российская армия, уровень какой-то желания служить в этой армии крайне низок, и все это держится на неуставном насилии.
0: Какая часть из этих дезертиров срочники, подписавшие под давлением контракт?
2: Сейчас я бы сказал, что где-то 20%, то есть вот в июле месяце мы помогли дезертировать 149 людям, в июне 140 людям, и, соответственно, вот если брать летние месяцы, то там где-то 50-55 было срочников.
0: Григорий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 24 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Украине отмечается День независимости, провозглашенный ровно 35 лет назад. Россия продолжает наносить удары по торговым центрам, гипермаркетам и складским помещениям в Украине. Украинские беспилотники атаковали уже несколько складов маркетплейса «Озон». На выборах в парламент Казахстана победила пропрезидентская партия «Адилет». Также сегодня.
1: Рассматриваются разные кандидатуры, но о том, чтобы замена произойдет в ближайшее время, об этом говорить не приходится.
0: Правдивы ли слухи о том, что Рамзан Кадыров по состоянию здоровья может не принять участие в выборах главы Чеченской Республики в сентябре?
2: Сегодня День независимости Украины.
0: Сегодня День независимости Украины, 35-я годовщина. Государственный праздник, привкус которого война изменила навсегда. Сейчас всем нам действительно очень-очень сложно. Но нас крепко держит за руку какая-то сила, невидимая, но ощутимая. Это сила нашего круга, взаимной поддержки, уверенности друг в друге, отсутствия сомнений в том, кто рядом. Это вера, которую разделяют украинцы. Во всех своих планах относительно Украины Путин ошибся в главном. Враг считал наши ресурсы, склады, технику, вооружение. Но не учел самого важного – людей. Людей, из которых состоит наше государство. Тех, кто берет на себя ответственность. Кто не хочет, чтобы здесь была Россия. Кто каждый день выгрызает право на мир, свободу и независимость.
2: И які выгрызают мир та незалежність.
0: Это фрагмент обращения по случаю Дня государственной независимости Украины, с которым сегодня выступил президент страны Владимир Зеленский. Ровно 35 лет назад, 24 августа 1991 года, Верховная Рада Украины, тогда все еще Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики, приняла Декларацию независимости Украины, которая была подтверждена на референдуме, состоявшемся 1 декабря 1991 года. Пятый год День независимости Украины отмечает в условиях войны с Россией. Российская полномасштабная агрессия началась ровно 4,5 года назад, 24 февраля 2022 года. Наверное, вам будет любопытно сравнить тональность выступления Зеленского и слов тоже о сплоченности, вроде бы произнесенных Владимиром Путиным, президентом России, в субботу на съезде партии «Единая Россия».
3: Продолжается специальная военная операция. Сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на

0: Энди Бёрнам, заявивший, что британское правительство разрешит европейской оборонной компании MBDA рассекретить информацию о британских компонентах англо-французских ракет Storm Shadow, они также известны под названием SCAP, чтобы помочь Украине начать производство этих ракет на своей территории. И добавлю, что в конце прошлой недели президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал срочную передачу Украине внеочередной партии ракет для комплексов ПВО. Это заявление последовало сразу после того, как стало известно, что при российском ударе по торговому центру в Кривом Роге погибли по меньшей мере 16 человек. Десятки были ранены, среди них не менее 25 детей. Сегодня ночью целями российских ударов стали два гипермаркета, складские помещения и энергетическая инфраструктура в Одесской области. Удары наносились и в других украинских регионах. При этом Владимир Путин заявляет, что все эти удары – это ответ на украинские атаки на логистическую инфраструктуру России, на складские помещения и нефтеперерабатывающие заводы. Путин угрожает также блокировать экспорт украинского продовольствия в качестве ответа на украинские удары.
1: Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, так дышат на ладан. Это, кстати, касается и сельхозпроизводства, от экспорта продуктов которого киевский режим получает основные доходы. Далее. Вы хотите нарушить нашу логистику? Можем обратиться с этим вопросом к противнику. Ну что ж, ответные действия не заставят себя долго ждать.
0: Между тем, вооруженные силы Украины не снижают интенсивность своих ударов в глубине российской территории. Их огромная важность тоже отмечалась в сегодняшнем обращении Владимира Зеленского. Министерство обороны России ежедневно сообщает об уничтожении сотен украинских беспилотников. В Ейске в Краснодарском крае 22 августа был атакован нефтеналивной комплекс. При этом местные власти заявляют, что при падении обломков сбитого БПЛА на здание частного детского учреждения погибли не менее 3 человек, 2 из них – дети. Сразу в нескольких российских регионах за последние дни были атакованы складские помещения российского маркетплейса «Озон». Ранее таким атакам подвергались только склады маркетплейса «Wildberries». Сразу после первой атаки на склад «Озона» в эфире телеканала РБК владелец агентства по сопровождению товаров на маркетплейсах «Маркет Нова» Станислав Чеглинцев сказал, что продавцы с июля страховали свои товары на маркетплейсах и рассчитывают на помощь как со стороны самих маркетплейсов, так и государства.
2: «Озона» у них сразу в оферте прописано, что такие обстоятельства не являются поводами для компенсации. И здесь, понятное дело, мы практически сразу подключили страховку еще в июле, в середине июля. Все ожидают и надеются, на то, что будут какие-то выплаты, потому что в любом случае восстанавливать разрушенные, вот эти, можно сказать, бизнес-процессы их необходимо, да. Надеемся на какие-то выплаты, но и в дальнейшем на усиление защиты наших интересов, и в том числе со стороны самих маркетплейсов.
0: Министерство экономического развития России сегодня заявило в ответ на запрос РБК, что готово рассмотреть и проработать меры поддержки маркетплейса «Озон» и селлеров, пострадавших при атаках БПЛА, но при условии поступления соответствующего обращения от маркетплейса. С 22 августа склады маркетплейса «Озон» были повреждены в Самарской и Оренбургской областях, в Краснодарском крае, в Дагестане. Из-за угроз ударов эвакуировались склады «Озона» в Невинномысске и в Адыгейске. Время свободы. Президент Украины Владимир Зеленский в минувшие выходные отреагировал на слова бывшего министра обороны страны Михаила Федорова о необходимости проведения выборов в Украине даже в условиях продолжающейся полномасштабной войны с Россией. Сразу несколько украинских изданий пишут, что Зеленский, общаясь с журналистами, сказал, что такие выборы стали бы, цитата, цунами, которое расколет Украину. Моя стратегия – довести страну до окончания войны и сохранить независимое и суверенное государство, сказал Зеленский, подчеркнувший, что когда идея выборов действительно обсуждалась, ни один из западных партнеров Украины не смог предложить варианты обеспечения безопасности и проведения голосования среди военных.

0: военных. Россия отказывалась объявить перемирие на время выборов и даже требовала открыть избирательные участки для находящихся в России украинских граждан. Михаил Федоров вчера дал интервью BBC, в котором коснулся и темы коррупции в Украине. Вот как он ответил на вопрос, знал ли, по его мнению, Владимир Зеленский о нарушениях закона представителями политического руководства страны, против которых сейчас выдвинуты обвинения и возбуждены уголовные дела. Напомню, что среди тех, кто сейчас находится под следствием, есть и люди, входившие в ближайшее окружение Зеленского.
1: Я думаю, что краще...
0: Думаю, вам лучше спросить об этом самого президента. Возьмите у него интервью, поговорите с ним перед всем миром. Я считаю, что он готов, почему бы и нет. Это его обязанность объяснить, знал он обо всем этом или нет. Я не хочу делать никаких предположений. Может ли он сам быть коррумпированным политиком? Послушайте, за все время моей работы с ним не было ни одного случая, когда он требовал от меня сделать что-то, нарушающее закон. Но я говорю только о личном опыте. Это был фрагмент интервью бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова британской вещательной корпорации BBC. Представитель президента Украины в комментарии BBC News отметил, что Федоров входил в состав всех правительств Украины еще с 2019 года, поэтому, цитата, «странно представлять ситуацию так, будто речь идет о правительствах, в которых он не работал». Вы слушаете «Время свободы». До единого дня голосования в России остается уже меньше месяца. Напомню, что в рамках этого дня пройдут выборы в Государственную Думу, до которых не допущена единственная легально существующая в России партия, выступающая за прекращение войны с Украиной. Это партия «Яблоко». Состоятся также выборы в законодательные собрания почти в 40 регионах и выборы глав ряда регионов, включая главу Чеченской Республики. Вчера президент России Владимир Путин выступал со специальным обращением по поводу 75-летия со дня рождения бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова, убитого на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года. С тех пор Чечню возглавляет Рамзан Кадыров, сын Ахмата Кадырова. Он зарегистрирован кандидатом и на нынешних выборах, наряду с еще двумя чеченскими политиками, которых, признаться всерьез, никто просто не воспринимает. При этом в последние дни наблюдается всплеск публикаций о том, что Кадыров физически выглядит очень плохо. Слухи о его тяжелой болезни распространяются уже очень давно. Гораздо реже, чем раньше, появляется на публике, пропускает важные мероприятия. В этом контексте отмечается, что сыновья Кадырова все чаще получают награды и назначаются на важные должности в Чечне. И это подпитывает слухи о том, что Рамзан Кадыров активно готовит преемника. Мой собеседник, обозреватель проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии» Закир Магомедов. Вчера Владимир Путин выступает со специальным обращением по поводу 75-летия со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова, но, с другой стороны, мы отмечаем отсутствие Рамзана Кадырова на съезде партии «Единая Россия». Опять слухи о том, что он очень сильно нездоров. Мы не видим Рамзана Кадырова в списках партии «Единая Россия», в федеральном списке на выборах в Государственную Думу, где он обычно фигурировал, ну, как назовем это, в качестве паровоза. С другой стороны, вроде бы он должен участвовать в выборах главы республики, и есть даже два оппонента. Вот в этой ситуации каковы перспективы его участия?
2: То, что он из-за проблем со здоровьем не часто появляется на публике, да, это так. У него сейчас происходит такая фаза обострения, которая каждый год происходит. Конечно, с каждым годом его состояние ухудшается, но оно не настолько плохое, чтобы говорить о том, что он скоро куда-то уйдет. Это раз. И то, что касается того, что он не вошел в список «Единой России», и то, что он не был на каких-то там важных федеральных и около встречах, это говорит, наверное, о том, что у него нет такой сейчас возможности, что проблемы со здоровьем не дали ему эту возможность. И когда, скажем, условно прокапается, он, наверное, будет появляться на публике. Время от времени в Чечне, в Грозном он появляется. Он идет на коллективный пятничный намаз, появляется на каких-то мероприятиях, какие-то там заявления делает. А что же касается насчет выборов, которые будут в Чечне, ну, так называемые выборы. Да, он, конечно, будет участвовать в этих выборах, хотя он говорит якобы с неохотой, но он это каждый раз говорит, когда выборы, кто заявляет, что если главнокомандующий ему скажет, он, конечно, будет участвовать, если там желание будет, он будет участвовать. Каждый раз он говорит, что он устал, что ему на самом деле это все не надо. Но это такая игра, это не новая. Что касается его... назовем их оппонентами. Это на самом деле не оппоненты, это простые вот... Это просто люди, которых там поставили, потому что законы России, какие бы они ни были, они все-таки требуют соблюдения каких-то приличий, чтобы были другие кандидаты тоже. Конечно, эти люди ничего не наберут. Может, даже их родственники не проголосуют за них. Один из них вообще там на предыдущих так называемых выборах главы Чечни, он набрал там 0,0 каких-то процентов голосов. Это, конечно, показательная, скажем так, история. А ждать чего-то нового на предстоящих выборах, я думаю, не стоит. И готов ли план какой-нибудь у Кремля, если вдруг Кадыров не сможет выполнять свои, скажем так, функции на посту главы Чечни? Я думаю, что да, в Кремле есть ставка на разных людей, и в том числе это и троюродный брат Кадырова, который работает в администрации, это и премьер-министр Чечни Даудов. Рассматриваются разные кандидатуры, но о том, чтобы замена произошла, зайдет в ближайшее время, об этом говорить не приходится. Вполне возможно, что мы увидим, что Кадыров и этот срок вполне себе спокойно дотянет, и его, скажем так, здоровье ему это может позволить. И говорить о том, что он уйдет, говорит о том, что нас какой-то сюрприз ждет, ну, это, наверное, из серии то, что, я не знаю, какие-то наши ожидания, чаяния, что ли.
0: Комментарий обозревателя проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии» Закира Магомедова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 24 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В последние дни в прессе появились сообщения о том, что Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, крупнейшего в стране бизнес-объединения с миллиардерами списка Forbes в составе управления, предложил провести так называемую новую народную приватизацию, а также задействовать размещенные в банках вклады населения. В своем недавнем интервью РБК Шохин жаловался на высокие ставки по кредитам, мешающие предпринимательской активности и другие проблемы, которые привели, по его словам, к заморозке инвестиционного цикла в России. Хотя Шохин тут же оговорился, что слушавший его Владимир Путин предложил термин более мягкий, чем заморозка. В любом случае, по мнению Шохина, темпы роста российской экономики не отвечают стоящим перед ней задачам.
1: Впервые вот за, так сказать, этот год четко была сформулирована задача запустить инвестиционный цикл. Я тогда употребил термин инвестиционная пауза и даже как бы говорил, что речь идет, может, даже не о паузе, а о заморозке, то есть об инвестиционной зиме. Президент не согласился с моей формулировкой и я предложил использовать другой термин «инвестиционная сдержанность». Но мне кажется, что тот факт, что после этого совещания, кстати, президент поручил правительству тогда в течение пару месяцев подготовить конкретные предложения по запуску инвестиционного цикла. Сейчас мы видим, что вчерашнее заседание Совета по стратегическому развитию национальным проектам, ну, в некотором смысле подтвердило позицию президента, что запускать новый инвестиционный цикл нужно, что те темпы экономического роста, которые в этом году складываются в районе 1% в годовом измерении, так сказать, явно недостаточны. Мы тоже об этом неоднократно говорили, что нужны темпы как минимум выше 2%, чтобы решать задачи, прописанные в национальных проектах.
0: Это был фрагмент интервью главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина агентству «Росбизнес Консалтинг». По мнению Шохина, в стране много плохо управляемых активов, которые можно было бы выкупить за счет триллионов рублей, хранящихся сейчас на банковских депозитах россиян. Вот фрагмент его рассуждений. Этот фрагмент зачитывает диктор.
3: Это позволит перейти к модели дисперсного владения, когда у нас не будет представления о том, что за той или иной компанией стоит олигарх, который держит мажоритарный пакет. Это то, что раньше называлось народным капитализмом, а чуть позже народной приватизацией. Надо использовать эти активы как некое обеспечение выпуска финансовых инструментов.
0: Напомню, что с 2022 года Генеральная прокуратура России активно отменяет результаты приватизации 90-х годов прошлого века. В рамках этой кампании национализации в собственность государства перешли активы на 6,5 триллионов рублей. Среди них автодилер «Рольф», Челябинский электрометаллургический комбинат, «Южуралзолото», крупнейший в стране зерновой трейдер «Родные поля», крупнейший оператор складов «Равен Раша», аэропорт Домодедово, а также порты Петропавловска-Камчатского, Мурманска и Калининграда. Конечно, любое упоминание частных вкладов официальными представителями российских властей или чиновниками немедленно порождает волну предположений о планах изъятия этих вкладов в том или ином виде или под тем или иным предлогом. Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант отмечает, что вот эти плохо управляемые активы, о которых говорил Шохин, это активы, изъятые государством с момента начала войны, и надежной собственностью они быть не могут, и потому желание их выкупать у частных инвесторов возникнет вряд ли. Но в целом, можно ли считать, что Александр Шохин фактически предлагает изымать у населения частные вклады и вручать вместо них акции предприятий, которые сейчас нуждаются в инвестициях? Вот как Максим Блант отвечает на этот вопрос.
4: Ну, я думаю, что все-таки так далеко Шохин не идет. Он предлагает устроить народное IPO, сделать его интересным для тех, кто держит деньги просто на депозитах в банках, чтобы они пришли и купили. Но конструкция довольно уязвимая, потому что для того, чтобы купить, нужна какая-то мотивация. А изначально она отсутствует, потому что люди прекрасно понимают, что те изъятые активы, которые были обращены в доход государства с начала войны, это очень ненадежная собственность. Да? И фактически речь идет о торговле краденым. Поэтому у россиян, по большому счету-то, нету никаких препятствий для того, чтобы прийти и купить акции российских компаний. Но идея Шохина, она на самом деле такое дежавю, да, возвращение в 90-е. Народный капитализм, о нем много говорилось в конце 80-х, начале 90-х годов, еще до ваучерной приватизации. Тогда была иллюзия, что вот если рабочие будут владеть акциями предприятия, на котором они работают, они будут хорошо работать, предприятия будут выпускать не брак и не кондиционную продукцию, а хорошую продукцию, которая будет, и так далее и тому подобное. Да, вот эти все иллюзии разбились о приватизацию, которая в результате привела к рождению олигархического класса в России. Сейчас то же самое, да, ну вот даже если эти активы будут выставлены там на продажу, даже по дешевой цене, в конце концов никто не мешает тому же Шохину или другим людям из Российского союза промышленников-предпринимателей по дешевке эти активы купить, используя мелких частных инвесторов в качестве такого живого счета, да, по большому счету. Ну, как бы, если народная приватизация, то вроде бы народ никто не тронет, да, вот опять отнимать и перепродавать эти активы скорее никто не будет. К тому же это такая вот попытка переложить, скажем так, ответственность, да, потому что Шохин, он не первый день в российской политической системе, и он прекрасно понимает, что сейчас главная проблема российской экономики, по крайней мере, проблема, которая озвучивается на официальном уровне, это так называемый инвестиционный спад, да, или инвестиционная пауза, как он ее тоже называет, или Путин ее так называет. При этом все понимают, да, что инвестиции – это дело крупного бизнеса. Да, и если крупный бизнес не инвестирует, то его, скорее всего, могут взять за мягкое место и сказать: друзья мои, какого черта, вы у нас тут олигархи, да, вот давайте и обеспечивайте рост, то есть такой перевод стрелы, да, давайте вот как-нибудь по-другому решим эту проблему. Соответственно, вот довольно много вопросов решает такой вот вброс, который за собой не будет не иметь никаких последствий, скорее всего, да, потому что, ну, эта идея не первый раз озвучивается, и Минфин много раз говорил: а вот смотрите, мы наотнимали, давайте все это продадим, и у нас проблема с бюджетом решится. Но проблема заключается в том, что продать это практически невозможно. Да? Покупателей по нормальной цене, особенно в нынешних условиях, просто нет.
0: Мнение экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Центральная избирательная комиссия Казахстана представила предварительные итоги выборов в парламент страны Курултай, которые прошли в воскресенье. Выборы впервые проводились по новой конституции, только по партийным спискам. Парламент Казахстана теперь однопалатный. По данным ЦИК, более 71% голосов получила партия «Адилет», переводится как «Справедливость», которая называет себя политической опорой курса президента Касым-Жомарта Токаева. «Адилет», которая была создана в этом году в середине июня и поглотила партию власти «Аманат», бывшая партия «Нур-Отан», может получить 105 мест в 145-местном парламенте. 5-процентный барьер для прохождения в Курултай преодолели еще 4 партии из 7 участвовавших в выборах. Против всех проголосовали 2,5% пришедших на участки избирателей. Президент Казахстана Токаев, который в рамках проведенной конституционной реформы получил право в 2029 году еще раз баллотироваться на пост главы государства на 7 лет, в день голосования отказался подтвердить, что собирается опять участвовать в выборах, но дал понять, что рассматривает такую возможность.
5: Правом переизбрания я обладаю в законном порядке, но что касается предстоящих выборов, или, как вы выразились, пойду на выборы, не пойду, в каком году, то на этот счет рассуждать преждевременно, поскольку, как я уже выразился, мы должны выполнить очень много задач, стоящих перед нашей страной. Поэтому давайте встретимся еще раз, возможно, на следующий год я вам более конкретно отвечу.
0: Одно из высказываний казахстанского лидера в день голосования на выборах в Курултай было посвящено необходимости сохранения традиционных ценностей Казахстана. В этой связи Токаев негативно высказался о поцелуях мужчин с мужчинами и женщин с женщинами.
5: Наблюдая за поведением молодых людей, да и людей преклонного возраста, я пришел к выводу, что нам нужно все же вспомнить наших исконных традициях. Но тем более люди в военной форме, генералы начинают обниматься друг с другом. Ну что это такое? Вы можете себе представить маршалов Советского Союза? Ну не дело, когда мужчины начинают друг друга обнимать, целовать. Женщины целуют мужчин, мужчины целуют женщин. Ну никогда в наших обычаях этого не было. В конце концов, можно приложить правую руку к сердцу, если ты рад видеть этого человека, действительно рад. А это в жизни часто бывает. Поэтому я сам инициировал новый код поведения, если сказать в частности.
0: Это был президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В социальных сетях в ответ на эти слова немедленно появились видео объятий и поцелуев Токаева с президентом России Владимиром Путиным. Ну а фильм советских времен «Два бойца», видимо, теперь надолго будет положен в Казахстане, как говорится, на полку, если не полностью запрещен. Ну и последняя тема. Сегодня компания ВГТРК официально подтвердила, что Дмитрий Киселев больше не будет вести программу «Вести недели» на канале «Россия-1», что он делал последние 14 лет. Официально сообщается, что Киселев работает над новым проектом, который так и называется «Киселев». Ну а в «Вестях недели» его заменит депутат Думы «Единорос» Евгений Попов, который уже много лет ведет программу «60 минут», а в последние недели Киселева заменял. Ведущим «Вестей недели» Дмитрий Киселев стал в 2012 году. Относительно травоядные, как сейчас часто говорят в России, времена. В Москве случались массовые демонстрации, еще не было аннексии Крыма, большая война с Украиной казалась абсолютно невозможной. Но Киселев с места в карьер стал демонстрировать полную лояльность Кремлю. Объектом его атак немедленно стала демократическая оппозиция России. Вот что он тогда говорил. Короткий фрагмент.
6: Протестная уличная оппозиция настаивает на политической конкуренции. Но готов к ней, вот драма, лишь Путин. Парадокс, но не Путин не готов, а кричащая оппозиция к политической конкуренции не готова. Несмотря на все подпорки, которыми ее снабжает Кремль. Не готова, поскольку планка требований к себе снижена. Профессиональных, моральных, если угодно, спортивных. Это «Вести недели». Далее в программе.
0: И знаю, что буду далеко не единственным, кто сделает это сегодня. Напомню, что тот же самый человек, Дмитрий Киселев, говорил в эфире российского телевидения на 13 лет раньше, в 1999 году.
6: Журналиста нельзя отделить от этики. Но людей, которых вы видите на экранах, нельзя назвать часто журналистами, потому что часто это просто агитаторы. И агитатор, автор памфлета, либо это писатель, имеет право на это. А так же, как художник имеет право покрасить картину в красный цвет всю, целиком, и сказать, что я так вижу мир, у меня такой авторский взгляд. Но журналист не имеет права, потому что задача журналиста, на мой взгляд, это показ верных пропорций мира. Это показ всей картины мира. Так что проблема в том, это скорее проблема публики, которая смотрит на экран и должна понять, кто перед ней, журналист или агитатор.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
7: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона в Праге Андрей Шарый. Каждый год в середине сентября в столице Чехии проходит ярмарка «Пражская книжная башня». Это крупнейший и, по мнению многих, самый авторитетный смотр свободной русскоязычной литературы. Организаторы характеризуют свое мероприятие как место встречи независимых издательств, писателей, книжных магазинов, литературных журналов и тысяч читателей, для которых книга не просто предмет интерьера. В этом году одна из главных тем ярмарки – разговор о том, как русский там издат находит читателей на других языках, а зарубежная литература приходит к русскоязычной аудитории. К нам приедут иностранные авторы и переводчики. Ярмарка впервые заговорит на разных языках, обещают ее руководители. Один из этих голосов – чешский филолог и переводчик Алена Махонинова, много лет прожившая в России и обобщившая свой опыт понимания российского общества в двух романах-эссе. Махонинова представляет на ярмарке только что вышедший в издательстве Ивана Лимбаха русский перевод романа «Хелла», лауреата престижной чешской литературной премии «Магнезия Литера» за 2024 год. Мы беседуем с Аленой о разных переводческих смыслах, влиянии общественных процессов на понимание литературы и происходящих вокруг России событиях. Алена, на презентацию соберутся ваши поклонники и читатели. Полагаю, в основном это будут русскоязычные пражане или русские из других стран Европы. Что вам важно будет им сказать? Как вы вызовете у них интерес к своей книге?
10: Во-первых, это то, что эта книга, хотя она писалась во время совершенно другое, чем вот наши сегодняшние, в которой мы находимся. Она писалась еще до февраля 2022 года. Она, на мой взгляд, все еще актуальна, может быть, еще даже больше, чем тогда, потому что центральной темой для меня является дом, его потеря и поиск нового дома. И мне кажется, этим сейчас заняты многие. Это была и центральная тема моей главной героини Хелены Фришер, чешской немецкой еврейки, которая училась в Вене, вышла замуж за поляка, переехала вместе с ним в Советский Союз. И дом — это был такой большой для нее вопрос. И она всю жизнь мечтала вернуться домой. Она часто в своих письмах писала о том, что она хочет вернуться домой, в это нигде не существующее домой. И мне кажется, это сейчас звучит очень актуально. Даже я заметила, что совсем недавно в издательстве «Reading Books» вышла том, сборник художественной прозы, которая как раз посвящена этой теме. Называется по по-моему, номер дома. Это такая попытка рассказать что, о том, что всегда есть выход, судьба этой чешской писательницы Хелены Фришер, которая, как и многие иностранцы, живущие в 30-е годы в Советском Союзе, попала в лагерь. Ее мужа расстреляли. Несмотря на то, что это вот такая печальная история, она как раз во многом и о том, что даже в таком ужасе можно найти какой-то выход даже в такой безвыходной ситуации. Я это говорю потому, что для самой Хелены это было очень важно. Она несколько раз повторяла, что она из этого кошмара лагерей, помимо страданий, вынесла тоже друзей на всю жизнь. Так что вот это такой второй момент, который для меня важный в моей книге. И последний. Книга может быть интересна и людям, которые интересуются книгами о литературе, так как это книга о других книгах, о том, как можно смотреть на мир вокруг нас через литературные тексты других авторов. В Хеле их очень много, этих текстов. Это, во-первых, основные тексты, вокруг которых вообще возникла вся эта история, это значит воспоминания самой Хелены. Но это тоже роман, прототипом которого стала Хелена Фришер. Это роман чешского автора первой половины 20 века Иржи Вайла. Роман называется «Москва. Граница». И он описывает как раз жизнь иностранцев в начале 30-х годов. Это тоже воспоминания Тамары Петкевич. Но это не только вот эти тексты, которые создают такую основу моего повествования. Это совершенно другие тексты, как-то вообще не связанные с самой историей, но это тексты, через которые я уже как-то воспринимаю действительность этой поэзии Всеволода Некрасова, Яна Сатуновского, Геннадия Айги, это и прозы Полины Борсковой или Марии Степановой. Так что вот это три для меня таких очень важных момента, и, может быть, они станут важными и для моих будущих читателей.
9: Вы сейчас автор уже двух романов. У каждого писателя, у каждого литератора свое время вхождения в литературу. Тут нет молодых и старых. Но, тем не менее, учитывая вашу профессию, а вы профессиональный переводчик и филолог, можно сказать, что вы довольно поздно написали свой дебют литературный. До того переработали не одну сотню текстов в качестве переводчика. Скажите, как происходит переделывание переводчиков-писателя? Это сложно для вас было? Или это, по большому счету, все равно работа с текстом, и тут нет большой разницы?
10: Ну, я очень часто говорю о том, что перевод убивает мое собственное письмо. Это звучит так очень громко и негативно. Это связано с тем, что как бы перевод у вас уже есть, готовый текст, и вы только как бы следуете тому, что задано, у вас уже есть как бы мысли, и вы только ищете подходящие слова, и когда надо самому что-то написать, все-таки важнее подобрать какие-то мысли, и только потом их оформить в конкретные слова, и перевод как раз принуждает к тому, чтобы я и как бы собственные слова на собственном родном языке как-то так перебирала, и это немножко не затрудняет мою собственную работу, так что я очень хотела бы отказаться от перевода, но это такая странная мечта, которая, наверное, не сбудется, потому что все равно существует очень много текстов, о которых, или которыми я хочу поделиться с чешским читателем. И надо сказать, что я никогда себя не чувствовала переводчиком. Я бы точно себя не назвала профессиональным переводчиком. Я это все воспринимаю скорее как такой побочный эффект моей филологической работы, потому что это такая, скажем, попытка понять как можно лучше текст, как-то проникнуть как можно глубже. И так как я в основном все-таки пишу для чешской публики о русской литературе, которая не знает русского языка, то если я хочу с этой публикой обсуждать эти мои любимые тексты, то у них должна быть возможность эти тексты прочесть. Мне кажется, что я писала всегда, это просто были какие-то такие, может быть, это были как бы не тексты прямо художественные, но даже свои научные статьи или эссеистику, публицистику я всегда воспринимала как-то на грани художественного. И в Хеле, мне кажется, я как-то впервые решила шагнуть в литературу полностью, и я бы сказала, именно решила, а не, скажем, осмелилась или сам материал, у меня было такое впечатление, что сам материал как бы диктует эту форму художественной литературы. Мое писательство, оно частично тоже от какой-то такой безвыходности, потому что я уже давно в свободном плавании. Какой смысл писать научные тексты, если как бы не строишь научную литературу? Естественно, историю Хелены Фришер можно было рассказать как просто биографию, но для меня в этой истории было намного важнее, как она как-то переплетается с моим собственным личным опытом, поэтому как-то художественная форма мне показалась как-то более подходящей для данного текста. И с другой стороны, как бы в этой привязанности к переводу есть и практический момент, потому что за перевод все-таки платят, за собственное творчество не всегда.
11: Это правда, это я тут с вами совершенно согласен.
9: Алена, есть популярная теория о сходстве русской и чешской культуры, русского и чешского мировосприятия вообще. С этой теорией безуспешно пытались бороться многие поколения чешских интеллектуалов, от Карла Гавличика Боровского до Милана Кундеры. Вы писали «Хеллу» на чешском языке, полагаю, прежде всего ориентируясь на чешский книжный рынок, тем более, что в книгу включены ваши личные впечатления от событий новейшей истории России. И белоленточные движения, и аннексия Крыма, и события, предшествующие или сразу последовавшие после начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Реакции русскоязычного читателя могли бы быть другими, нежели чем реакции чешского читателя. И возникает вопрос об авторском переводе книги, в котором вы могли бы учесть эту разницу восприятия. Вы не думали о том, чтобы самостоятельно сделать перевод Хеллы на русский язык? И если думали, то почему не сделали?
10: Когда я писала Хеллу, у меня был такой момент, я писала очень долго, и наступил такой момент, когда я оказалась в тупике. Я ее начала писать в таком небольшом перерыве, когда мы уехали из России и 3 года находились в Чехии, потом опять вернулись в Россию. Но Хелла, она рождалась в чешском контексте, поэтому она и рождалась по-чешски. Но так как она писалась долго, и тут я подумала, что может быть выход как раз перейти на другой язык, на русский язык, что это язык, в котором я вот сейчас погружена, и что мне будет как-то проще выражаться. И я стала уже написанный текст переписывать или переводить на русский язык. И тут я поняла, что я его просто переписываю, что у меня получается совершенно другой текст. Это не только то, что я как бы учитываю какие-то моменты, которые понятны русскому читателю, непонятны чешскому. Это скорее сама форма просто менялась. Я поняла, что написано уже столько по-чешски, что вот таким образом перекопать весь роман, это было бы очень сложно. И я вернулась к своему чешскому родному языку и продолжила как-то медленно двигаясь по-чешски. Когда возник вопрос перевода, тут я уже как бы была с этим, у меня был уже тот опыт переписывания собственного текста. Я подумала, что просто мне хочется все-таки, чтобы русский читатель получил вот тот роман, который я написала по-чешски, и поэтому сочла разумным воспользоваться переводчиком, тем более, что нашлась переводчица Ольга Назарова, которая с радостью взялась за этот роман, и для меня было очень важно, что тоже то, что за этот текст берется кто-то не потому, что это заказ, а потому, что с ним как-то этот текст резонирует. Это авторизованный перевод, так что я все читала где-то и даже переписывала. Это была очень сложная наша совместная работа с Ольгой, которой я очень благодарна за терпение, потому что живой автор — это, как я представляю после этого опыта, кошмар. Я очень рада, что мои русские авторы, не знаю чешского языка, они могут меня так мучить, а у меня есть свобода переводить так, как я понимаю этот текст. Мне кажется, язык, на котором человек пишет, он и диктует сам текст. И мне кажется, вот сейчас многие русские авторы, которые оказались за границей, они как раз стоят перед этим выбором, на котором языке писать и для кого, собственно, писать. Потому что если находишься за границей и продолжаешь писать по-русски, даже в наши времена, когда относительно легко можно распространять тексты, намного легче, чем в предыдущих волнах эмиграции, это досягаемость этих текстов на русском в саму Россию не такая, как хотелось бы. Я знаю, что есть авторы, которые живут за границей, продолжают публиковаться в России, потому что там действительно их читательский круг. Знаю тоже авторов, которые решаются или пытаются переходить на язык той страны, в которой живут. Это, может быть, тоже есть выход. Я продолжаю писать по-чешски, не находясь в Чехии, тоже как бы стою перед этим выбором, для кого я пишу. Вот на этом языке, на котором говорит 10 миллионов человек, это вообще у меня как бы очень ограничена этим публика.
9: В эфире и на платформах подкастов «Радио Свобода» вы слушаете беседу с чешским филологом, переводчицей и писательницей Аленой Махониновой. Мы беседуем о разных переводческих смыслах и судьбах свободной русской литературы. Вы начали заниматься русской филологией в конце 90-х, начало 2000-х годов. Я примерно в это время приехал в Чехию и помню, что Россия тогда в этой стране воспринималась многими как возникающая демократия. Были ожидания, связанные с развитием России в направлении демократической страны. Сейчас эти ожидания разбиты. Поколение русистов старше вас, которые занимаются великой русской культурой, теперь разделено. Я знаю это по своим контактам в Праге. Кто-то продолжает изучение Пушкина и Толстого, как и полвека назад, в классическом стиле, ничего не меняя в подходах. А кто-то занимается непоцензурной русской литературой, старой или новой литературной эмиграцией, пересматривает соотношение между русской и украинской литературой. У вас под воздействием политических событий произошел пересмотр отношения к русской литературе, к русской культуре вообще?
10: Мне кажется, я никогда в жизни не произнесла слова «великая русская культура». Для меня просто это русская культура. И без этого эпитета «великая». И мне кажется, ответ на этот вопрос звучит «нет». Мои отношения не поменялись, как ни странно. И я думаю, это по такой одной простой причине, что я всегда занималась литературой или вообще искусством, которые противостояли такой строгой партийной линии, которые всегда были свободны от государства. Тут я вспоминаю слова, которые не раз повторяла Людмила Улицкая, которую тоже переводила на чешский, что государство, оно всегда в конфликте с частным человеком. Значит, литература, которая меня интересовала, она всегда стояла как бы в стороне. Для меня с самого начала такими ориентирами были Всеволодимир Красов и его поэзия, но не только его поэзия, но и его такая принципиальная жизненная позиция, его такие эмблематические стихи про свободу, про то, что она есть, и что она есть только свобода и ничего другого. Вторым таким ориентиром, наверное, можно сказать, были лагерные рассказы Варлама Шаламова. Вокруг этого такого костяка сосредотачивались потом все мои дальнейшие интересы. Это тексты, которые, или произведения, которые, на мой взгляд, выдержали проверку войной. И другое дело, что за это время, за этих четверть века, поменялись мои чисто такие личные предпочтения. Пару дней назад стала перечитывать «Школу для дураков» Саши Соколова, потому что она для меня как-то всегда была связана с таким летним ощущением. Это, безусловно, потрясающая книга, но я поняла, что к сегодняшнему дню она для меня совершенно молчит, и я как-то не могу сейчас отдаться этой поэтической красоте, потому что живем в мире, где творится столько ужасов, что невозможно просто так сбежать в литературу. И я стала, как и многие другие, мне кажется, возвращаться к таким текстам, как «Записка Лидии Гинзбург» или «Письмами из эмиграции», которые отправляла Марина Цветаева своей чешской подруге. Это тоже тексты, которые в связи с вторжением России в Украину не меняются, на мой взгляд.
9: Скажите, что вас так долго держало в стране, власти которой уничтожают собственных граждан, из которой многие хотели бы уехать? Вот вы упомянули о вопросе дома, важном для героини вашего романа Хелены Фришер и важной и для вас самой. Почему невозможно оторваться от места, которое становится все более и более опасным? Как вы это объясняете применительно к себе?
10: Ну, это очень сложно сказать. Вот так в двух словах мне для ответа как раз потребовалось написать всю книгу, где-то страница 250. Думаю, что меня держали там прежде всего люди. Это и то, о чем говорит сама Хелена Фришер в своих письмах. Это люди, которых я встретила очень много и очень разных, которые сейчас разбросаны по всему миру. Это поэты, писатели, студенты, коллеги, танцовщицы, дворники. О двух мне очень близких женщинах я пишу и в Хеле, описывая их кухни, на которых мы с ними всегда сидели. И они для меня как бы неотделимы от этих пространств. Помимо людей, это и книги, которым меня зачастую эти люди приводили. Или наоборот, книги приводили к людям, как, например, воспоминания Тамары Петкевич, о которых я впервые услышала как раз по «Свободе» в передаче Дмитрия Волчика. Сразу потом я бежала купить эти воспоминания, и, прочтя их, я сразу звонила Тамаре Петкевич. Третья вещь — это, я бы сказала, ландшафт, о котором я много пишу в своей последней книге. Я бы сказала, что это такой ландшафт, который как-то совпадает с моим внутренним, хотя я и родилась в такой маленькой стране. Мне очень подходят эти просторы, ландшафт, в котором можно затеряться в этих зарослях. И в Чехии мне всегда как-то тесно. Она сжата в такое кольцо гор на границе. Там как будто на меня все всегда падает. И что касается опасности, о которой вы говорили, не просто привыкаешь и как-то перестаешь ее замечать.
9: Я-то как раз всегда одной из главных русских бед считал необъятность этой страны, огромные просторы, которые люди не ценят, и именно из этого, как мне кажется, исходят многие беды. А вы находите объяснение или оправдание действиям Кремля, пассивности русского народа и хотя бы такой латентной поддержки войне или непротивлению ей?
10: Нет, мне кажется, ни у кого ответа, но есть какие-то предположения. Одним из этих предположений есть страх, который зачастую ведет к агрессии. Достаточно посмотреть на мир животных. Кто-то от страха прячется в угол, но кто-то нападает и внушает страх другим. И я это прекрасно знаю, когда я смотрю на свою перепуганную собаку, которая оскаливает зубы так, что во мне все сжимается. Так что я думаю, с одним из таких моих предположений — это страх, недоверие и тоже неуверенность в самом себе. Что касается оправданий действий Кремля, ну какое тут может быть оправдание? Его просто не может быть. Я бы добавила, что, надеюсь, у меня никогда не было и нет очарованности, что как бы по отношению к России. Моя книга, она как раз выросла, я бы сказала, из этого такого непрестанного ощущения угрозы. Она как-то в свое время писалась, мне кажется, как такое предостережение. И еще вы говорили о пассивности. Тут, мне кажется, я не совсем вправе говорить о людях, которые остались в России, тем более как-то судить их. Я же без безопасности за границей. Мне кажется, не все люди, которые остались в России, все-таки пассивные, только их поступки не всегда видны. Это небольшие поступки, их нельзя придавать огласке. Если о них начать говорить, то даже это небольшое сопротивление, оно разрушится. Поэтому как бы складывается впечатление, что ничего не происходит. Но я все равно хочу верить, что именно в России найдутся люди, которые смогут что-то сделать и изменить режим. И я уверена, что это должно произойти изнутри, при поддержке извне, но все-таки изнутри. Естественно, это не произойдет завтра. Я очень надеюсь, что это когда-нибудь случится.
9: Вернемся к русской литературе. Она раскололась в последние годы. Часто ситуацию я сошлю сейчас на образ Бориса Акунина, который соответствует, на мой взгляд, действительности. Ситуацию он сравнил с расколовшимся надвое айсбергом, льдины которого все дальше уплывают друг от друга. Вас называют главным проводником интеллектуальной российской прозы в Чехии. Это я прочел в одной из аннотаций к вашим монографиям. Что это за проза в вашем понимании? Есть ли в ней вообще к Чехии интерес, учитывая охлаждение отношений между двумя странами? По-другому можно так сформулировать этот вопрос, чтобы вам было легче отвечать. Конкретный вопрос, что вы сейчас переводите или что вы перевели бы сейчас? Что сейчас важное из русской литературы для чешского читателя, как вы считаете?
10: Я бы еще продолжила вот этот образ Бориса Акунина. Моя учительница русской литературы с Карла университета, Милуша Задражилова, она когда описывала предыдущие волны русской миграции, она использовала образ острова, что литературная Россия распалась на разные острова в то время, которые как-то существовали отдельно друг от друга и отдалялись. Так что вот эти айсберги, как бы они могут постепенно превратиться в эти острова. Это действительно катастрофическая ситуация. Мне кажется, очень сложно ее описывать, когда мы находимся в этом моменте. Что касается того, что я сейчас перевожу, то осенью выйдет последний том трилогии Оксаны Васякиной. Я тоже работаю над дебютной прозой Ганы Джабаровой и еще над дневником «Конца света» Натальи Ключаревой. Это все книги, которые каким-то образом описывают через личный опыт настоящее или совсем недавнее прошлое. Это должно быть интересно чешскому читателю, потому что все-таки есть люди, которым хочется понять, что происходит в сегодняшней России. Вы правы, интерес к русской литературе в Чехии падает, и с каждым годом он падает все больше и больше.
9: Вы упомянули несколько имен русских литераторов, которые вас сейчас интересуют. Там все женские имена. И я сейчас слушал ответ на ваш вопрос. Вспомнил еще, что вы переводили и Марию Степанову, и Людмилу Улицкую, тоже вы упомянули ее. Случайно так, что это все женская проза?
10: Я думаю, что сначала это была случайность. Я стала когда-то очень давно переводить Людмилу Улицкую. Тогда это была вообще первая женщина-автор, которая обратилась. Как раз обратилась к ней с тем, что все-таки надо посмотреть эту женскую литературу. И потом я заметила, что постепенно я перевожу уже и занимаюсь только уже авторками. И мне кажется, в настоящий момент в этом уже нет никакой случайности. Это действительно письмо, которое как-то резонирует со мной намного больше. И все-таки есть для меня разница между тем, как пишут мужчины и как пишут женщины. Это не только как бы тематическая разница, это и подход к самой теме через личное, через телесное и через какие-то совершенно незначительные детали. Это для меня самой очень важно, и я чувствую как бы себя как писательницу включену как-то в этот круг женский.
9: И вот мы с вами как раз завершаем круг. Начали мы с разговора о вашей первой книге, и сейчас подходим к разговору о только что вышедшему в Чехии на чешском языке вашему новому роману «Эссе». Как ты думаешь, что он видит? Видимо, так верно перевести название на русский. Об опыте семейного существования с принесенной с улицы собакой. Вы не раз говорили о том, что книга Хелла не только о вашей героине, но и о вашем взгляде на мир. Полагаю, что то же самое можно сказать о новом романе. Скажите, Алена, насколько он автобиографичен? Вот вы упомянули собаку, с которой вы сейчас общаетесь. Это та собака, про которую вы написали книгу. Где-то вы говорили о том, что вместе с мужем вы пытались подружиться с уличной собакой. Это она?
10: И она, и нет. Этот роман, он автобиографичен приблизительно в такой же мере, как и Хелла. Отдельные факты, они могут быть правдивыми, но все повествование сконструировано, то есть все как бы придумано в итоге. Это рассказ действительно о супружеской паре, которая спасет щенка из улицы. По крайней мере, это они так думают, что они спасают этого щенка. И вопрос в том, что думает сам щенок. Может быть, для него это скорее похищение, не спасение. Это такой рассказ о том, что рядом с нами есть всегда кто-то другой, кто ситуацию, может быть, воспринимает не совсем так, как мы. И это такая попытка, или, может быть, это и призыв к тому, чтобы больше прислушиваться к другому. Собака из России, из какого-то фабричного двора в Кимрах, у нас с мужем действительно есть. Мы часто шутим, что это такой наш собственный кусок России, такой же непредсказуемый.
9: В эфире на платформах подкастов «Радио Свобода» вы слушали беседу с чешским филологом, переводчицей и писательницей Аленой Махониновой. Продюсер выпуска Илья Бобчинецкий. Вопросы в пражской студии «Радио Свобода» задавал Андрей Шарый. Всего доброго.
7: Настоящее время на «Радио Свобода».
12: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
13: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
7: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
14: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
15: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
16: Мне все нравится, у меня все есть.
17: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
18: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
19: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
20: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
14: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.
21: Ну что, атакована инфраструктура «Озон» в Краснодаре.
22: Не спрятал склад от дрона, тогда делись с государством. Путин выпустил новый указ о временном управлении.
23: Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что, получите ответ.
22: Кремль ждет от страны поддержку военного курса, но две трети России хотят мира.
24: Если хозяин не сберег объект от дронов, то государство заберет имущество под свое управление. Такой указ Кремль выложил на официальном сайте. Хотя всего днем ранее украинские атаки на языке государственной стратегии были всего лишь определенными неудобствами. Да, Владимир Путин через плечо Павла Зарубина так и говорил. Эти неудобства не остановят Россию от того, чтобы наносить еще более разрушительные удары по Украине. Зачем? Ну, потому что страна ради этого и объединялась, а через несколько недель еще и подтвердит свое единение голосами за Единую Россию, говорит Путин на съезде партии. Однако даже государственная социология уже которую неделю подряд говорит, что людей в России объединяет недоверие к власти и растущая тревога. И в ответ на тревогу власть напоминает об угрозах, которые отдаляют страну от светлого будущего, которое видит Кремль. Но видит ли? Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы рассуждаем, правда ли за плечом Зарубина Путин видит идею, которая перебьет всеобщую тревогу. А о новых поводах для нее расскажет Артур Давлетшин.
1: В общем, всем уже становится ясно, что Озон не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали.
2: Так, один из продавцов реагирует на последние новости. ВСУ на выходных расширили список целей для ударов в России. Теперь горят не только склады Wildberries, но и склады Озона. В ночь с 23 на 24 августа пострадали логистические центры в Адыгее, Дагестане, Ставропольском и Краснодарском краях. Склады в Махачкале и Краснодаре закрыты для поставок, а товары в них недоступны. Центры в Адыгее и Ставропольском крае не получили серьезных повреждений, утверждает пресс-служба маркетплейса. Удары по складам «Озона» участились 22 августа. Первым пострадал склад «Озон» в Чапаевске, Самарской области. Следующим стал центр в Оренбурге 23 числа. Ранее 31 июля под удар попал склад в Татарстане, но тогда последствий не было. Маркетплейсы в последние годы стали крупной частью российской экономики. На них в прошлом году пришлось 8,5% российского ВВП. Крупнейший из них, Wildberries, подвергся атакам ВСУ первым. Сумма убытков компании, по некоторым оценкам, приближается к триллиону рублей. На этом фоне Министерство финансов предложило поддержать Wildberries. Ведомство продлило на год срок по уплате налогов для самого маркетплейса и продавцов, а также предложило отложить налоговые проверки.
3: Была публично заявлена цель разрушение целых отраслей экономики нашей страны, подрыв единства нашего народа и сплоченности российского общества.
2: Возможно, чтобы успокоить население, Владимир Путин дал новое интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Президент уверен, что цель этих ударов – развал России, однако цель не достигнута. 40-дневный ультиматум президента Украины Зеленского истек. В итоге страдают люди, утверждает Путин.
3: Конечно, удары по гражданским, фактически незащищенным объектам и, что особенно важно, по гражданским людям – наносят экономический ущерб нашей стороне, приводят к потерям, потеря каждого.

0: по складам стали участившиеся российские атаки по Украине, в том числе баллистическими ракетами, утверждает Путин. Целью становятся гражданские объекты. За день до атаки на Озон Россия нанесла удар по торговому центру «Солнечная галерея» в Кривом Роге. 16 человек погибли и 130 получили ранения. Ночью 24 августа под удар попала Одесса. Пожар начался в гипермаркете «Эпицентр». Пострадали 5 человек.
1: Украинский политический обозреватель Леонид Швец уверен, что удары по логистическим хабам России имеют целый ряд причин. Это и склонение России к миру, и наличие на складах товаров так называемого двойного или попросту военного назначения. Однако есть куда более важные причины. О ней мы поговорили перед эфиром с Леонидом.
2: Мне же кажется, что вот там можно целый перечень причин назвать, почему были выбраны эти хабы. Я бы ранжировал их так. Я бы на первое место поставил прежде всего такое психологическое и символическое воздействие на российское население. Дело в том, что для Украины, для тех, кто хочет скорейшего мира, важно показать всем, и в том числе... Ну, опять-таки, вот у нас проблема все время с языком. Вот можно сказать правящий класс в России, да? Ну вот окей, какие-то люди, которые причастны к управлению Россией, помимо Владимира Путина. Важно показать, насколько деструктивно продолжение войны, насколько не справляется Кремль, затеявший эту войну, который хотел в результате нее получить быструю, яркую победу и укрепиться у власти, насколько он ослабил Россию и насколько он не справляется именно как управленческий класс, не справляется с этой ситуацией. И прежде всего вот сам Владимир Путин. Все указывает на то, что доля отвернулась, да, счастье отвернулось от Владимира Путина, успех отвернулся. И вот такие вещи, которые очень хорошо горят, очень так внушительно горят, я бы сказал, да, с таким такой дымок. Понимаете, здесь подключаются все чувства, все сенсорные, да, это громко очень хлопает, это очень наглядно горит, это, извините тем, кто поближе, очень характерно пахнет. Вот так выглядят последствия начатого в 22-м году. Вот мне кажется, вот это важно. Вот это воздействие на все сенсорные чувства как простых граждан России, так и тех, кто где-то там немножко повыше и иногда, может, заходит даже в кабинет к Владимиру Владимировичу и смотрит на него так. Не все может сказать, но все уже все думают. Да? Вот мне кажется, вот это наиважнейший момент.
1: Как Кремль реагирует на последствия своих решений, мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: В день нашей с вами встречи сегодня выкладывает Кремль указ Владимира Путина о временном управлении объектами критической инфраструктуры, если они подвергаются атаками, а собственник, управляющий, не справляется с защитой. Это показывает, что украинские атаки все-таки доставляют Кремлю больше, чем неудобства.
3: Я думаю, что это безусловно так. И главное, что, мне кажется, следует отметить, это то, что сменилась стилистика Путина. Он же ведь всегда отвечал за все хорошее и за все величественное. За геополитику, противостояние там с Западом и так далее. А за то, что прилетает куда-то в Россию, отвечал кто-то другой. Там или бояре на местах, или Министерство обороны. Но вот сейчас он был вынужден сделать этот, наверное, не самый выигрышный для него ход. Он погружается в этот процесс и говорит, да, война идет, трудности временные, победа будет за нами. Но то есть в общественном мнении он уже признает, что он глубоко находится в середине этой войны. И это, мне кажется, существенная новость в его позиционировании себя в общественном мнении. Это первое. Второе. Мне кажется, важно сказать, что в некотором смысле это отражение нарастающей неадекватности. По-видимому, он действительно думает, что его личные слова, его личное участие добавляет некоторого доверия людей к политике, к выборам грядущим и так далее. Раньше он возвышался над, скажем, там, электоральными событиями. Ну, там партии друг с другом конкурируют, а он выше этого. Теперь нет. Засучив рукава, он уже выступает там с поддержкой «Единой России». И, соответственно, результаты этих выборов, если они будут не совсем такие, как он хочет,

0: будут служить демонстрацией того, что и у него тоже дела не очень хорошие. Соответственно, все, кто занимается выборами, сейчас очень нервничают, потому что им нельзя показать результат такой же, как в прошлом, или тем более хуже, чем в прошлом. А вряд ли результат будет сильно лучше. Я думаю, что рейтинг «Единой России» снижается. Ну и, наконец, третье. Война пришла в Россию полным ростом. И в затянувшейся битве телевизора с холодильником на стороне телевизора выступает бензобак. Это такой довольно серьезный союзник, а для телевизора наступают тяжелые времена. И, собственно говоря, те же социологи это фиксируют. Доверие к телевизору падает. В скобках это означает, что падает и доверие к федеральной власти. Ну а что делать, если удар всерьез по не только по персональному карману, да, все дорожает, но и по системе отношения с государством. Государство отвечает за обеспечение безопасности, за это мы платим налоги, а оказывается, ты сам должен позаботиться о своей безопасности, а если заботишься о ней плохо, обращается Путин к бизнесу, то мы у тебя этот бизнес отберем из лучших соображений, чтобы он был более безопасным. Значит, вот эта ситуация совершенно с логической точки зрения безумная, но у Путина просто не остается других вариантов, по-видимому. Так что, мне кажется, позиция Украины понятна. Ее задача нанести как можно больше ущерб с тем, чтобы дальнейшее продолжение войны сопровождалось неприемлемыми для большинства населения издержками. Ну, вот это примерно и получается. А война со стороны Путина остается все более непонятной, потому что, ну что, осталось 4000 километров незанятых российскими войсками на территории Донецкой области. Хорошо, он завоюет эти 4000. Правда, это вопрос, как долго и как дорого это станется. Но, а что потом? Ни того, что называлось денацификацией, разрушение украинской государственности не состоялось, ни того, что он называл демилитаризацией, то есть усиление военных ресурсов Украины, тоже не состоялось. Налицо только нарастающее озверение, все более отчаянные, тяжелые кровопролитные удары по территории Украины, ну и прилетает все чаще в ответ что-то. Ну, остается только одно. Говорить о том, что мы идем вперед, мы завоевываем все больше и больше территорий, оставляя в скобках вопрос о том, а зачем эта обращенная в прах территория им нужна. Вот такая примитивизация, остервенение и включение Путина в эту, в общем, кровавую кашу, раньше он из нее как-то себя ментально изымал, оно ничего хорошего для персонально Путина, мне кажется, в ближайшем будущем не идет. Он не обещает.
1: Если появляется какой-то внешний враг, вокруг которого можно объединять людей, почему люди все равно не объединяются? Почему они даже государственным соцопросам говорят, что не доверяют и тревожатся?
0: Ну, во-первых, все-таки по тем же самым опросам больше половины поддерживает курс Путина. Хотя при этом те же самые социологи фиксируют, что все большее количество людей хотели бы прекращения войны. Вопрос, на каких условиях. То есть, когда люди говорят, что хотят прекращения войны, они, может быть, имеют в виду, и, наверное, имеют в виду победу. Но победы не просматривается, потому что непонятно, что эту победу, что этой победой считать. Меня удивило то, что когда Путин говорит про временные трудности, он вообще оставил в стороне Крым. А давно ли мы слышали, как он говорил о том, что любые попытки нанести ущерб Крыму будут беспощадно пресекаться? Ну вот слова словами, а Крым на осадном положении. Там цена на бензин в полтора раза выше, чем по стране, да и бензина нет, и электричества тоже нет. Ну вот приходится ставить на остервенение, приходится ставить на все большую роль пропаганды, когда требуется объединить, что на нас напали, а мы должны сплотиться вокруг того же самого Путина, потому что больше не на чем сплачиваться. И в то же время эта модель теряет эффективность. И как ее обновить, представить свежей, я просто, честно говоря, не вижу. Мне кажется, что он выглядел недостаточно победно в своих заявлениях.
1: Сколько можно поддерживать вот это остервенение? Если послушать Владимира Зеленского, он журналистам украинским говорит, что коридор возможностей переговоров с Россией это до середины 27-го года, до конца лета 27-го года. Вот до конца лета 27-го года можно поддерживать эффективно остервенение?
0: Ну, я так думаю, что Зеленский исходит из того, что тот же Крым. Он может продержаться на таких вот полупитании, с каким-то с трудом завозимыми горючими продуктами, водой, ну, еще несколько месяцев. Поэтому, я думаю, Зеленский говорит, с декабря 26-го года, вот за эти несколько месяцев ситуация, по-видимому, поменяется. Во всяком случае, в Крыму точно поменяется. А что там может улучшиться? Вот как можно победить в этой войне, если по Крыму прилетает все больше, и не только по Крыму, по всем остальным территориям. Так что, мне кажется, что да, он пытается, конечно, нагнетать обстановку, объяснять, что кругом враги, и их будет обнаруживать все больше, особенно внутри страны, сажать, пугать, карать. Но победить просто не получается. И я думаю, что в течение ближайших нескольких месяцев ситуация еще сильнее ухудшится. Это не значит, что режим ляжет. Нет. Люди приспосабливаются, они все-таки в том же Крыму покупают себе какие-то там альтернативные источники энергообеспечения, но для этого бензин нужен. Там пытаются найти какую-то воду для себя, ставят электропанели солнечные, еще какие-то. Но это все паллиативные решения, а вот этого ощущения полной победы и окончательной его нет и в ближайшем будущем не будет. Поэтому, я думаю, у Зеленского стратегия в долгосрочном плане, как это ни парадоксально, при том, что Украина в чудовищной ситуации находится, так у него стратегия, во-первых, понятная, а во-вторых, работающая, в отличие от путинской. Потому что, ну что, ну, возьмут они эту малую такмачку. Возможно, это выразит какой-то, вызовет какой-то восторг у части путинского электората. Но в своем кармане они ничего от этого не обнаружат. И те люди, которые торгуют чем-то из Wildberries или Озона, они от этого лучше жить не станут. А налицо процесс ухудшение ситуации. 20 пунктов Wildberries уничтожено. И теперь Украина непринужденно наносит удар по 4 пунктам Озона. А завтра что будет? Вот где конец этой чертовой мельницы? Вот это ощущение тупика, мне кажется, будет нарастать.
1: И несмотря на ощущение тупика, Владимир Путин же прямым текстом даже говорит, обращается к людям, он был на съезде «Единой России» и прямым текстом говорит, что он хочет, чтобы люди проголосовали за партию власти, и тем самым поддержали курс Владимира Путина на войну. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и продолжим обсуждение.
2: До парламентских выборов в России остается меньше месяца. Владимир Путин вернулся из своего негласного турне по Сибири и Дальнему Востоку в Москву, где на съезде «Единой России» подчеркнул важность скорого голосования.
3: Уверен, что и предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость нашей политической системы, ее способность противостоять любым внешним угрозам, шантажу и агрессии. Станут выражением общей воли миллионов людей, их стремление обеспечить суверенитет и безопасность России.
2: Со сцены Путин снова угрожал Украине, говорил о нацизме и русофобии. При этом, судя по всему, российский президент действительно беспокоится о результатах выборов. Эксперты не особо сомневаются в грядущей победе правящей партии. Однако измерить реальные настроения российского общества куда более сложная задача.
4: В российском обществе огромное количество людей, которые не представлены во власти, не представлены политическими партиями, ну, то есть не представлены ни одной политической силы. Часть из этих людей концентрируется вокруг вот таких политиков, как Яблоко, как Надежда, была бы зарегистрирована партия «Рассвет», вокруг партии «Рассвет» бы объединились, да, был бы Навальный, вокруг Навального бы объединились.
2: Падение оптимизма россиян до минимальных значений с начала пандемии, о котором на прошлой неделе сообщил государственный ВЦИОМ, коррелирует с падением рейтинга «Единой России», который публикует фонд «Общественное мнение». Поддержка войны ослабевает по мере того, как россияне вновь сталкиваются с очередями на заправках, а украинские дроны ежедневно атакуют склады крупнейших маркетплейсов. Но в преддверии выборов отдельные чиновники продолжают агрессивную риторику в адрес внешних и внутренних врагов. На съезде «Единой России» от председателя Дмитрия Медведева в очередной раз досталось несогласным, покинувшим страну. Таких людей он назвал, цитата, «предателями и отщепенцами».
5: И может это выглядит негуманно, но право на возвращение в родную страну у таких предателей быть не должно. Никакое покаяние тут не поможет.
2: К Медведеву присоединился министр иностранных дел Сергей Лавров.
6: Есть некоторые люди, которые с самого начала специальной военной операции решили, что это как бы чужая война. Мы волею судеб избавились от большого количества таких людей. Они сейчас находятся в других государствах, занимаются своими делами, хотя многие пытаются по-прежнему делать гадости для России.
2: Лавров также напомнил о пятой статье НАТО – принципе коллективной обороны. Атака на одну страну Альянса считается атакой на весь блок. Но Лавров исказил значение статьи, предположив, что Запад может использовать ее для нападения на Россию, а не для обороны. Растущие опасения по поводу возможной новой волны мобилизации после выборов заставляют россиян задуматься не о скорейшем подписании контракта, а об отъезде, то есть превращении в тех самых уехавших, которые так разгневали Медведева и Лаврова. Число запросов «переезд» в Яндексе достигло максимума после первой мобилизации, пишет проект «Можем объяснить». Однако и без объявления мобилизации в России на прошлой неделе зафиксировали новые случаи принуждения к заключению контракта с Минобороны. С 10 по 18 августа проект «Уйдите лесом» поступило 14 обращений из 6 регионов России. Это не массовая практика, но количество сообщений о насильно отправленных на войну за последние несколько месяцев увеличилось.
7: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
8: Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били.
7: Добровольно или нет?
9: Просто молитесь Богу, не надо платить.
10: Все.
2: Газета Wall Street Journal выпустила материал о проведенных российскими военными в июле закрытых учениях по отработке мобилизации в Калининградской области. Их цель – определить способность армии принять большое количество новых призывников. По данным источников Wall Street Journal, решение о мобилизации российские власти пока не приняли.
1: Ну, мы продолжаем разговор о том, какую картину будущего рисует Кремль для России с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, в российской электоральной системе много людей, которые никак не представлены. Мы слышали у нас в сюжете. Я тут сейчас говорю о людях антивоенных взглядов. И не только тех людей, которые покинули Россию, а тех людей, которые даже поддерживают, возможно, Владимира Путина, но хотят переговоры. И мы видим в социологии 62%, то есть почти две трети. И политолог Илья Грищенков пишет у себя в Телеграме, что между общественными настроениями и партийным предложением сейчас в России образовалась некая пустота. А политика таких пустот не терпит, ведь если запрос разделяют почти две трети общества, рано или поздно кто-то этот запрос присвоит. Близко к тексту цитата. Чем же опасна для Кремля подобная пустота?
0: Ну, честно говоря, я не вижу пустоты, потому что, ну, во всяком случае, в электоральном смысле, Путин был обречен, коллективный Путин, устранить центр конденсации для антивоенных настроений. Почему он это делает? Потому что понимает, что антивоенное настроение увеличивается. Именно поэтому мы наблюдали феномен Бориса Надеждина, который 2 года назад был таким центром. Теперь таким центром стало Яблоко. И того, и другого превратили в ничтожество. Растоптали, размазали. Надеждин был вынужден уехать, хотя он до последнего сопротивлялся. Шлосберга посадили на чудовищный срок. Яблоко, ну, честь ему и хвала, но, во всяком случае, подняло этот вопрос на общефедеральный уровень. Проблема в том, что идея специальной военной операции кончилась. Началась война. Специальная военная операция – это какие-то специально обученные люди, вооруженные специальными методами, там где-то проводят эту самую войну. Мы следим по телевизору, а сами ходим в кафе, делаем свои дела, воспитываем детей, все отлично. Это как бы не война, а хоккейный матч, в котором можно болеть за своих. Поэтому было СВО. Сейчас это война, и те же самые Z-патриоты говорят, что давно пора всю войну переводить на военные рельсы. В ответ вменяемые экономисты, я вспомню Андрея Клепача, говорят, что это тупик. Я вспомню также и Собянина, который про это же говорил. То есть это люди, ну, из путинской элиты. Их надо убрать. Клепача увольняют, так скажем, Собянин как-то, вежливо говоря, заткнулся по понятным причинам. Действительно, есть такая скрытая пустота, если так можно говорить. В бюллетенях этого никак не будет отражено, но те как минимум 30 миллионов человек, которые в России против войны, ну, даже если мы возьмем официальные данные, у нас 110 миллионов избирателей, из них там, по официальным данным, поддерживают курс на войну там около 60, и тоже около 60 хотят ее прекращения, это интересная ситуация. Но остальные это 40. Это же 40-50 миллионов. Раньше было 20, 25, 30. Сейчас это количество этих людей растет. Значит, их надо будет сломать, заставить, обозвать врагами и выборы превратить в, как уже это говорили, в референдум поддержки путинского курса. Но они нарисуют этот референдум, потому что в бюллетене не будет яблока. Да? Mm-hmm. Но я думаю, что это отразится там в подъеме, вынужденном подъеме рейтингов там новых людей. Но дело не в этом, потому что все это понимают.
1: А что дальше ему делать с этими рейтингами? Но нарисуют ему поддержку.
0: В том-то курса. И дело, что это все нарисованное, и все больше людей начинают понимать, что это нарисованное. Ведь путинская сила заключалась в том, что если ты 5 раз скажешь, что большинство на твоей стороне, то найдутся люди колеблющиеся, которые просто присоединятся к этому мнимому большинству. Значит, повторю еще раз, что теоретически больше половины, во всяком случае, избирателей в России поддерживают этот военный курс. Им кажется, что Путин защищает Россию и так далее. Но, во-первых, это стало гораздо меньше, чем было, по сравнению с 85%, mm-hmm. которые восторгались тем, что Крым наш. Теперь Крым из их сознания убран. В Крыму дела не важные, поэтому о нем говорить не надо. А их заставляют построиться, изъять собственность из их карманов, там, ограничить доступность к привычным стратегиям и удобствам жизни и перейти к такой к советской модели, когда вся война – единый вооруженный лагерь, так скажем. Но это радикально меняет картинку мира и далеко не всем понравится. Ну и вот мы видим, что количество тех людей, которые против войны, они никем не представлены. Соответственно, скорее всего, на выборы они не пойдут. Соответственно, фальсификации будет все больше. Соответственно, пропаганда будет все тупее. И, соответственно, все больше людей будут говорить, когда же это кончится.
1: У нас остается примерно минута или полторы. Давайте попробуем какой-то вывод сделать. Я так полагаю, что тревога, которую мы видим в социологии, она продиктована опасениями людей, что же будет после выборов. После выборов, как вы думаете, Владимир Путин исходит из того, что ему хочется держать статус-кво, или все-таки превращать страну в военный лагерь?
0: Я думаю, он просто будет обречен двигаться по второму пути, превращать в военный лагерь. Это значит проводить псевдомобилизацию. Естественно, это слово не будет произнесено, потому что обожглись на нем довольно болезненно в 22-м году. Но де-факто это проводиться будет. Люди сразу почувствуют рост цен. Сейчас его сдерживают перед выборами, как всегда. А после в полный рост все это пойдет. Никуда не денешься. Но охота на мужиков, когда мы видим события там на Верхнем Ларсе, да, конечно, это все туристы едут отдыхать в Грузию, но почему-то среди туристов преобладают мужчины призывного возраста. Не семейный отдых, а вот такой вот. Люди в России не идиоты, они понимают, куда ветер дует. И, конечно, после выборов картинка станет еще очевиднее, и главное, что она предсказуема. Вот все понимают то, что мы с вами сейчас говорим. После выборов начнут завинчивать гайки. Там и по деньгам, и по мобилизационным мероприятиям, и по ограничению человеческих прав, в том числе права на голос, на выборы. Все это пойдет в октябре, развернется в ноябре, а с декабря откроется окно возможностей, о котором говорит Зеленский.
1: Спасибо вам большое, Дмитрий Борисович, что нашли время на нас и на наших зрителей. И я, наверное, адресую вопрос тем, кто может оставлять комментарии. Пожалуйста, только убедитесь, что вы не пользуетесь настоящим именем и фамилией на YouTube, если смотрите из России. Чего вы ждете после выборов? Будет интересно почитать. Увидимся с вами в комментариях. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. В Москве вновь введены ограничения на продажу бензина. В одни руки, пишут медиа, отпускают от 40 до 60 литров топлива. Люди же сообщают, что продают по 30. В особенном дефиците самый ходовой товар – бензин марки АИ-95. Вторая волна бензинового кризиса в Москве ощущается сильнее. Очереди дольше, и заправок, до которых можно заправиться быстрее, но дороже меньше. С начала августа бензин и дизельное топливо по всей стране поступает с перебоями. Очередь за бензином – новый объединяющий фактор для всей страны. Обсудим параметры длящегося бензинового кризиса с независимым аналитиком нефтегазового сектора с Борисом Оронштейном.
1: Борис, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Почему Россию накрыла вторая волна бензинового кризиса, несмотря на закупки из Индии и Марокко?
2: Да я бы не сказал даже, что это вторая волна, потому что кризис, собственно говоря, продолжается. Он стал уже системным. И я бы даже не называл это волнами. Просто в отдельные периоды накрывает одни регионы, в другие периоды накрывает другие регионы. А что касается закупок, ну, давайте посчитаем. В России ежемесячно, ежесуточно потребляют 110 тысяч тонн нефтепродуктов. Индия поставила 68 тысяч тонн пока из 300 тысяч, которые якобы были закуплены. 68 тысяч тонн – это даже на сутки не хватит российскому рынку. А уж 30 тысяч тонн из Марокко – это вообще ни о чем. Это 1/4 часть суток по, так сказать, по российскому спросу. Более того, я вам скажу, вот Новак, который все это курирует, он не называет такую вещь. Этот бензин тоже застрял в порту Перевалки, потому что нефтетрейдеры не могут договориться о цене. Индия предлагает свой товар по цене от 110 до 130 тысяч рублей за тонну. На оптовую биржу в Петербурге для внутреннего, что называется, пользования, он стоит 77 тысяч. То есть брокеры будут покупать себе, нефтетрейдеры будут покупать себе в убыток.
1: Это до сих пор эти танкеры находятся в порту?
2: Они пока еще перевалка, собственно говоря, физическая не произошла, потому что не могут договориться о цене. И я не знаю, как они сумеют договориться о цене.
1: Если не договорятся, развернутся и уедут обратно.
2: Если не договорятся, то да, они, так сказать, перевалки не случится.
1: Вот Казахстан недопоставил России, пообещав 50 тысяч тонн, поставил только 5 тысяч. Это производственная проблема или политика?
2: Ну, знаете, поговорка есть: обещать не значит жениться. Они юридически никакого контракта с Россией на поставку этих 50 тысяч тонн не подписывали. Это было просто даже устное такой меморандум о взаимопонимании. Значит, у них сейчас очень непростая ситуация на внутреннем рынке. У них спрос тоже выше, чем предложение. Павлодарский НПЗ должен вот уйти на ежегодный ремонт. И, то есть он выйдет из строя, а всего у них всего 3 нефтеперерабатывающих завода. И они поставили сначала вообще 1 000. Потом поставили еще 5 тысяч. И не факт, что они все эти 50 тысяч поставят, потому что исторически как раз в этот период Россия им поставляла нефтепродукты, а не наоборот.
1: А вот эти цены на заправках повышены только из-за дефицита или из-за того, что импортное топливо дороже?
2: Мне кажется, государство начало понимать, что жесткий контроль над ценами приводит к черному рынку и дефициту. Мы все знаем, что произошло 1 января 1992 года, как вдруг наполнились продуктовые полки магазинов, потому что цены были отпущены. Вот сейчас, мне кажется, правительство наконец стало понимать, что если между дефицитом и ценой, лучше все-таки выбирать цену, повышенную цену. И поэтому оно уже сквозь пальцы смотрит на стоимость бензина 90-95 рублей и даже 100 рублей за литр, лишь бы не было очередей, лишь бы колонки работали с полной нагрузкой.
1: Борис, а вы можете назвать сейчас среднюю цену рыночную по России или, может быть, по разным регионам?
2: Я думаю, что если бы правительство просто бы отпустило цены, вот отпустило бы цены и предоставило компаниям самим решать, я думаю, что цена литра бензина была бы где-то 120-130 рублей за литр. А это привело бы к чему? Люди стали бы меньше ездить, покупать стали бы меньше, более экономно расходовать, и мы получили бы баланс спроса и предложения просто на другом уровне.
1: А что для правительства важнее, доступность или цена?
2: Для правительства сейчас важнее доступность. Они, наконец, стали понимать, что вот эти вот многокилометровые очереди, нехватка, плохое качество бензина, это, в конце концов, отзовется очень неприятными последствиями. Поэтому они так вот пока еще не явно, но уже в неявной форме они стали поощрять нефтяные компании с ценами обращаться более вольно, так я скажу.
1: Александр Новак считает, что отремонтированные НПЗ вот-вот выровняют ситуацию. Вы верите в его оптимизм?
2: Нет, потому что, ВСУ старается вместо одного введенного в строй НПЗ вывести из строя еще одна-два. И вот очень показательный пример с Орским НПЗ. В первой половине августа был выведен из строя Орский НПЗ. Даже губернатор публично должен был признать, что меньше 6 месяцев не получится его ввести в строй. А это означает, что в этом году Россия уже только с этим НПЗ не досчитается почти 6 миллионов тонн. А самое главное, что основной его продукт был дизель. А дизель, вы знаете, это, что называется, кровь военного и сельскохозяйственного транспорта. Так что Новак здесь, как всегда, срезает углы, я могу сказать.
1: Вот на одной из заправок работник АЗС говорит, что сотового бензина не ждите до января. Вот в лучшем случае высокооктановый. Этот бензин теперь дефицитный товар, который будут доставать, в кавычках.
2: Я бы не стал делать выводы по заявлению одного, автозаправщика, но тенденция действительно такая есть. Если мы снижаем октановое число, мы будем производить бензина больше. Естественно, что первыми кандидатами на вылет будут высокооктановые сорта АИ-100 и АИ-98. То есть сконцентрируется нефтепереработка на производстве менее октановых, высокооктановых сортов, а также сортов с пониженной экологической нормой. А именно Евро-4, Евро-3 и даже Евро-2. И я еще могу добавить, вы знаете, что происходит с керосином, авиакеросином. Государство разрешило выпускать керосин с точкой кристаллизации не при минус 60, а при минус 50. Пока у нас летний период, и самолет стоит в эшелоне, температура выше нуля, это еще как-то все будет сглажено. Но представьте себе, полеты в арктических условиях, при низких температурах, вы понимаете, что такое кристаллизованный керосин в баках самолета.
1: То есть вы хотите сказать, на лету будет замерзать керосин и не поступать в двигатель?
2: Ну, конечно, если норма его кристаллизации, повышена с минус 60 до минус 50. Это довольно много.
1: Скажите, вот сейчас разные цифры называются, сколько процентов НПЗ уничтожены или сломаны ударами ВСУ? 30-40, называют разные цифры.
2: Здесь очень большой разброс, потому что, допустим, если считать, сколько всего было подвергнуто атакам и сколько всего было в разное время выведено из строя, то это чуть ли не 58%. Но одномоментно, нам же важно, сколько одномоментно выведено из строя, мы можем косвенно посчитать, потому что цифры засекречены, но косвенно спрос отстает от предложения, отстает от спроса на 35%. Вот можно считать, что 35% мощностей, особенно по бензину, не по дизелю, по бензину выведено из строя.
1: Каковы ваши прогнозы на осень и зиму? Где будет самая сложная ситуация?
2: Сентябрь будет очень сложный, несмотря на то, что закончится уборочная и закончится сезон отпусков, но сентябрь это, как правило, сезон капремонта. Правительство давит на нефтеперерабатывающие компании с тем, чтобы сократить эти сроки. Но вы знаете, сокращение сроков в таком опасном производстве нарушение регламента ремонта такого опасного оборудования, как оборудование нефтеперерабатывающих заводов, она грозит очень большими неприятностями. Вы знаете, недавно произошел инцидент в Комсомольске-на-Амуре. Но туда пока еще дроны не долетают, так что это инцидент, скорее всего, произошел из-за нарушения регламента ТЭО и капремонта установок.
1: Там был взрыв?
2: Там был то ли взрыв, то ли пожар. Это сказать трудно, но точно совершенно, что это была нештатная ситуация.
1: Какие вы самые черные прогнозы видите зимой?
2: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс. Я имею в виду отрасль.
1: И последний вопрос, если можно коротко ответить. Сколько нефти продает сегодня Россия? Потому что именно нефть сейчас является основным источником доходов в бюджет.
2: Россия продает сейчас примерно столько же, сколько и продавала еще там год и два года назад. Это примерно 10,2-10,4 миллиона баррелей в сутки, но Россия резко нарастила перед продажу сжиженного природного газа на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, и в основном в Европу, потому что с 1 января 2027 года законодательно в Европе будет запрещено покупать российский сжиженный газ.
1: То есть деньги на войну у Путина пока есть?
2: Пока есть.
0: Это был Борис Аронштейн. Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Кремль продолжает рассказывать о стойкости экономики и копейках от ущерба НПЗ. Но реальность прорывается наружу. Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач отправлен в отставку. И где предел этой системы? Бизнес обобран, а свалить все беды на Запад больше не выходит. Что остается власти? Обратиться к мистике, достать из Кремля мощи Дмитрия Донского и отправить их поближе к фронту. Помогут ли Кремлю эти чудотворцы, когда экономика с треском рушится? Спросим у экономиста Сергея Алексашенко.
1: Сергей, я вас приветствую.
3: Мумин, добрый день, рад быть у вас в гостях.
1: Взаимно. Спасут ли мощи Кремль там, где экономика перестает работать по приказу?
3: Ну, хороший вопрос. Я, честно говоря, не очень вижу, где экономика перестает работать по приказу. Потому что по приказу она работает в госсекторе, и там я особых проблем не вижу. По приказу она работает в госбанках, по приказу она работает в военно-промышленном комплексе, где все производится, что надо, сколько надо, и отправляется куда надо. В железных дорогах, куда надо, туда возят. В общем, нефтепроводы, газопроводы тоже качают газ, нефть. Ну, туда, куда можно. Может быть, хотелось бы куда-то еще, но куда они разрешают, туда не качают. Вот, поэтому та часть экономики, которая работает по приказу, она работает по приказу. Здесь с ней как раз ничего существенного, ничего чрезвычайного не происходит. Все самые интересные или самые тревожные вещи с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, происходят как раз в той части экономики, которая работает не по приказу. То есть в частной экономике, в частном секторе, который не завязан на госзаказ, который не работает на оборону. Там все проблемы. Там все проблемы. Там высокая процентная ставка, да, там недоступность кредита, там недостаток рабочей силы, там падающий спрос на продукцию, вот там рецессия. Вот там проблемы. И поэтому, когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, который обсуждает, как поднять темпы роста экономики, то они как раз почему-то все время говорят про первую часть экономики. А вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они именно там.
1: И все же, Сергей, Путин хвастается ростом ВВП. Но если вычесть военный допинг и бюджетную инъекцию, что реально остается от российской экономики?
3: Ну, даже если не вычитать военный допинг, если сравнивать с довоенным 2021 годом, то в 2025 году там российская экономика выросла меньше, чем на 9%, то есть чуть больше 2% в год. Поскольку темпы роста в 2026 году еще ниже, то, видимо, вот за 5 лет уже темпы роста опустятся к 2%, что сильно ниже темпов роста мировой экономики. Понимаете, я много раз говорил о том, что не надо ждать от российской экономики, что она будет рушиться там 5, 10, 20% в год. Такого не бывает. В конце концов, война, которая идет, она наносит гораздо больше экономический ущерб Украине, потому что она идет на территории Украины. До России долетают лишь какие-то такие маленькие осколки, не знаю, в Белгородской, в Курской, в других областях, на НПЗ что-то падает. Но с точки зрения остальной масштабов российской экономики, в общем, удары-то не сильно велики. Поэтому в том, что экономика растет, ну, нет на самом деле ничего удивительного. Это свойство экономической системы постепенно расти. Найти примеры стран, которые вот просто устойчиво там на протяжении 5 или 10 лет падают, но это надо еще потрудиться. Это должны быть какие-то такие серьезные политические катастрофы, военные конфликты, которые захватывают всю территорию страны, не знаю, глобальный экономический кризис, который там сильно ударил по Европе, который там лет 6-7 вот никак не могла из этого выбраться. А так в нормальной ситуации, ну, экономический рост – это нормальное явление. Здесь нет ничего ни хорошего, ни плохого, ни удивительного. Да, так устроена экономическая система.
1: Хорошо. А каковы истинные масштабы кризиса, если за честный прогноз мгновенно увольняют такого системного тяжеловеса, как Андрей Клепач?
3: Мумин, знаете, вот нам кажется, вот людям, которые комментируют там то, что происходит в России, в российской экономике и за границей, у нас немножко смещенный угол зрения, и нам все кажется, что вот Клепача Андрея уволили за то, что он сказал правду. Да, Клепача уволили за то, что он сказал то, что нельзя говорить. Ну, надо сказать, что, в общем, позиция главного экономиста Внешэкономбанка, это не бог весть какая позиция. Да, это человек, вообще главный экономист в банке, это человек, который для работников банка, для аналитических подразделений, кредитных подразделений рисует картину экономики. Да, он работает в интересах банка, он не работает в интересах правительства, он не находится на зарплате у Министерства экономики или у российского президента. Да, это человек, который работает в интересах банка. И, собственно говоря, его позиция по тому, как развивается экономика, какие темпы роста, какие у нее перспективы, ну, правительство может ее вообще не слушать, не читать. И, собственно, до сих пор в России есть некоторое количество серьезных, хороших экономических аналитиков или экономических экспертов, которые говорят вещи гораздо более острые и более неприятные для власти, чем Андрей Клепач. Он как раз был очень осторожным и, ну, на мой взгляд, крайне сдержанным в своих оценках. Он, безусловно, один из самых сильных профессионалов в своей области. Он знает российскую экономику, особенно российскую промышленность, ну, не знаю, наверное, лучше всех из неправительственных экспертов.
1: Но, Сергей, а за что тогда его уволили, да, простите?
3: Сейчас, Мумин, я к этому подхожу. Я понимаю, что я затягиваю ответ. Мне кажется, что, вообще говоря, проблема увольнения Андрея Клепача, она в другом. Да, потому что вот не надо забывать, что Андрей Клепач работает во Внешэкономбанке. И выступление Клепача, за которое якобы его уволили, случилось в мае. Ну, поверить, что до Кремля новости доходят с лагом в 2 месяца, ну, простите, они так не работают, да? К ним новости ложатся через 5 минут, а может быть, за 5 минут до того, как они случаются. Мне кажется, что увольнение Клепача – это попытка подорвать позиции Игоря Шувалова как президента Внешэкономбанка. Внешэкономбанк – это огромная финансовая структура, у которой огромные финансовые ресурсы в распоряжении, которые, по большому счету, никому не подконтрольны. Ну, то есть, конечно, там наблюдательный совет, но любой человек, который стоит во главе Внешэкономбанка, он способен направлять деньги туда или сюда, давать деньги туда или тем, или этим. То, что называется банк развития, ну, результаты развития можно увидеть там через 5 лет, через 10 лет, кто за это будет отвечать. Если Внешэкономбанк будет в убытках, то, в общем, тоже отряд не заметит потери бойца, бюджет даст тем или иным образом деньги. А таких позиций, где вы можете получить в свое распоряжение огромное количество денег, в российской экономике раз-два и обчелся. И самое главное, что, ну, не знаю, там, вы президент Сбербанка, вы что-то плохо выдали, кредиты проблемные, у вас убытки, ну, да, и типа котировки акций пошли вниз, и все об этом знают, все об этом говорят тут же, ну, вот что называется, ежеквартальная финансовая отчетность, рынки торгуются. А если вы президент Внешэкономбанка, и у вас убытки, ну, вообще об этом может никто не знать. И вот мне кажется, что это скорее была атака или попытка подорвать авторитет Игоря Шувалова, подорвать его позиции, и ему пришлось реагировать именно на это, да, что вот что это у тебя в хозяйстве творится, не пойми какое. Да, да, конечно, у тебя есть мандат на 5 лет, который Путин подписал, но у тебя и предыдущий мандат был на 5 лет, а его через 3 года обнулили и обновили. Вот, поэтому я бы вот, не точно совершенно не связывал увольнение Андрея Клепача с тем, что он сказал. Мне кажется, проблема лежит глубже и совершенно в другой плоскости.
1: Бизнес выложил почти 400 миллиардов добровольных поборов за 7 месяцев. Сколько еще Кремль сможет выжимать из предпринимателей?
3: Да я думаю, что не очень много. Я думаю, что 400 миллиардов там без копеек – это примерно то, что на сегодня российский бизнес в состоянии отдать. Ведь у него тоже состояние не шибко какое хорошее. Да, рубль крепкий, доходы от экспорта не растут, рынки для металлургов закрыты, рынки для нефтяников, у них огромные затраты на ремонт НПЗ. Ну, что еще у нас остается? Цветные металлы, норильский никель, ну, в общем, это уже такие не очень большие деньги. Wildberries там, в разрухе, банкиры, ну, с банкиров можно, конечно, трясти какие-то, там, со Сбера, с ВТБ, не очень большие копейки. Но, вот, собственно говоря, вся российская экономика. Я не думаю, что этих денег будет гораздо больше, ну, не знаю, там, может, до 500 миллиардов они, может быть, и даже и дойдут. Но нужно хорошо понимать, что доходы российского бюджета – это примерно там 37, 38, 39 триллионов рублей в год. То есть на этом фоне 400 миллиардов, ну, это чуть больше 1%. Ну, это деньги огромные, деньги колоссальные, и для министра финансов даже 10 миллиардов – это достаточно большие деньги, за которые можно биться, не говоря уже о 400. Но они не решат проблемы российского бюджета. Мне кажется, что, знаете, позиция такая, драные овцы, хоть шерсти клок. Да, ну вот Силуанов придумал это, озвучил Путину, и Путин предложил, как это, как в 12 стульях скинуться. Ну вот они и скинулись.
1: Wildberries и пожары на складах. Это масштабный передел рынка на складах, да. Wildberries и пожары на складах – это масштабный передел рынка или сигнал, что забирать начинают уже у своих?
3: Мне кажется, что Wildberries – это попытка украинских военных повлиять на общественное настроение в России. И, возможно, эта попытка пришлась как нельзя вовремя. Если мы с вами посмотрим на последний опрос Левада-центра, то там уровень напряженности в оценке политической ситуации в России – на слово «политическое» можно поставить в кавычки, потому что население не очень понимает, что такое политика в России, что такое политическая ситуация. Так уровень тревожности, уровень критичности, он находится на одном из самых высоких отметок после там, 2002 года. Выше были только события в Беслане и мобилизация осенью 2022 года. И здесь, когда мы читаем расшифровку, а что тревожного? Первая война, удары по российским городам и даже бензин, не говоря уже там о мобильном интернете, отходят куда-то вниз. И в этом отношении удары по Wildberries, разрушение системы доставки товаров, к которой российское население привыкло, причем это же не Москва и Питер, главным образом это там провинциальные города, да, это Россия, которая живет вне крупных городов, куда, где люди не могут ездить в магазины, не знаю, каждый день или каждую неделю, и куда им товары доставляют. Это удар по нормальному, привычному образу жизни. Это желание украинских военных показать простым россиянам, что война пришла к ним. Что война это не где-то далеко, а война у них. Я не думаю, что от Wildberries мы увидим, от разрушения системы Wildberries, мы увидим какие-то макроэкономические цифры. Я думаю, что с точки зрения Росстата это там меньше, чем 1/10 ВВП, но это точность округления. А вот разрушение системы доставки, разрушение привычного образа жизни, вот это та огромная проблема, с которой Кремль не может решить. Можно дать денег Wildberries, они восстановят свою логистику, они перестроят ее, это займет, не знаю, там пару лет. Это, в конце концов, построение логистической системы, это вопрос денег, строительства, да, проекта и так далее. Это можно зарешить. А вот вернуть россиянам нормальность, вернуть россиянам ощущение того, что жизнь идет, несмотря на то, что там в Украине идет война, вот этого Кремль сделать не может.
1: Кстати, россиянов, которых вы упомянули, снова побежали снимать наличные. Это эмоциональный всплеск или первый признак страха заморозки вкладов?
3: Ну, мне кажется, что разговор о заморозке вкладов, они уже прошли. Их пик был где-то осенью прошлого года. И несмотря на все предчувствие, предвкушение, предсказание большого количества экспертов. Этого не случилось, и я продолжаю настаивать, что этого не случится, потому что это совершенно бессмысленная операция, которая правительству, бюджету, Минфину не даст ничего, ни копейки. Потому что те деньги, те депозиты, которые лежат в банках, они уже выданы в качестве кредитов кому-то другому, в том числе и Минфину. Нельзя заморозить дважды то, что вы уже один раз забрали и куда-то вложили. Вот. Мне кажется, что спрос на наличные, ну и, собственно говоря, это подтверждает и Центральный банк, это реакция населения на нарушение работы мобильного интернета, на то, что все чаще и чаще сталкиваются с проблемами с оплатами банковскими картами. Да, и ты пришел в магазин с банковской картой, не можешь заплатить, ругнулся, плюнул, пошел, снял наличные. Да, и в следующий раз, когда ты идешь в магазин, ты опять идешь в банкомат и снимаешь наличные. А вдруг, даже если с мобильным интернетом перебои закончились, вот, даже если проблема улучшилась, что действительно, судя по всем опросам, судя по объективным показаниям, там, по записям в социальных сетях, она как-то, острота этой проблемы спала. Но, не знаю, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду. И поэтому, если ты в апреле месяце столкнулся с тем, что ты не смог расплатиться картой, ну уж дальше ты точно с собой возишь везде наличные. Потому что, а вдруг, да, все же продолжается, ничего же не изменилось. Никто же не сказал, что блокировка мобильного интернета закончилась. Дроны по-прежнему летают, звучат, жужжат. Вот. И там опять опрос, который мы проводили, он говорит, что примерно 20% россиян, они сталкивались вот с ограничениями в приеме банковских карт. 20% это каждый пятый. Да? То есть это массовое явление. Это не 2%, не 5%. Это явление, которое понятно всем.
1: Простите, но когда снимают десятки и сотни миллиардов рублей, это разве не колоссальные суммы? Неужели за мобильный интернет для этого надо снимать такие большие цифры?
3: Ну, Мумин, смотрите, чтобы вы понимали, розничный товарооборот в России, вот сколько населения всего покупает товаров и услуг, если я так, мне память не изменяет, это 70 триллионов в год. Делим на 12, 6 триллионов в месяц. Да, то есть вот это то, чем нужно рассчитываться. Опять, если население сняло наличные деньги, это же не означает, что население их держит под подушкой. Это означает, что население несет их в банк, сдает их в банки, банки развозят по банкоматам, население опять берет из банков. Да, вот, и если вы смотрите, залезаете дальше глубже в статистику банковских вкладов, то, как население держит свои деньги, то вы видите, что уменьшаются не депозиты, которые размещены под проценты на какие-то длительные сроки, а уменьшаются остатки денег, вот то, что называется зарплатные счета или счета до востребования. Да, поэтому с точки зрения экономики, ну, для меня ситуация абсолютно понятна. Вот, ну, для обычного потребителя, ну, не знаю, там вы для себя, вы же, в принципе, можете платить банковской картой, а можете платить наличными, которые возите там, в кошельке или в сумочке. С вашей точки зрения, с точки зрения потребителя, это одно и то же. Да, тем более, если у вас счет зарплатный, на него проценты не капают, ну или капают какие-то совершенно минимальные проценты, несерьезные, разницы нет никакой. И для вас задача минимизировать неудобства. Да, поэтому, ну, опять, я не вижу никаких вот внешних показаний, я не вижу финансовой паники у населения. Даже там то, что гречка подорожала на 12%, да, последний опрос, последние данные Росстата, ну, в общем, тоже не говорит, что во всей России выстраиваются очереди за гречкой. Финансовая паника, вот если население бежит в банки, снимает вклады, то оно вот, ну, должно их как куда-то разместить, эти деньги, да, нужно что-то купить. Мы не видим панического спроса на какие-то виды товаров в России, поэтому я опять повторю, что здесь, с моей точки зрения, нет ничего чрезвычайного, удивительного. Это реакция населения на то, что произошло там несколько месяцев назад.

это был свободный разговор. Моими собеседниками о ситуации в России были экономист Сергей Алексашенко и независимый эксперт по нефтегазовому рынку Борис Ронштейн. Всего вам доброго!

0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Свобода в клубе «Аги». Молодое кино в России.
1: Так как я вырос в видеосалоне, я здесь человек, так сказать, люмьеровский, испытавший удар от кино, поэтому в моей жизни это плохо или хорошо вообще никогда не было перегородок между мной, кино и так далее. Я хотел сказать, что меня можно ангажировать в одну вещь. Я всегда мечтал делать что-то вроде фильма «Чужие 5» в Голливуде, но я хочу сказать, что я буду делать этот фильм или что-то вроде этого, может быть, «Звонок 3», но я хочу вернуть все деньги сюда и создать студию настоящей новой русской мысли в кино. Вот я бы хотел ангажироваться таким образом.
2: Алёша Бирман.
3: Я не очень понимаю, как бы ангажировать в этом значении, да?
2: Зацепить. Просто вот какая-то идея социальная или политическая. Вот вы с Пашей сняли очень разные фильмы, да? Очень разные. Ваш фильм очень исторически наполнен. Идейный такой фильм, я бы сказала. У Паши, на первый взгляд, это такая легкая история о молодом человеке, который вот сдает там, ему нужно сдавать сценарий. У него там просто...
1: Типа комедия.
2: Типа комедия, ну такая драка такая настоящая происходит. Олег снял фильм о женщине, которая потеряла сына, и вот она прислушивается к странным звукам. Просто прислушивается к странным-странным звукам, которые издает какая-то батарея. Вот, Леш, я про это. Что может вас зацепить? Это история страны, это какая-то личная драма какого-то человека.
3: Объясню. Вот мне сейчас кажется, что важно в данный момент тема развенчания мифов. Потому что у нас сейчас организуется, как было верно отмечено, ну, упомянуто слово мифотворчество, да, у нас появляется новое мифотворчество. Довольно уродливая форма, но, тем не менее, оно появляется. И для меня вот сейчас важно, да, в следующем фильме, сейчас я один заканчиваю, следующий начинаю, для меня важно превратить один из основных советских мифов из, так сказать, той истории, на которой мы все воспитывались, да, там, видели плакаты, видели фильмы, там, издавались книги и так далее, в обычную человеческую историю. Для меня важно сейчас вернуть украденную реальность, потому что жили какие-то люди, им что-то хотелось, у них там болел живот, они там влюблялись, не влюблялись, да, и потом судьба этих людей превратилась, так сказать, в плакат. Вот я хочу пойти назад от плаката и вернуться, так сказать, к первоисточнику. Это, мне кажется, главным. И мне вообще кажется, что на самом деле в России кино, лишенное политизированности в широком смысле этого слова, да, потому что если мы посмотрим на Рублева, да, мы все-таки придем к выводу, что это кино... Ну, это не политика, да, это выше политики, это глубже политики, да, но, тем не менее, это есть высказывание, да, высказывание о мире, да, которое в России всегда, к сожалению, находится в некой связи с повседневностью.
0: «Свобода в клубе «Аги». Молодое кино в России». Подготовила и ведет передачу Елена Фанайлова. Эфир 6 марта 2005 года.
2: Говорит «Радио Свобода». «Свобода в клубе «Аги» о молодом кино России. Мы сегодня попробуем поговорить с режиссерами, журналистами, с театральными критиками. За нашим столом собрались режиссеры Алексей Герман-младший, Павел Руминов, Олег Кузницын, театральный критик Кристина Матвиенко, журналист «Новой газеты» Екатерина Васенина и драматург Александр Родионов, который представляет здесь театр «Док». Говорится сейчас о расцвете современного русского кинематографа, в том числе кинематографа молодого. Это все отмечено какими-то фестивальными победами России. Например, после победы фильма «Возвращение» в Венеции вообще заговорили о расцвете русского кино. Фильм Алексея Германа отмечен многочисленными международными призами. Последняя победа в Роттердаме. Фильм «4» Ильи Хржановского. Что вам нравится и что не нравится в современном русском кино? Кристина?
4: Нравится мне почти все. Даже если фильм плохой, то я готова стоять грудью за бесстрашие и какое-то такое неофитское здоровое отношение к

0: той ситуации, которая складывается в стране в целом в кино. Но вообще мне не нравится, что кино в России нет вообще. Есть просто большая страна, потенциал, который настолько силен, что еще что-то происходит. Фильм «Возвращение» — это фильм, который победил вопреки всему. И фильм, который был создан благодаря исключительно индивидуальной вере режиссера. Поэтому мне не нравится, что режиссер сегодня профессия менее благородная, чем проститутка, потому что я видел очень много фильмов неореализма, в которых проститутки выступали более благородными и цельными существами. Если говорить о явлении в русском кино, то меня очень тревожит, что умные люди в этой стране, прекрасные журналисты, эссеисты, вообще не понимают, что происходит настоящий геноцид. Стихийный, бессознательный панк-геноцид против будущей нации. Потому что сегодня говорить об интеграции, о строительстве страны без целенаправленной, сознательной, разумной работы в мифотворчестве в области кино просто абсурдно. Фильм 4 – это есть храм вот этого бессовестного, безответственного, наглого кино. Я в Роттердаме и прославился не как режиссер, а как борец с этим фильмом. Но я хочу спасти режиссера этого фильма от того, что он делает.
1: Павел Руминов, Алексею Герману я отдаю слово, который уже так улыбается, что я понимаю, что он скажет что-то против предыдущего оратора.
2: Проститутки бывают разные. Это раз. Поэтому то, что, так сказать, в тех фильмах, которые вы говорили, они несколько благородные, я считаю, что это некое упрощение. Фильм 4, фильм хороший. Это первый фильм, где режиссер нашего поколения преодолел самую страшную опасность для современной российской режиссуры. Это опасный страх. Страх сделать не так, как нам диктуют продюсеры, да, не так, как нам диктует государство и так далее. Если мы от этого избавимся, если мы начнем делать кино так, как кажется нам, может быть, неправильно, может быть, не кассово, может быть, не в том русле, в котором вещает телеканал «Россия», то тогда у нас есть шанс выйти поколением, и тогда у нас есть шанс выйти какой-то волной. Если нет, они нас победят, потому что как бы художник – это профессия зависимая, и художник – это профессия, склонная к каким-то сомнениям и страхам. И вот пока мы на них, что называется, не наплюем в хорошем смысле этого слова, ничего не будет.
1: Спасибо Алексею Герману. Я бы хотела, чтобы сейчас высказались Олег Кузницын и Саша Родионов. Кто первый?
3: Я позволю
1: себе. Олег, пожалуйста.
3: Значит, что мне не хватает в современном кино? Мне не хватает оптики, не хватает режиссуры. Вот такой парадокс, недостаток режиссуры очень часто бывает виден как раз через ее избыток, когда очень много всего нагромождено, в результате никакого эффекта нету. Вот как бы фестиваль «Кинотеатр Дук» со всеми приятными моментами, которые там были, которые меня очень порадовали, и это хорошо, что как бы этот фестиваль делается, и большое спасибо его организаторам. Вот эта чернушная тенденция, когда чернуха становится таким неким спецэффектом, когда всякая оптика устраняется, и чернуха не выходит за пределы самой себя, не преодолевает. И в этом смысле это ничуть не меньше, если не больше, кич, нежели маскульт и продукция массового кино. Вот, и в этом смысле этот андеграунд для меня, например, стоит в одном ряду с «Ночным дозором». То есть здесь установка, очень часто бывает, это установка на эффект. Не на то, чтобы действительно сказать, а установка на то, чтобы произвести впечатление. Вот такая голая спекуляция. И вот, в частности, вот фильм «Мамочки» в основном относится, то, что я сказал, к этому фильму.
1: Так, ну мы уже заговорили, спасибо Олегу Кузницыну, мы уже заговорили о фестивале «Кинотеатр ДОК», который только что закончился. Это фестиваль независимого кино, это фестиваль в основном документального кино. И я сейчас отдам слово Александру Родионову, который имеет непосредственное отношение к «Театру ДОК», чтобы он, наконец, высказался о том, что ему нравится или не нравится, хотя бы в том кино, которое он видел на протяжении 4 дней на фестивале «Кинотеатр ДОК».
4: Мне нравится свобода этих потоков фильмов. Нравится, Олег, что на любой голос против чернухи можно смело и основательно говорить, что нет, вы не правы, в данном случае вот вы. Нравится то, что есть видеокамеры цифровые, которые выкорчевывают на уровне просто карманных денег и каких-то простых, не философских вещей у людей представление о зависимости, которые вынимают от режиссуры какую-то сакральность профессиональную, какую-то доступность немногим. То, чего до последнего времени, в отличие от всех нормальных искусств, как литература или театр, ваше искусство кино было лишено. Вот что мне нравится. А не нравится это те нотки безнадежности, которые иногда еще у кого-то остаются, видимо, и ведут к фильмам условным, старым, таким постаревшим от рождения. Но этого так мало, потому что в основном такие фильмы рождаются от денег. Хорошие фильмы,

0: От свободы. А денег всегда меньше.
1: Спасибо. Это было мнение Саши Родионова. У вас спор как таковой уже возник по поводу того, что вы услышали от соседей по столу. Катя?
2: Я хотела заметить по поводу чернухи, о которой мне по роду своей журналистской деятельности приходится писать довольно часто. Вот, хотя я пишу о чернухе в театре, по большей части, потому что я, в общем, театральный журналист. Ее, конечно, действительно много и в театре, и кино в рамках того фестиваля, который мы видели сейчас, кинотеатр «Док». Но дело не в самой чернухе, а в том, что мы именно на нее обращаем внимание. Вот, например, был чудесный фильм «Москва-небо», показанный в рамках программы «Выбор». И он был о светлом, а не о черном. И о нем почти никто ничего не говорил. Он, скорее всего, зрителям понравился, но они о нем быстро забыли, потому что увидели много давящего и более обращающего на себя внимание черного материала.
1: Спасибо, Екатерина Васильевна. Кристина Матвиенко.
3: Я не согласна. Я видела фильм «Москва-небо». Он искусственный, неинтересный и сделан как не очень талантливый видеоклип, без слов. Иллюстрация какой-то очень странной, замороченной истории. И если уж говорить про светлое, то мне кажется, как раз подмены и фальсификации, которые в данном случае неуместны. Я бы лучше посмотрела что-нибудь черное, но более искренне.
1: Спасибо, Кристина. Очень хороший поворот разговора, мне кажется, потому что очень многие люди нас сейчас призывают, от Никиты Михалкова до Даниила Дондурея к тому, чтобы снимали как раз светлые, настоящие фильмы про хорошие. Алексей Герман.
4: Ну, я вообще считаю, что разговор последние несколько, так сказать, минут носит абсолютно безумный характер. А вы что, вы забыли, вот вы где живете? Вы забыли о том, что нас от нацизма, да, от фашизма нас отделяет один шаг? Мне кажется, что сейчас, как никогда, необходима чернуха. Может быть, не талантливый с точки зрения искусства, может быть, не талантливый с точки зрения творчества, но сейчас необходимо разнообразие художественных позиций. Потому что если у нас не будет разнообразия художественных позиций, у нас в скором времени останется одна позиция.
5: Так в том-то дело, что нету этого разнообразия. Как раз все алкоголики похожи один на другого, бомжи похожи один на другого. Все как бы сливается.
4: Бомжи разные, а искусство всегда это есть немножко провокация. И иногда, вот, как писала одна известная поэтесса, да, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, верно? И мне кажется, что сейчас нам, в нынешней ситуации, которая происходит в государстве, необходимы то, что не укладывается в то, что говорит Дондурей, который, как мне кажется, в значительной степени губит современное российское кино, отсутствием позиции, да, отсутствием, так сказать, смелости высказывать свою точку зрения, то, что противоречит высказываниям Никиты Михалкова, да, мне кажется, что сейчас как раз мы должны вернуться к разности, потому что то, что сейчас я слышал, да, при всем уважении, это, так сказать, то, что было в 90-х годах. Ой, как плохо, что у нас, значит, все кино чернушное. И что у нас появилось? Личный номер? Ну, я вот не уверен, что это правильно. Спасибо.
1: Спорили Алексей Герман и Олег Кузницын. «Свобода» в клубе «Аги». Мы говорим о молодом кино России.

0: Я Павлу Руминову сейчас хочу слово отдать.
1: Не, просто понимаете, тут нужно как-то подключиться к слову «свобода». Мне кажется, как-то без различия переходим на такие невинные частности. В вопросе кино, что доказывает мне, что по большому счету это действительно, как я говорю все время, это некий для людей единорог, который пасется на каких-то полях, и вообще, что от него взять, и что он хочет. Помните, это, ну, в буквальном смысле, без преувеличения, то, что происходит. В истории кино такой ситуации не было. Исторически она объяснима. Произошел слом, и Россия осталась в такой ситуации, когда каждый за себя. Люди сознательные должны были оставаться сознательными в одиночку. И я не понимаю, как мы можем говорить, вы поймите, вот все эти личные номеры и так далее, это не есть кино. Мы невежественны. У нас в стране существует наши профессии, вообще в культуре. Одна вещь – диктатура невежества. Актеры не хотят учить английский язык. Режиссеры не хотят английский учить язык, чтобы читать о своем ремесле. Все, что написано сегодня, и все, где вот эти вопросы, которые мы обсуждаем, сведены действительно воедино, это обширнейшая литература, которая существует. Нам не хватает просвещения, нам не хватает объемной позиции, размышлений в глубоком контексте. Кино связано со всем. Влияние кино доказано. Каждый раз, когда я вижу вот этих детей около подъезда, я вижу, как кино влияет на людей. Вот замените все это на Трюфо, Куросаву, Ренуара, и вы увидите немножко других детей в подъезде. Еще раз говорю, что продюсеры, которые делают фильмы и сериалы, должны быть нами спасены, людьми не спящими. Мир состоит из спящих людей, которые делают свою работу. Они доводят до точки кипения сознательных людей. Они говорят: о, прикиньте, без ваших Хичкоков мы сейчас тут замутим суперрейтинг, нафиг нам ваши Ренуары. Понимаете, один режиссер меня с вызовом спросил. Я его спросил: ты знаешь, сколько ракурсов в кино вообще крупности существует? Нет, а зачем? И вот так с вызовом, понимаете? Потому что кино – точнейшая наука. Кулешов сравнивал это со строительством ледокола. И не только в техническом смысле, но и в нравственном смысле. Это очень сложная вещь. И поэтому я хочу сказать, что контекст разговора о кино нисколько не должен быть мелким. Потому что неореалисты поднимали Италию. Фильм «Куросавы. Жить» вызвал в Японии вообще просто всплеск социальной активности, самосознания. Фильмы Бергмана в 50-е годы превратили в Швецию абсолютно другую страну. Давайте просто знать историю. Я готовлю издание, никто пока меня не поддержал, и занимаюсь 8 лет проектом «История кино». Это моя альтернативная. Я знаю предмет этот как бы наверняка. Не нужно сравнивать Никиту Михалкова и кого-то с кино. Кино делают фантазеры в кедах, которые приходят в этот мир и вторгаются в него. Понимаете, это фантазеры в кедах. Я кино. Личный номер не кино. Это престижный замут медийный. Не надо спутать понятия. Нужно просто, понимаете, ну как бы понять. Это все тело. Душа – это мы. У нашей страны пока в области кино нет души, потому что мы малоактивны. А какой путь? Путь очень простой. Каждому делать свои вещи, делать сознательно, осмысленно и стремиться к объединению, потому что русские не стремятся к объединению. И вы это знаете.
0: Вот это была зажигательная речь Павла Руминова. Просто такой программный текст. Ребят,
1: это
0: я
1: лайк,
0: бы...
1: пока лайк.
2: А русские как нации или русские как народ? Я все понятия.
1: Русские как кинематографисты. Я это могу на фактах продемонстрировать.
0: Спасибо. Паша, Кате Васильевне я отдаю слово.
3: У меня очень короткая реплика. Я думаю, что на самом деле мы ни в коей мере не противоречим друг другу сейчас, хотя это выглядит как почти уже оживленная дискуссия. Вот, скажем, тот же самый всуепомянутый Дондурей, он на заключительном круглом столе на кинотеатре Док-фестивале вот говорил о том, что в увиденных фильмах ему не доставало внутренней свободы режиссеров, и он ощущал очевидный недостаток радикальности фильмов. И при том, что я очень рада, что да, вот есть такие живые, неспящие люди, и я себя иногда там скромно вот пытаюсь себя причислить к их числу, так время от времени, когда чувствую, что я вроде бы проснулась. И это все здорово, что они есть, их 10 или 100 там человек в стране, неважно. Но они действительно малоактивны. Мы, уж извините, малоактивны. И это реальный упрек. Он настоящий. Недостаточная внутренняя свобода, недостаточная радикальность, отсутствие фантазии в полной мере. Все это относится и к участникам фестиваля кинотеатра «Док».
0: Это было мнение Екатерины Васениной. А вот у меня такой вопрос. Вот каждого из вас лично, сидящего здесь перед микрофоном, вот чем-то можно ангажировать? Слово «ангажировать» я здесь говорю вообще вот без положительных или отрицательных каких-то сносочек. Вот есть какая-то вещь, которая может вас вообще вывести из себя и заставить. Вот я вот это сделаю. Павел Руминов.
1: Да, я бы хотел сказать, так как я вырос в видеосалоне, я здесь человек, так сказать, люмьеровский, испытавший удар от кино, поэтому в моей жизни это плохо или хорошо вообще никогда не было перегородок между мной, кино и так далее. Я хотел сказать, что меня можно ангажировать в одну вещь. Я всегда мечтал делать что-то вроде фильма «Чужие 5» в Голливуде, но я хочу сказать, что я буду делать этот фильм или что-то вроде этого, может быть, «Звонок 3», но я хочу вернуть все деньги сюда и создать студию настоящей новой русской мысли в кино. Вот я бы хотел ангажироваться таким образом.
0: Алеша Бирман.
4: Я не очень понимаю, как бы ангажировать в этом значении, да?
0: Зацепить. Просто вот какая-то идея социальная или политическая. Вот вы с Пашей сняли очень разные фильмы, да? Очень разные. Ваш фильм очень исторически наполнен. Идейный такой фильм, я бы сказала. У Паши, на первый взгляд, это такая легкая история о молодом человеке, который вот сдает там, ему нужно сдавать сценарий. У него там просто...
1: Типа комедия.
0: Типа комедия, ну такая драка такая настоящая происходит. Олег снял фильм о женщине, которая потеряла сына, и вот она прислушивается к странным звукам. Просто прислушивается к странным-странным звукам, которые издает какая-то батарея. Вот, Леш, я про это. Что может вас зацепить? Это история страны, это какая-то личная драма какого-то человека.
4: Объясню. Вот мне сейчас кажется важным в данный момент тема развенчания мифов. Потому что у нас сейчас организуется, как было верно отмечено, ну, упомянуто слово мифотворчество, да, у нас появляется новое мифотворчество. Довольно уродливая форма, но, тем не менее, оно появляется. И для меня вот сейчас важно, да, в следующем фильме, сейчас я один заканчиваю, следующий начинаю, для меня важно превратить один из основных советских мифов из, так сказать, той истории, на которой мы все воспитывались, да, там, видели плакаты, видели фильмы, там, издавались книги и так далее, в обычную человеческую историю. Для меня важно сейчас вернуть украденную реальность, потому что жили какие-то люди, им что-то хотелось, у них там болел живот, они там влюблялись, не влюблялись, да, и потом судьба этих людей превратилась, так сказать, в плакат. Вот я хочу пойти назад от плаката и вернуться, так сказать, к первоисточнику. Это, мне кажется, главным. И мне вообще кажется, что на самом деле в России кино, лишенное политизированности в широком смысле этого слова, да, потому что если мы посмотрим на Рублева, да, мы все-таки придем к выводу, что это кино... Ну, это не политика, да, это выше политики, это глубже политики, да, но, тем не менее, это есть высказывание, да, высказывание о мире, да, которое в России всегда, к сожалению, находится в некой связи с повседневностью. Мне кажется, что без этого сейчас невозможно существовать в кинематографе.
0: Спасибо Алексею Герману. Олег Кузницын.
5: Меня прежде всего интересует человеческие истории, реальные истории, которые происходят. Но вот здесь есть такой момент. То есть я пришел в кино из литературы. И я сам филолог по образованию. И писатель, и тоже и драматург, и так далее. Это откладывает как бы свой отпечаток. Вот, но что мне интересно. Вот как бы моя такая негативная речь про Чернуху, на самом деле, может показаться странным, потому что мой фильм тоже, в общем-то, можно причислить к Чернухе. Да, и мне интересно тоже в этом смысле какие-то, может быть, да, и чернушные истории. Аристотель Чернуху ставил как бы выше всех жанров.
0: Это но, когда это он это делал?
5: Ну, трагедия в этой иерархии как бы жанров. Вот трагедия,
6: нет,
5: я на переводе на современный язык, это как бы можно так сказать, да? Что трагедия для Аристотеля была неким высшим жанром и так далее. Ну, та же Чернуха, в общем, все умерли.
0: Вот да? Я не уверена, да? Что трагедия и Чернуха – это синонимический ряд.
5: Нет, это... пользуясь современным языком, если же расширительно толковать. Вот, но мне интересно вот некая абсолютная драма, которая происходит человеку, которая меняет человека. Переживание какой-то драматической ситуации в каком-то абсолютном ключе, в каком-то экстремальном ключе, его совершенно переворачивает. Переворачивает либо в плане какого-то наказания за что-то, вот, либо наоборот. Ну, вот мне интересно... все-таки какая-то тайна, которая есть в самом человеке, в жизни, и какой-то парадоксальный момент. Если говорить о документальном кино, то подглядывая через вот эту пристальность, через лупу, я замечаю какой-то парадокс. Я что-то узнаю для себя. Я открываю какую-то тайну. И я испытываю от этого кайф, и меня это заводит, и мне это жутко интересно.
0: Спасибо Олегу Кузницыну. Итак, личные истории, история страны, развенчание мифов. Давайте послушаем Александра Родионова. Вот что его лично может вовлечь в мир высказывания?
7: Я думаю, что
6: вот не только про себя, а вообще то, что я видал разные какие-то случаи, когда человек что-то делал. Мне кажется, есть один непробиваемый фактор, с которым бороться нельзя, и обязательно надо что-то сделать, это если вдруг вы узнаете что-то, или с вами случается, или вы свидетелем становится чего-то такого, что кроме вас никто показать или рассказать не сможет. Вот как старые романы приключенческие, они начинались иногда с рамки такой, что ко мне в руки попала бутылка, или там ко мне пришел мой друг и принес записки, врет автор в этот момент, например. Вот такие ситуации, они не только в неигровом кино бывают, как в фильме «Санитар» из программы кинофестиваля «ДОК». Он работает со стариком 90-летним, который в, как это называется слово такое грубое, маразме, домашней сиделкой. Их двое людей, он и старик. И вот ему нужно решиться, снимет он этого человека, который сам никогда про себя ничего не расскажет. Покажет он его или не покажет?
0: Спасибо Александру Родионову. «Молодое кино России. Свобода в Аги». Мы обсуждаем эту тему с режиссерами Павлом Руминовым, Алексеем Германом-младшим, Олегом Кузницыным, с драматургом Александром Родионовым, с критиком Кристиной Матвиенко и журналистом Екатериной Васининой. Мы вернемся после новостей.

0: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
1: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
0: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
1: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
0: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Свобода в клубе АГИ. Молодое кино в России».
3: Очень такой простой вопрос. Хорошее русское кино. А к режиссеру что бы вы хотели снять? Вот мечтали бы снять. Катерина Васенина.
4: У меня очень быстрая реплика вдогон Алексею Герману. Вот несмотря на то, что мы сейчас действительно зажаты, как он сказал, между новым патриотизмом и национал-большевизмом, в то же время картинка страшно плывет. Большая проблема с самоидентификацией. Люди не понимают, где они живут, в какой стране они проснутся завтра утром или сегодня утром проснулись и так далее. То есть там что ни день, то неприятности. А чтобы вот решать эту проблему самоидентификации, я еще раз повторяю, надо очень твердо встать на землю обеими ногами и понять, что я буду делать, как я буду себя образовывать, как я буду себя строить, чистить и резать, что угодно, но как я есть, я в центре своей жизни. Если каждый решит этот вопрос для себя, все будет в порядке, я надеюсь.
3: Спасибо, Екатерина Васильевна. Я бы хотела, чтобы Александр Родионов высказался. Вот какое кино он хотел бы смотреть в будущем?
5: У меня уже все будущее пришло, потому что я видел на фестивале кинотеатр «Док» фильмы «Пыль», «Сергей Лобан», «Встреча», фамилия автора Поломских, я не знаю, как его имя. «Хороший парень», «Митяй Слюсарчук». Я знаю, что кинотеатр «Док» планируется делать раз в полгода. Я уверен, что следующая программа, это будет тоже много фильмов, и они все будут новые.
3: Спасибо Александру Родионову. Кристина Матвиенко.
6: А я слушала всех и подумала, что я против тенденций и заранее придуманных каких-то труднопостижимых мыслей и идей. А когда самопотоком вдруг на фестиваль много фильмов привозят люди, совсем никому неизвестных раньше, вот здесь как бы есть жизнь, и она очень сильная, понимаете? Там масса людей, у которых есть все, и самосознание, и образованность, и чувства, и они снимают кино, и упорство, значит, у них есть на это и силы, и минимальные деньги. И в общем, этого достаточно. То есть это очень оптимистическая вещь, понимаете, получилось. Правда, гораздо интереснее, чем в репертуаре московских кинотеатров.
3: Спасибо, Кристина Матвиенко. Павел Руминов.
7: Да, я уважаю эту точку зрения, только поймите одну вещь. Вот вы уйдете, а нам оставаться действительно в этом райке и холоде, в котором сейчас представляет русское кино, и обустраивать его. У нас другого пути нет.
2: «Свобода в клубе АГИ. Молодое кино в России». Подготовил и ведет передачу Елена Фанайлова. Эфир 6 марта 2005 года.
3: «Свобода в клубе АГИ».

0: молодое кино России мы продолжаем жарко обсуждать с режиссерами Павлом Руминовым, Алексеем Германом-младшим, Олегом Кузницыным, драматургом Александром Родионовым, театральным критиком Кристиной Матвиенко и журналистом Екатериной Васильевной. К нам присоединились организаторы фестиваля «Кинотеатр ДОК» Виктор Федосеев и Михаил Синюк. Отличается кино, которое снимаете вы и которое люди, собравшиеся за этим столом в этом клубе, смотрят, молодое кино, от того кино, которое уже существует. В чем ваша правда? Как вы эстетически отличаетесь от этого старого советского кино, от российского перестроечного кино, от кино 90-х? Кто будет первый выступать? Девушки, может быть, с вас начнем? Екатерина.
1: Мне кажется, что не создатели должны себя формулировать. Они рассказывают о том мире, который они видят своими глазами. Может быть, скажет Миша?
2: Собственно говоря, почему я стал делать этот фестиваль? Ну вот я увидел несколько фильмов, и они мне, не знаю, помогли жить. Как-то они сделали для меня некий толчок вот в эту жизнь. Может быть, они, не знаю, части пробудили, может быть, я не крепко спал, может быть, в полудреме был, но они достаточно сильное воздействие на меня оказали, и они меня разбудили. И я, честно говоря, очень не хотел бы, чтобы этот фестиваль был там, не знаю, для каких-то вот обитателей так называемого Садового кольца, да. Для меня это все-таки интересно, чтобы вот люди, находясь в своей полудреме, они пробудились, потому что фильмы, на мой взгляд, действительно именно вот помогающие жить. Это важно. Допустим, фильмы Германа, но он хороший фильм, можно посидеть его, посмотреть, получить некое эстетическое удовольствие. Оно мне не помогает жить. Поэтому на моем фестивале его не будет, такого фильма.
0: Спасибо, Михаил Синюк. Кристина Матвиенко.
3: Вот я смотрела фильм «Леха онлайн». Такая была история про мальчика, которому лет 13-14, может быть, больше. И он живет в маленьком селе в Екатеринбургском. И там ловит рыбу летом, и, значит, зимой они едва сводят концы с концами, и как-то голодают и живут. Во-первых, это перпендикулярная жизнь. Даже если ты живешь не в пределах Садового кольца, но в Москве, все равно у тебя другая жизнь. Не такая, как у этого парня из Екатеринбургской, там, какой-то деревни. И ты потом выходишь на улицу, идешь по улице, 15 минут еще у тебя хорошее настроение, а потом ты заходишь в ближайший магазин, у тебя настроение портится, потому что все вокруг другое. Люди другие, лица другие. И фильмы, про которые вы говорите поколенчески, есть фильмы их сверстников. Я смотрю этот фильм Ольги Столповской по телевизору. Называется «Я тебя люблю». Понимаете, тут дело даже не в возрасте. Она тоже девушка молодая довольно. А в том, что есть, в общем, фальшивые истории, а есть настоящие. Паша тут как-то про геноцид все время говорит, а я не понимаю, он был на фестивале, он же видел там 15 людей, которые, ну, не из геноцида они наоборот, какую-то надежду дарят, понимаешь?
4: Друзья мои, мы сейчас обсуждаем и говорим, мне понравилось личное удовольствие. Пробуждение подразумевает, что каждый должен перестать делать только свою работу в этой стране. У нас нет такой роскоши, как в Америке или как в цивилизованном мире, делать только свою работу. И говорит, ну, меня это не касается, я художник. Художественные качества или язык наших фильмов не так важен, как вот этот вопрос, как эти фильмы, которые я увидел на фестивале ДОК, и которые после Роттердама, где русская программа не отличалась, мягко говоря, высотой духа, они вернули меня действительно к оптимистичной позиции. Я как раз говорю о том, что мы должны быть очень образованными, очень ясно мыслящими людьми, если это нас волнует. Нужно, чтобы мы эти фильмы издали. Вопрос вот этих экономических факторов, менеджмента фантазий, наших идей, он более важный для русских, потому что страна продолжает производить идеи и таланты. Но мы, в отличие от англосаксонского мира, уже как бы приняли либеральный капитализм, но все еще пытаемся существовать в другой реальности. Мы не готовы к этому частной активности, к этому частному бизнесу. Все в наших руках. Государство не мешает создавать альтернативные инициативы и бороться. Я борюсь с тем, что я издал свой фильм вопреки всем препятствиям, которые были, вопреки всему. Я издам второй фильм, и я издам третий, и я буду делать коммерческие фильмы, чтобы создавать инициативы для создания документальных фильмов и поддерживать другие картины. Если сегодня русские фильмы, которые я увидел на фестивале ДОК, объединятся, например, в некий бренд, и мы будем отсылать их на фестивале целенаправленно, и русские режиссеры начнут разговаривать, будет настоящий прорыв, потому что мир свободен. Я, благодаря своим фильмам, без всякой поддержки, уже дошел до Америки, до Роттердама. Мир свободен. Давайте начнем жить в этом свободном мире.
0: Спасибо. Это был Павел Руминов, Алексею Герману. Я отдаю микрофон.
5: Ну, можно я, так сказать, затрону все предыдущие выступления? Мне, конечно, тяжело. Мне никогда не помогали фильмы жить. Наверное, это стыдно. Я считаю, что если вам помогают фильмы жить, то пора бы, так сказать, обрести счастье в личной жизни. Потому что кино все-таки искусство, так сказать, немножко отстраненное. Не фильмы должны помогать жить. На самом деле, к сожалению, так. Да, они могут помогать вашему художественному развитию, какому-то постижению мира, да? Глупая фраза, но тем не менее. Но жить, помогать, это, наверное, не очень правильно. Ну, как мне кажется, может, я ошибаюсь. Я абсолютно согласен в том, что когда ты делаешь кино, должна быть ответственность перед страной. Фильм – это есть высказывание, которое видит много людей. И снимать фильмы, не думая о стране, не думая о том месте, где ты живешь, ну, в общем, незачем, да? И третье, насчет того, что хотим ли мы отличаться от, так сказать, мастеров предыдущего поколения, мне кажется, что это неправильный вопрос. Глупо хотеть отличаться от Тарковского. К этому можно только стремиться. Другое дело, что может там не хватать таланта, не хватать ума, не хватать тонкости. Неважно. Но мне кажется, что наоборот. Мы должны стремиться к Тарковскому, мы должны стремиться к Иосилиане, наплевав на все вот эти, так сказать, а вот сейчас модно монтировать коротко, да, это не важно. Важно делать фильмы широкие в смысловом понимании, чувственные и так далее. Иначе это бессмысленно. Только я абсолютно не понимаю, зачем при этом снимать «Чужой 5». Желание, чтобы то место, та страна, где ты живешь, была лучше, абсолютно не должно сочетаться с какой-то коммерцией. Если будет хорошее кино, так или иначе, деньги, они появятся.
0: Да. Спасибо, Алексею Герману. Если можно, я бы сейчас Олега Кузницына послушала.
6: Я против рационального кино. Я за кино эмоциональное. Я приведу один пример вот из прошлогоднего опыта фестиваля «Святая Анна». Я шел с таким предубеждением, все будет лажи и все будет плохо. Но несколько фильмов, которые я там увидел, меня потрясли и порадовали. Мне показалось, что они даже не то что талантливые, а вообще приближаются к гениальности. Причем эти фильмы как ничего не получили. Там был такой фильм «Столичная скорость». Когда ты видишь, что история абсолютно проста, ходы абсолютно предсказуемы, ты от этого испытываешь такой кайф, и тебя так это зажигает. Это вот такой вот фокус. И я после просмотра этого фильма не мог ответить на вопрос, а почему так. Но это уже вот качество режиссуры. И это и есть эстетика, как бы. Искренность и правда, она все-таки для меня находится в чувственной сфере. А всякий рациональный момент, всякая установка на эффект, какой бы то ни было, в том же андеграунде, который на самом деле мейнстрим, становится уже таким прикормленным, и вся его антибуржуазность намного больше буржуазна, нежели все остальное. Вот именно вот эта искренность, чувственный момент. Вот в этом новая эстетика для меня как бы.
0: Спасибо Олегу Кузницыну. Катя Васильевна.
1: Сегодня главное требование к молодым делателям российского современного искусства – это самостоятельность. Неважно, делают ли эти молодые кино, театр, вот или современный танец, которым я занимаюсь наиболее пристально. От них требуется огромная самостоятельность в познании того предмета, который они выбрали, большого душевного и психического здоровья для того, чтобы фильтровать весь тот мусор, который окружает в мире, и чтобы вычленять те жемчужины, которые нужны именно этому делателю. И большая жажда к созданию своего аутентичного, актуального произведения. Даже если нет таланта, если ты хорошо знаешь ремесло, ты сможешь принести пользу. Дело не в том, чтобы что-то доказать старым папикам и сделать мега-супер новое кино, а в том, чтобы сделать свое дело. И это, пожалуй, единственное, в чем я хотела бы оппонировать Павлу Руминову. Если бы каждый делал хотя бы свое дело хорошо, этого было бы уже вполне достаточно для того, чтобы все было более или менее неплохо. Самостоятельность, большая самостоятельность и самостояние – самый главный критерий для того, чтобы молодым было что показать миру.
0: Спасибо, Екатерине Васининой. У меня вот такой прагматичный, что ли, вопрос. Есть ли шанс у сегодняшнего молодого режиссера выйти к широкому зрителю? Павел Руминов.
4: Конечно. На этот вопрос ответила вся наша русская философия. Она очень поддерживала все время, пока я делал фильм. Мой секрет очень прост. Читать очень много духовной литературы и технической тоже. Совмещать эти вещи, потому что кино, мы говорим о правде, безусловно. И тут мне говорят, зачем делать коммерческие фильмы. Ну, извините, есть история кино. Дантист пользуется приметом. Вы же не скажете ему, ну-ка, сделай как-то по-другому. Есть очень простые прагматичные вещи, которые не отрицают наличие духовности, наличие правды и так далее. Кино есть кино, не мы его придумали. Меня спрашивали в клубе вчера, молодые режиссеры, что делать, где взять камеру? А что вы хотите снимать, мы пока не знаем. Нужно выпестовать вот эту, выращивать внутри себя идею. Я думаю, вы согласитесь со мной, как эта метафизика работает. Когда вы просто хотите это сделать, хотите добавить к палитре сегодняшней ситуации свой голос. Вы говорите, зачем снимать коммерческое кино? Вот фильмы, которые номинировались в этом году на «Оскар», фильм Клинта Иствуда или фильм Александра Пэйна «Гения современного кино», который делает непритязательные комедии. Они по своему смыслу, по метафизическому заряду, по мощи, они намного превосходят весь артхаус русский за все годы. Это фильмы, сделанные для миллионов. Билли Уайлдер, Хичкок творили для миллионов. Вы считаете, что миллионы могут смотреть только плохое кино, а мы не можем пойти на маленькую уступку, как делал Пушкин, как делал Лермонтов, и создавать фильмы для миллионов, только немножко прибить вот этого Пашу Руминова в себе, который хочет быть Бергманом. Нет, я готов не быть Бергманом. Пока, понимаете? Потому что это не нужно. А Паша хочет. Но есть сознание, а есть Паша, который сидит на диване и вынашивает планы покорения Каннского фестиваля. Дьявол и Бог – это единственные вещи, которые существуют в мире. Кино сегодня служит дьяволу, но это единственное массовое оружие добрых людей в этом мире.
0: Спасибо, Паша Руминов, Алексей Герман.
5: Мешаюсь. Я по поводу того, что надо читать духовную литературу, согласен. Но мне кажется, что и порнография, в принципе, неплохо иногда, но это не важно. Покорение там Каннского, Венецианского фестиваля, желание кассовых сборов – это как бы все правильно. А желание поучаствовать в мировом культурном процессе – это тоже замечательно. И вы во всем правы, кроме одного. Вы очень усложняете, как мне кажется. Для того, чтобы снять хорошее, чистое, выстраданное кино, абсолютно не обязательно задаваться настолько сложными вопросами. И мне кажется, что чтобы снимать не пустое кино, не обязательно находиться в некой закрытости ко всему остальному миру, что я знаю, что я прав, американцы правы, и я знаю, что у нас там нету хорошего кино. У нас есть хорошее кино, и американцы не всегда правы, не всегда у них хорошее кино. Все глубже.
3: Вот они все говорят про хорошее кино, какое-то мифическое все. Еще вот, ни одного названия и ничего, каких-то пристрастий личных не услышу ни у кого.
0: Вот, Кристина, вот, прекрасный вопрос.
3: У режиссеров Руминова и Германа. И я не понимаю, о чем они говорят. Я услышала про «Столичный скоро», я поняла, потому что я видела фильм.
5: Я люблю порнографию, что сказала.
0: С одной стороны, вы любите порнографию, а с другой стороны, призываете к социальной активности и говорите об опасности фашизма в этой стране.
4: Вот, вот сейчас на меня снизошел бог спокойствия, я готов спокойно ответить на этот вопрос.
3: Да расскажите.
4: Как раз кинотеатр «Док» явился тем событием, которое открыл для меня красоту и величие нашей нации. Я увидел несколько картин неожиданно мощных. И когда говорят, кино не влияет на жизнь, ну, безусловно, влияет. И должно влиять. Только на реальную жизнь. Самый выдающийся фильм, который я видел, не только русский, но в этом году называется «Пыль». Ну, один из трех, который я видел в этом году. И если бы мы создали такое объединение, которое бы поставляло хотя бы 3-4 таких фильма, то мы, как говорил Расселение, могли бы представить Западу передовой образ мысли нашей страны. Потому что кино – это проводник передовых идей.
0: Это был Павел Руминов. Олег Кузнецин, пожалуйста.
6: Вот для меня что такое коммерческое кино? Актуальное коммерческое кино, если вообще можно об этом говорить. Для меня коммерческий эффект в кино – это эффект побочный. Плохие фильмы отличаются от хороших тем, что когда есть установка на коммерцию, скорее всего, это будет неудача. А когда фильм делался искренне и делался о своем и так далее, а потом вдруг получается, что об этом все начинают говорить, и это собирает колоссальные кассовые сборы, это, наверное, хороший кино. Вот я предполагаю, что с Тарантино произошло что-то подобное. Вот он делал именно то, что ему интересно. А потом получилось, что все от этого стали тащиться. Он такой вот простой американский парень.
0: Спасибо Олегу Кузнецу.

0: «Свобода» в клубе «Огни», «Молодое кино России». Алексей Герман.
1: Сложно сказать, какое кино люблю. Я хочу сказать, что это все немножко детский разговор. То, что нравится, не нравится, это провокация того, чтобы любой интеллигентный человек сказал то, что он абсолютно искренне думает, что я там люблю Феллини, я люблю Бергмана, я люблю Куросаву и так далее. Это понятно. Но, к сожалению, это не отвечает тому, как должно развиваться кино. Наше кино сейчас, благодаря некому вторжению западной культуры, не потому что, так сказать, я там член партии, идущий вместе, да, нет, естественно. Мы теряем то, что у нас было. У нас был замечательный Иосилиани ранний, который гораздо лучше, чем все то, что завоевывало каннские призы на протяжении там, последних 12 лет. Мы другие, мы не англосаксы, никогда ими не будем. Только тогда, когда мы будем снимать, как с чего я начинал, то, что мы хотим и то, что мы считаем правильным, только тогда у нас будет какая-то культура. Потому что сейчас у нас культура зажата между современным патриотизмом, который неправилен и отвратителен, и желанием сделать что-то вот такое, что понравилось на фестивалях. Это тоже бред. Не надо искать чего-то похожего. Пока мы будем искать похожее, мы не станем великой кинематографической державой начала 20 века.
2: 21.
0: Да, 21 века. Леш, вы могли бы представить, что вы снимаете свое кино без поддержки государства?
1: В том кино, которое я сейчас закончил, частные деньги составляют, так сказать, подавляющую часть. Мне кажется, мы сняли картину, может быть, спорную. Я не говорю, что хорошая она или плохая, но, тем не менее, как минимум приличную. И как минимум с неким высказыванием и с некой позицией.
0: Спасибо Алексею Герману. Очень такой простой вопрос. Хорошее русское кино. А к режиссерам что бы вы хотели снять? Вот мечтали бы снять. Катерина Васенина.
3: У меня очень быстрая реплика вдогон Алексею Герману. Вот несмотря на то, что мы сейчас действительно зажаты, как он сказал, между новым патриотизмом и национал-большевизмом, в то же время картинка страшно плывет. Большая проблема с самоидентификацией. Люди не понимают, где они живут, в какой стране они проснутся завтра утром или сегодня утром проснулись и так далее. То есть там что ни день, то неприятности. А чтобы вот решать эту проблему самоидентификации, я еще раз повторяю, надо очень твердо встать на землю обеими ногами и понять, что я буду делать, как я буду себя образовывать, как я буду себя строить, чистить и резать, что угодно, но как я есть, я в центре своей жизни. Если каждый решит этот вопрос для себя, все будет в порядке, я надеюсь.
0: Спасибо, Екатерина Васильевна. Я бы хотела, чтобы Александр Родионов высказался. Вот какое кино он хотел бы смотреть в будущем?
4: У меня уже все в будущее пришло, потому что я видел на фестивале кинотеатр «Док» фильмы «Пыль», «Сергей Лобан», «Встреча», фамилия автора Поломских, я не знаю, как его имя. «Хороший парень», «Митяй Слюсарчук». Я знаю, что кинотеатр «Док» планируется делать раз в полгода. Я уверен, что следующая программа, это будет тоже много фильмов, и они все будут новые.
0: Спасибо Александру Родионову. Кристина Матвиенко.
5: А я слушала всех и подумала, что я против тенденций и заранее придуманных каких-то труднопостижимых мыслей и идей. А когда самопотоком вдруг на фестиваль много фильмов привозят люди, совсем никому неизвестных раньше, вот здесь как бы есть жизнь, и она очень сильная, понимаете? Там масса людей, у которых есть все, и самосознание, и образованность, и чувства, и они снимают кино, и упорство, значит, у них есть на это и силы, и минимальные деньги. И, в общем, этого достаточно. То есть это очень оптимистическая вещь, понимаете, получилось. Правда, гораздо интереснее, чем в репертуаре московских кинотеатров.
0: Спасибо, Кристина Матвиенко. Павел Руминов.
6: Да, я уважаю эту точку зрения, только поймите одну вещь. Вот вы уйдете, а нам оставаться действительно в этом райке и холоде, в котором сейчас представляет русское кино, и обустраивать его. У нас другого пути нет. Это, что вам кажется абстракцией, это наша конкретная работа для меня. Поймите, то, что я сейчас увидел, что действительно у нас проблемы в стране с самосознанием. Мы не поняли, что произошло. Реальность есть реальность. Нужно понимать вообще, что мы за нация сейчас. Потому что если не будут созданы образцы нового мышления на экране, если не будут созданы новые герои, то мы будем иметь этот хаос. Потому что вы знаете, что фильмы, 90% фильмов в этой стране снимаются только потому, что люди могут получить деньги до съемок. И только потому, что они могут сделать рейтинг. Я разговаривал со многими продюсерами, и мне стыдно, что я в какой-то момент шел на поводу их логики, потому что сегодня обсуждается только один вопрос. Рейтинг и коммерция идет вакханалия материализма, которую мы сейчас переживаем после всех лет коммунизма. Это историческая вещь. Мое решение ситуации очень простое. Нужно создать инфраструктуру. Вам понравились эти фильмы, но люди прекрасные. Стране их не увидят, если мы не будем запариваться такими американскими штучками, как превратить фестиваль в Sundance, чтобы пригласить туда продюсеров. Их там не было. Чтобы издавать фильмы на DVD, как делают американцы, где можно в супермаркете увидеть независимое кино, где много издается уже короткометражного кино. И вы говорите, Америка. Я говорю, что разумное надо брать из мирового процесса. Разумное, а плохое отсеивать. Еще последнее скажу. Чтобы сдвинуться с места, нужно создать треугольник. Первое. Нам нужна передовая студия, которая возьмет на себя ответственность создавать новые фильмы, как Догма, как датчане в своей стране. Второе. Нам нужна реальная киношкола, где наконец-то будет происходить реальное кинообразование. И третье. Нам нужна сильная инициатива по созданию бума книгопечатания относительно кино. Нам нужен новый гутенбергский проект относительно кино. Если это произойдет, возникнет другая среда в нашем кино. То есть на пустыре вырастет очень сильный оазис. И все будут говорить, да, земля может давать что-то и другое. Для меня сегодня не так важно сделать мой фильм новый, я буду его делать, как издать несколько, перевести на русский язык несколько ключевых книг американского мирового киноведения, чтобы просто дать этот инструмент сегодня молодым людям.
0: Спасибо Павлу Руминову. Алексей Герман, пожалуйста.
2: Послушайте, правда, вы занимаетесь кино, да, я занимаюсь кино, мы все молодые, мы все вместе делаем кино, да? Вы устраиваете замечательный фестиваль, на который приходят замечательные люди, показывают там замечательные фильмы. Но при этом, к сожалению, никто не обладает ответственностью перед временем, перед той страной, где вы живете. То, что сейчас происходит, я с этого начинал. Это чудная, прекрасная, тончайшая художественная жизнь. Но, пожалуйста, перечитайте «Ремарка». То, где вы живете, это, к сожалению, ваше отсутствие политической позиции сейчас, как интеллигентов, как кинематографистов, будет способствовать тому, что мы сползем в хаос. Посмотрите новости. Посмотрите то, что у нас происходит в стране. Мы движемся к диктатуре, мы движемся к фашизму, мы движемся к нацизму. Причем мы движемся очень быстро. Сейчас, как бы, молодые люди должны сказать «нет», там, «идущим вместе», «нет тем-то, тем-то и тем-то», да? «Нет сжиганию книжек», «нет бросанию книжек Сорокина», который там хороший писатель, плохой писатель, но я его как крайне уважаю, да? «В сортиры», да? И высказать свое мнение.
6: Так можно было прийти на фестиваль.
0: Алексею да. Герману возьму на себя смелость ответить за всех. Леш, на этом фестивале было очень много социального кино.
2: Можно
0: кино, которое как раз обращается к социальным и политическим проблемам. Да?
2: Можно я скажу, почему я один об этом говорю? Почему вы не понимаете того, что есть чудовищный шанс, чудовищная вероятность того, что времени, пока вы можете устраивать ваш фестиваль, осталось мало.
0: Спасибо Алексею Герману. Если можно, Олегу Кузнецову я сейчас отдаю микрофон.
7: Вопрос был о хорошем русском кино. Но я против чего выступаю? Я выступаю, чтобы вот этот андеграунд, вот это молодое кино, вот это актуальное кино, чтобы вот это сообщество не превратилось в секту. Потому что если оно превратится в секту, значит, та изначальная свобода, которая декларирует, она обернется своей полной противоположностью. Когда оценивается не кино, не качество, а критика уже начинает иметь идеологический характер. Когда я начинаю что-то не принимать именно по каким-то вот не по качественным моментам, а именно по идеологическим, и не давать этому никакого хода. Вот если это превратится вот в такую секту, вот, в которой будет вот такая внутренняя склока и такие внутренние разборки, просто почему я об этом говорю? Потому что я как бы в литературной как бы тусовке, вот андеграундовой, там уже как бы это имеет место быть. Это абсолютно инкапсулированная тусовка. Вот, и самодостаточная тусовка, ей не нужен массовый читатель там, и так далее и тому подобное. И вот здесь вот, чтобы вот этого не было, чтобы была действительно свобода, и чтобы все, каждый имел право подать свой голос, если этот голос действительно талантливый, то этого все воспримут.
0: Спасибо Олегу Кузнецу. Есть одна минута у Павла Руминова для того, чтобы ответить Алексею Герману.
6: Я тут думал и боролся, ответить чувство несправедливости. Но ведь это каждый день мы с этим сталкиваемся. Я просто хочу сказать, что действительно мы все братья, живем в одно время, все связаны друг с другом. Давайте будем внимательнее друг к другу. Действительно, кто хочет, тот мог прийти на этот фестиваль и участвовать в реальных событиях. Для этого все были возможности. Вы сейчас говорите о фашизме и так далее. Можно этому противостоять, если мысль здравая, разумная, сильная мысль будет себя защищать. Вот если так. У нее... Подождите. Вот и сейчас я могу сказать, что на передаче я вижу действительно какой-то редчайший вид кинематографиста, русский художник. Вам важны ваши мысли, вы говорите, что вы здесь говорите правду, при этом пьете водку. Это не способствует картине доверия к его словам, потому что вот сейчас я вижу, что вы действительно не слышали. Я начал программу с того, что я сказал, что существует пангеноцид. Идет вакханалия материализма. Это и приведет к фашизму, потому что уничтожаются любые ценности, не биологические, в людях. Поймите. Вот и все. Вам становится, видите, смешно, потому что это вас не очень волнует. Потому что эгоизм – реальная проблема русского кино. Русского кино. Вы сами за себя, в том-то и дело. Я говорю о создании киношколы, о читании книг. У вас есть 3 миллиона? Дайте 100 тысяч, давайте переведем несколько книг.
0: Это был режиссер Павел Руминов, автор фильма «Дедлайн». Режиссер Алексей Герман-младший, автор фильма «Последний поезд». Режиссер Олег Кузницын, автор фильма «Абсолютный слух». Организатор фестиваля кинотеатра «Док» Михаил Синев. Александр Родионов, драматург. Театральный критик Кристина Матвиенко и журналист Екатерина Васенина. Проблемы молодого русского кино мы с ними обсуждали за столиком свободы в клубе «Аги». Вела программу Елена Фанайлова.

0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
4: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что он, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
5: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
6: Представьте себе, тайно, в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
7: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
8: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
9: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследует.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».
10: Что атаковано?